0: Нации радиоли.
1: Итлегене Латпорт. Пирей Кременчин.
2: Хойлайхине Сахал, блин.
3: Тогрбун Милик Тахар.
4: Тогда Шарбильник Те 0 FM Гумзем Жинде.

0: Тарзан в Ураспек.
1: Тарзан Тударбек.
2: Тарзан Тударбек.
0: Чаваш на ци радиове.
1: Санбагна Чавашпек.
2: Чавашпек.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Программа предназначена для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Помним, чтим, гордимся.
3: Здравствуйте! Национальное радио Чувашии продолжает свои программы. У микрофона Роза Деменцова, за режиссерским пультом Юрий Филиппов. О Великой Отечественной войне, о Ленинградской блокаде написано много, сняты документальные и художественные фильмы. К сожалению, живых свидетелей, которые могут передать правду о суровых годах, остается все меньше и меньше. В наши дни, когда война постепенно переходит из живой памяти в историю, важны любые свидетельства. Сегодня я хочу познакомить вас с жительницей города Чебоксары, ответственным секретарем Республиканского совета ветеранов Галиной Георгиевной Персидской. Родилась она в 1936 году в городе Петергоф. У любого современного человека Петергоф ассоциируется с загородными царскими резиденциями, дворцами и фонтанами. Однако история этого легендарного музея-заповедника имеет и другие значимые страницы. В годы Великой Отечественной войны Петергоф оказался на передовой военных действий. С ним же связан и прорыв блокады Ленинграда. Историки отмечают, что Петерговский десант и прорыв 124-й танковой бригады – это самые известные моменты, связанные с Петергофом в годы войны. В первых числах сентября 1941 года командование немецкой группы армий «Север» начало очередной этап битвы за Ленинград. В районе Красногвардейска, современной Гатчины, враги прорвали фронт и вышли к Финскому заливу. Часть отправилась к городу, а часть

0: Петергофу. Так наметился внешний западный фронт окружения Ленинграда. Отец Галины, Георгий Николаевич Маркин, ушел на фронт в первые же дни войны. Дома остались мама, бабушка, пятилетняя Галина, ее 9-летний брат Анатолий и грудной младенец Витя. До наступления военных действий нужно было эвакуировать мирное население. Где же оказалась семья Маркиных? Как сложилась ее судьба? Об этом я и попросила рассказать уважаемую Галину Георгиевну. Учитывая состояние здоровья нашей героини, мы записали ее по телефону.
1: Петергоф – это чудесный город. Наверное, все, кто живет в нашей стране, хотя бы разочек был в Петергофе, потому что там дворцы, там все. Можно посмотреть, как жили раньше. Мы жили на берегу Финского залива. Вот наш дом, соседний дом, а потом небольшая такая горочка, спустишься, проходит Арамбамовское шоссе. Его перейдешь, и буквально 20 метров и Финский залив. Мы там отдыхали все свободное время. И вот 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, утром уже никто ничего не знал, поэтому собирались идти купаться. Ждали папу. Папа должен был приехать из Ленинграда, и мы должны были поехать купаться. И вдруг объявление по радио, что во столько-то часов сейчас будет важное сообщение. Просим слушать радио. И мама еще открыла окна. У нас два таких больших окна. Мы на первом этаже жили. У нас дом небольшой был. И включили радио. И начали говорить о том, что немцы напали на Советский Союз. И мама включила радио на самое сильное. И мимо кто проходил, все останавливались, стали слушать внимательно, что, как. И там такая большая толпа оказалась перед нашим домом. А потом женщины плакать, особенно пожилые женщины плакать стали. А мама ждет, что отец должен приехать из Ленинграда. Он закончил высшую профсоюзную школу 1 июня. Он получил диплом, а 15 июля он должен был приступить к работе. Конечно, все плакали. Плакали потому, что совсем недавно закончилась Карело-Финская война. И только вот возвращались, а некоторые еще продолжали лечиться в госпиталях от этой-то войны. И вот на тебе другая война. Война, которая перевернула все жизни. Жизнь каждого человека.
0: Жителям Петергофа объявили, чтобы они готовились к эвакуации. Первым должны были отправить Толю, но когда детей собрали на вокзале, их отъезд отменили. Объявили, что один эшелон с детьми по дороге попал под бомбежку. Прошло некоторое время, и наступила очередь эвакуации с маленькими детьми. Бабушка и Толя остались. А мама Анастасия Ивановна с 5-летней Галей и грудным младенцем Витей вынуждены были покинуть родной дом, как оказалось, навсегда.
1: Ехали очень долго. Куда едем? Никто не знал. Витя плакал все время. Молоко у мамы кончилось. Думали вообще что-то с ним случится, потому что кормить было нечем. Ну, первое, еще около Ленинграда, Ленинградская область тоже уже было трудно там. Но, тем не менее, можно было что-то, мама говорит, обменять. На вокзалах там стояли специально. Но люди, которые не продавали, обменяли свои вещи. Вот мама говорит, я часы обменяла, потом браслет обменяла. Ну, а потом уже и менять было нечего.
2: На еду?
1: Да? На еду, да. Угу. Мама говорит, единственное, что, чем я, видите, могла, это нажую хлеба. Были кусочки сахара небольшого, сахара на толку. Все это разжую, в марлю заверну и ему в рот. Вот он и сосал, говорит, вместо молока. Как только все кончается, начинает опять кричать. Ну и он не один в вагоне. Теплушки, ну, вагоны товарные. Там в вагон войдешь, по бокам набиты лавки, трехэтажные. Вот кто где займет, кто где успел занять. На этих полках и спали. Ехали долго. Мама говорит, иногда 2 часа, иногда 3, а иногда почти целый день. А потому что с востока прибывали военные эшелоны. с оружием, с солдатами, и говорит, как только эшелон шел, наш эшелон останавливался, и стояли хоть в поле, хоть где, стояли, говорит, долго-долго, дожидаясь, пока пропустят. А если останавливали где-то около какого-то населенного пункта, мама говорит, что раза три всех заставляли идти в баню. И вот, говорит, мы с тобой ходили в баню, а в это время одежда, которая была на нас, она проходила, ее обрабатывали. И вот, говорит, когда мы вымоемся, идем прям так хорошо, легко, и, говорит, и одежда еще влажная, не высохшая, мы на себя одеваем.
0: Эвакуированные прибыли в Чкаловскую, сейчас это Оренбургская область. Их встретили сельчане и на подводах повезли в свои колхозы. Маркины попали в деревню Беловка Сакмарского района. Эвакуированных распределили в семьи. Хозяйка, в дом которой попали Галя с мамой и маленьким братиком, нежданным гостям была не рада. Тем более Витя все время плакал. Но, как говорят, сердце не камень. Со временем женщины подружились, стали помогать друг другу. Так Анастасия Ивановна с детьми прожила в Беловке около 4 лет. Из дома и от мужа писем не было. Да они и не знали, куда писать. Галина подрастала, могла уже ухаживать за братиком. А мама работала в колхозе. Жили очень бедно, еле сводили концы с концами.
1: Ну, правда, давали там хлеб для эвакуированных. Специальные карточки дали, мама говорит. Она ходила, получала, хлеб получала. Хлеб иногда нас посылала. Это уже вот на второй год стали жить. Там в 2 часа привозили хлеб. Она скажет: «Галя, возьми-ка Витю, идите за хлебом». А хлеба-то немножко давали. Господи, мама говорит, вы идете оттуда, и там не полбуханки, а еще там довески. Это сейчас буханки, а раньше ведь вешали. И продавец смотрит, как бы не обвесить. И кто покупает-то, тоже боится, чтобы его не обвесили, хочется побольше. И вот, говорит, ты кричишь: «Мама, мама, посмотри-ка, а мы половинка хлеба уже съели». А я, говорит, что могу сказать? Да, ну съели, ну что ж, молодцы, вот так. У нас бабушка и Толя, они остались в Петергофе. А Ленинград был окружен. А точка окружения проходила через Петергоф. Немцы там были. И там никакого же обслуживания при немцах-то. Разве они старались? Потому что мы после войны только получили 2 письма. Эти 2 письма оказались у бабушки. Туда мамина мама писала папиной маме. Ну вот она пересылала 2 письма только. Но адресованы они были конкретно нам. Мы получили эти письма только в 45-м году. А на первом письме писала, что «живем ничего». Сначала я уезжала в Ленинград на неделю на работу, только по субботам возвращались. А потом, когда электричество отключили, делать было нечего. Все разошлись по домам. Вот так вот, говорит, мы живем. Толя бегает. Хорошо, говорит, Толя бегает. Иногда принесет крысу. О кошках не мечтаем, потому что кошек в Петергофе уже, наверное, ни одной. Все съели. А это вот первое письмо было датированное у ней, по-моему, 42-м годом. А второе письмо короткое очень. Знаете, такой вот красный лист бумаги из тетрадки вырванный. Вот и синий, и там только написано, что «не могу ничего писать». Толя лежит, ноги у него опухли. Он никуда не ходит, и я тоже сижу. Сколько это продлится, не знаю. И знаете, и вот на этом листе огромные слезы засохшие. Вот это я очень хорошо помню.
0: Пожилой женщине, пережившей тяготы войны в детские годы, делиться воспоминаниями нелегко. Ее голос то и дело срывался, а я в некоторые моменты с трудом сдерживала слезы.
1: А папа тоже, он хотел очень узнать, где мы находимся, чтобы аттестат, потому что все ведь, кто воевал, они получали аттестаты, и эти аттестаты пересылали домой в свои семьи. Папа тоже хотел переслать, но он не знал, куда, потому что из Петергофа вообще никаких сообщений не было. Там были немцы. Они были вплоть до освобождения Ленинграда, пока не увезли все. Они же грабили вот эти дворцы. Все дворцы были ограблены. Все запаковывали, заставляли петергофцев работать, упаковывать в эшелоны. И даже вот этот знаменитый Самсон там в Нижнем парке в Петергофе стояло.
0: Фонтан.
1: Фонтан. Они и то его разобрали, повезли к вагонам, это потом уже вот рассказывают, и не могли, он такой был огромный, в вагон не могли засунуть. Они его распилили на три части и засунули в вагон, и увезли, вот.
0: А потом его восстановили, получается?
1: А потом, после войны, его нашли, вернули, восстановили, и торжественное было. А вот янтарную комнату так и не нашли.
0: Да. И а Самсон я видела, да.
1: Ну, вот так вот.
0: Галина Георгиевна, выжили бабушка с Толей или нет?
1: А вот сейчас я вам расскажу о судьбе бабушки и Толи. Уже узнали после. В 44-м году, после освобождения Ленинграда, отец сразу нас нашел. Сразу же прислал письмо, сообщил, что он в Крыму воюет. И куда нам переслать, он знает, аттестат, письмо. Одно письмо, это было начало 44-го года. И он письмо прислал, потом аттестат прислал, а потом прислал нам вызов. И мы первые из этой деревни уехали в Крым. Отец прислал нам вызов, и вот эшелоном через всю страну мы поехали в Крым.
0: Ехали они с двумя чемоданами. В одном из них были документы и чистые вещи. Но по дороге этот чемодан украли. Хорошо, что Анастасия Ивановна паспорт держала при себе.
1: Грязными, неумытыми нас папа встретил. Он встретил нас в Евпатории. Мы ехали, мама говорит, ехали очень долго, тоже несколько недель. А отец в это время воевал, и он попал в госпиталь. Он был тяжело ранен, его оставили в госпитале, а после госпиталя его уже не взяли на фронт.
0: Ну, комиссовали. Он, наверное, расплакался, когда вас увидел, да?
1: Ну, конечно, он ведь-то вообще не видел. Ну вот, его как бы комиссовали, но не совсем. Сказали, если надо будет, мы вас возьмем снова на фронт. Но пока вы можете устроиться на работу. Вот он устроился на работу рядом. Евпаторийский район, а это Фрайдорф. Первый раз ведь немцы в 41-м уже, да, заняли Крым. Они все переименовали, и они вот этот район назвали Фрайдорф. И мы жили во Фрайдорфском районе. А потом, когда освободили, в 45-46 году этот район стал называться Новоселовск. А вообще это Евпаторий.
0: В нашей сегодняшней программе принимает участие жительница Чебоксар, ответственный секретарь Чувашского республиканского совета ветеранов Галина Георгиевна Персидская. Ее отец Георгий Николаевич Маркин в первые же дни войны ушел на фронт. Семья тогда проживала в Петергофе. Галину с мамой и маленьким братом отправили по эвакуации в Оренбургскую область. Будучи раненым, Георгий Николаевич лечился в госпитале в Крыму и вызвал к себе свою семью.
1: Крыму жить очень плохо, потому что там степь, воды вообще не было. С водой было очень трудно. Там ничего не растет, ни картошка, ни овощи. Но дело не в этом. Отец был тяжело ранен, и ему этот климат не подходил. Ему врачи сказали, что вот когда вас комиссуют насовсем, да, тогда вы уезжайте с Крыма. Вы здесь не выживете, вы не проживете. Потом вдруг, мама говорит, пришла бумага, чтобы он ехал Евпаторию, значит, на призывной пункт. Мама говорит, я, ну, в слезы, все, значит, опять дальше пойдут они. Он говорит, пап, говорит, приехал, а там их собрали и сказали, что вот вы комиссованы, война скоро закончится, все, возвращайтесь домой. И вот он приехал. Он приехал, и как раз это уже 45-й год. Ну, что я хочу сказать? Конечно, я была маленькая, но я помню вот Крым этот Фрайдорф, где мы жили. Я должна была пойти в первый класс. Но мы не пошли, потому что немцы были в 41-м году здесь, а в 43-м году, в начале 43-го, были румыны. И у них вот в школе вообще лошади стояли. Там было все разрушено, окна были разбиты. И, в общем-то, вот учеников 1 сентября собрали, вот в 44-м году. Я как раз ходила. И вот пока было тепло, ну, ходили одетые. В одном классе занимался первый, второй, третий, четвертый класс. Все в одном классе сидели. А когда холодно становилось, печей не было, все было разрушено, и никто в школу не ходил. Ну, там только вот если какой-то праздник, ну, иногда это звали на концерты или кино привозили. Так вот мы жили. А весной опять тепло, и опять стали в школу ходить. Тетради не было, карандашей не было. Ручки делали, химический карандаш раньше был. Вот натрешь химического карандаша, и получается чернила. Вот так
2: водой
1: вот учились писать.
2: Наверное.
1: Конечно, чего там писали. И вот 9 мая, говорит, и пошла в школу. И я потом рассказываю маме, я говорю, я вот иду, уже дорогу пришла, там далеко надо было, наверное, ну, почти полкилометра-то надо было идти. Мы где жили, в поселке. И мальчишки идут из школы, кричат, Галь, Галь, не ходи в школу, победа! Сегодня не учимся! Я встала, думаю, как это так, мы не учимся, как победа, что...
2: И война закончилась.
1: Мне кричат, не ходи, не ходи. А я думаю, мне надо пойти обязательно к директору. Директор хороший такой был. Они прям в школе, там маленькая комнатка. Семья у него большая была. И вот я пришла, он говорит, Галя, иди домой, скажи маме, что война закончилась. И вот я как сумасшедшая побежала домой, прибежала, говорю, я ничего не знаю, все знают. Вы мне не сказали, что война закончилась. А мама села тоже, стала плакать. Вот так вот мы встретили День Победы. А папа только вернулся, он только приехал. Вот. Им сказали, что вот должна война кончиться. Но не сказали, что кончилась. Наверное, в те дни еще не кончилась. Ну и вот. И так как есть предписание врачей, чтобы он тут не жил, потому что у него 12 часов дня, и у него начиналось кружение головы. У него ранение было где-то в шею. И вот он падал. Он хоть шел, хоть на лошади ехал. Он там в райисполкоме работал, а там надо было по деревням же ездить. И вот, говорит, хорошо, что лошадь хорошая была. Все равно до дома, до какого-нибудь довезет. Вот сели, стали гадать. В Ленинград проезда нет. Только война кончилась. Туда нужны были пропуска, и надо было все это прибивать, выбивать. И папа говорит, поедемте в Чебоксары. А папа у нас, он не из Чебоксар, а из Волжска. Вот. Потом мама его переехала в Чебоксары и жила в Слесарный овраг 25. Вот мы и приехали где-то в конце июля 45-го года в Чебоксары. Приехали в Чебоксары сразу к бабушке. Когда я, конечно, выступаю, так рассказываю, как мы приехали, какой вокзал был, никакого вокзала здесь не было, да. Потом папа ходил, наверное, часа два, искал лошадей, чтобы доехать-то, привезти там, были чемоданы, еще там чего-то было. Потом поехали. Огромное было поле от железнодорожного вокзала до электроаппаратного завода. Ничего абсолютно не было. Дорога просто. А вот уже от электроаппаратного завода здесь была дорога хорошая. И вот мы ехали на лошади по этой дороге. И я обратила внимание, единственное на что, на дом пионеров. Он был такой красивый. Он был, знаете, там наверху, на крыше, на фронтоне стояли пионеры во весь рост. Один с горном, другой с барабаном, третий честь отдавал. И вот так вот, наверное, 6 или 7 таких вот фигур пионеров. И я как рот разинула, я так и, в общем-то, это самое...
3: Запомнили очень... на всю жизнь.
1: Да. Ну и мы стали жить у бабушки на Слесарном овраге, а папа стал работать. Он у нас работал в горосполкоме. Вот. В школу я пошла в первый класс, потому что в Крыму там что, мы не учились. В первый класс, в первую женскую школу, которая была на Ленинградской улице. В 55-м я закончила эту школу. Все 10 лет я ходила в Дом пионеров, ходила в драматический кружок.
0: Наша беседа с Галиной Георгиевной Персидской затянулась надолго. Из ее рассказа я узнала о трагической судьбе ее бабушки и брата Анатолия. Они не выжили во время войны. Сама Галина после школы окончила медицинское училище, была секретарем комсомольской организации. По комсомольской путевке поехала работать в Ямало-Ненецкий автономный округ. Вернувшись в Чебоксары, поступила на историческое отделение педагогического института. Вышла замуж за военнослужащего. Судьба ее полна интересных событий. Галина Георгиевна всегда находилась на передовых позициях. Не перестает она работать и будучи на пенсии. Часто встречается с молодежью, проводит уроки мужества в школах. Ответственный секретарь Республиканского совета ветеранов. Над передачей работали редактор Роза Деменцова и звукорежиссер Юрий Филиппов. До следующих встреч в эфире, уважаемые радиослушатели. Всего вам доброго.
4: Помним, чтим, гордимся. Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
5: Кашны чуваш келинчех.
6: Помню терезебе.
7: Щу терезебе.
8: Чуваш нацирадебе.

Пурнебур, пур сбайлах, Кажебур, пур аджашлах, Кунбе кунзем, кунзем жулзем, Андадалчер нихчан дезем. Пурнебур, пур сбайлах, Кажебур, пур

0: Иргилетти кашкаят.
1: Уех, кашкилетти иргилет.
0: Кашнат сирадюле.
1: Яланах перлеюлать.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: В униге жулдан асларах радио легензен валли.
2: Савласунат парахакла радио итлегензем эфирда печень маркаларам сиренбе и беркаларам ахадали зерцы барагани Валентина Белова и Лада Данилова саза режиссерем. Санакетсе чарем парланче, эскильдинде чарем кавар. Мень эмер таршебе перле пулсамче, печень мана нихщанда анхавар. Юратса кетьме пелегензем теле или теневатызем. Чыны бехте шаплах, анжах епле евр кэтьме. Шакна кетсе горны шинзем шешен ланиш. Шандалык илемлензе пыны самантра, эбе урамрада, интернет ушлыхенчеде туйзене, шамрык мажарзем пралешне самантсене курадап. Шапшур кебелле шапшамрык пегезем. Юнажарах варащар тумелле качызем. Шапла. Везенчен хожызем ядарлы шар операцине хучынаган шинзем. Хыш чухне, мошыр и кеште шар думы бедер булагалайд. Унбекизем де бур. Той куне чыны бехте беде былганулы самант. Телейлі кун керлезе ирдетте, мошырын калех иншеде шулдытмалла. Таван шыржыва хюделемеле. Шамрык арым вара кунда юлать. Хожазем печек ачизембе печенех пурынаще, те призем темиже ачаба юлаще. Можырзыр пурынма кетьме шымылмар, педем эш херарым хулбуши ишіне тиенет, тем десенде шемье туллы пулзан шештелелі. Пермбатра Хынара Варапаян Светлана Валерьевна Трофимова психолог, тада твадача амыжы, мажорне ядарлы шар операцинченки деген Оксана Ильина. Сывлық сунады псире хаклы ханазым.
3: Это кун был дед. Салам.
2: От петика мала сиримбе палашма, вот малданах Светлана Валерьевна каласакадардар даргашын, межен юратса кетме пелегензем теле или тенежи баттызем.
4: Юдатна чухня кетме шамалдарах палах, тада...

0: Әнде кетмелі шынны бұд болсан, апыла мендуны пәтем бек саямад. Шынна үш пұштыма пілдедіш кезілі смысыл дейтпәд. Бұл әнде пілдеді жә час-чазахе бір үтті ішін зәм жән тұрышнын жә, үтті ішін зәм жән пұрынын жә құратпыр. Тебі жүхне бұнышыра терлерін пұрыныш тапқыры зәм болашы. Вара унбек чухне харбыр хой жіншеш пұрынма, адаланма, шынна кеджемде ивар бұма бұлдарадь. Енжінде кам жын тұрышмалы бұр бұлзасын, нумай шымылдарах. Тадайынде ябаланих жанда пір енлі жеш бұлза бұмасть. Пір енжі юратса гыдце пұрынашы бұлзасын, те бір енжі зенде шак энергия бұла, вайхал ғучына, тілевлік шуралад, шамбэнде гу, ик енлі.
1: Тогда пусть вот малярих вырнижена шишин бурнашинча можар. Тогда кам волчанчан аржин, чаган биркити калазак дардар тархашин.
0: Азарганы бүліндезі, нумай жүхне, пач расна характерлы жінзем тұрдан ашы бір-бірін бәдіне. Епа күтеслихрен педешивич, ебір-ябір жін, структуралы жін, ману бұшқа барай ол, жі васқамазы, канагана думай ұрададник жанда, енде ол манбек керлі-керлі маржын ұшталанзы жүремес. Шырде бір пинеш шыразы тұпмазет, ларығын де карма май бұл жүхне карма дұржайд. Бенгалас кейт, бір-бірне енде бір хужапыр. Лекрегінде ехра терлерен жин керлі болны. Бірін ухудана жүреме юратны, те бірін келжуыз цихлама біліне, вишім жыня бачимеш пөжерме, комбагачка жырама әнде біліне керлі болны. Апрабузан де шимгере терлі енлі жин керлі дезі каладып. Хамырда шитменлі хине шыраза и бір те бір жин тіліне дұғат бір. Чын жын ар жин, де херарым жын чи керлі, вал ар жин жүмінче хютлихре болны не дуйны. Енжен де аржин хүйтлік түйімне бама білет болзасын, хер армышын бұл чын-чын аржин. Шам вұқытырақ, мінле меслетсін бе бұрынышлайд күтілеве аржин, бұрынде терлерен универсалы рецепт шуқ, анжақ тачақ хүйтліге бама біліне хер армышын ол педе пілдері жылы.
1: Педе терсі мақсым дезе қалас келет, мін мүжін дезен чынбекте хер арым чын малдан аржин рай хүйтлік шырайд. Кележете, Александр?
2: Кележете.
1: Я пойду кележете. Вот паян якун чилай шамрак, чим ериш аржинзем, шаплавитке шамрак тезе каладап, мажин дезен чинахта, чим е халь-халь пачарданна, анчахта вот аржинзем беринде дарла шара операцин чатимелем. Вара херарамзем, шаль пулинде инде хазиме хачине пачине хюстереще, машарне кадеще. Вот менле пулыш малажи шам бе херарамзене. Херзине, хербегезине, но майда да берем бегеземде, хазин качезине салдакранга намар, хальхи вугатра, шар операцин дженди кетеще, мле положу помалашу зине.
0: Вот сама не кызык палах, вот шу ушла за лада да бта хал майен дохарми шить не майе, ак сагат вон жил жидеть, а слателих вржи не. Ща вржа тух сага яган, ща мрак сем денде, вржа твады билик шула, то зала сибирги шутламан палах. Тошмана хавыр тептават пыр, да келет авранат пыр тени були палах. Ща в нашкал ядарлы шар операция де, теми же шула атызала сакам гетне ханде. Хош пыр шемгезем ак париги уе ханчах маршкеха аржинзы бурынаше. Тваттымы шул гайры, чылай вахыт. Веще твады жул хушинже херарымын шыр дырлы лару тару татса барасы жын ошталанза бурынмала. А чызем үсіне не де курзай улаймас тада келхужи. Ща бақта шагынбек самантра пуры бір пули бульми полужу баны керлемар дезе калады. Чынақта шагынбек шемезіне пулышма вайхал, май зем бұр болзасын, малдан ица білне баға. Мінбе пулышма бұлдарады бұхай бе дезе. Мінші дезесін паризіне дейін чынақта үш бе пулышны керлі. Де паризіне варанде чунушса, калашсаларны де чунрей
1: жылыға
0: күршымылық күрейді. Жамба да хавыр әзір яланақ юнажар боласа, хавыр керлі вақытыра пулышма хадер, бұлнене білдеріні бұл бұт баға. Чүрезе дымаңде, сывлық, ладу дыру біргейца біліне де бұл біде бойлы болжу. Ивыр вақытыра бірекінде шақы юнажар те бір жин, онланма, пулышма, хадер жин бұлны, бұл біде ожыдат чуна, шымылық күрейді. Шынна шын керлі. Мана на заниялах калача. Вашма да жингер людича. Жамба да инде кунда печен лихри андучер. Шагам бекшим езем хазине. Бадим халышын дорожащи ведь хал жинцем шер живы вылезем бзе.
1: Чепла.
0: А плабузан да инде еврлага да пырле байлама кулень кунги еврлага пирин пырле байлама дорожмала.
1: Тогда больше Светлана Валерьевна, Петитерс Максим, Хаман Пелешсем Хушинджиди, Мажорезе, Чар операция Нехучина Ганчинцем, Чилай Мананда, Ларса Калашны, Взембатни Пынны, Итлени, Анланны Кирли. День, Эшне, Тума, Хазим быть на чухне, пулыш мала бульди зашла, да панчах та вот чау пулышу, день, самах шаянчи, де пулсан пул мала. Межнизен яланах печенли хре, яланах щина хэньбеха и хварма. Вот пяти евр, вот Оксана Чамберге брикс махкалар хатрагашин. Серембада вот жамбек юлдаш сэм, тван сэм, сирианла наще, пулыжаще, жавинчин.
2: Ек путларах пулыжу визанджани шпемар, манакала шма, чуна уж сабам машкан.
1: Кирля же плат.
2: Кирля.
1: Те, шага чипль держишли. Балаш сахварда марнде, но майже шим езем, бирен тулы шим езем. Анча хаджа зем, я плею зеще же жемек шим езен. Вот млерех зем зеще. Вот палах приенчен, ко аджа зем, маларах асла наши дезе глаз келет. Ман мэжен дезен взем, анла наше штате, взем анла наше мэндле лару дружавал. Мэн был ма был дарать, тогда и ты де. Был енчен взем, асларах темели хызень, парле вернеке не чезенчен. Анчах та чунжа енчен мэндле взем. Светлана, мэндле был ушу помалаш жемик аджа зеню. Я плечу еще взем.
0: Декунда, пидите для рень. Ку пиде, ну, май факторы я была. Аджан психики, паянхи, хой пуна жинжи. Ладу дадува, мэн ле анла нинжень. Семье ре, мэн ле хакла взем уйла воспитание иль нинжень. Кильди жинзем, паянхи, ладу даду жинжень, мэн ле рех самах сэнбе калаш нинжень. Таврари жинзем, гюлдажа зем, таданде жак аджа мэн ле рех калаш нинжень. Тадардиде, тадардиде. Таданде семье ре... Иги аджада, пур я баланах, шалт раснал ланза юсьме булдарать. Шамбада, где калашны, шаг ожилых, хютлых, помадырышны, чарасон лавзем, негислезе хавар мадырышны бедигерля. Херарым печень шал, вот, был эш пуш аварне бут ма булдарать. Был аджазин беди лаза калашма, он не выйгали юлмазанда булдарать. Кажалаба, шамбада, где шопта шагын генчень, пулышу пама пулачим гене. Е аджазен бе вуляма калашма, е раснах тезлихтен. Херарым вахотне пужадаст тезе, где кильдеш пужаду за булышны де паха, шаг пужанна вахот паузу гуза, херарым на аджазен бе терме булдарать. Вазен бе ергелі лаза калашса вуляны, де шаг ожолыға и хютлиге пама булданы, пиди керлі дезе калас келеді.
1: Тав, допустим, Светлана Валерьевна, халевара ебер Елена енше шрандараган таврынар келешін дерюбе юрайтлебер, мулгишн вара калашова малады собар хамар патрихана башевых рахпалашы бар.

0: Кайнхигалармара хизепле радио тлегензем, я берсеримбе, юрат мса китме плегензем, теле или тема товара калашат пар, вот маларах пальдерди мэнди, перембатара ханара Светлана Валерьевна Трофимова, психолог, он зарн бушне, Оксана Ильина, два дача амыже, он зарн бушне, волшебах, кэнь, мажорнеки, дегень, армии, малданах сиримбе калашархам. Оксана, хворберги калазапара тархаши.
1: Я пя мургаша йонинджи, нискасы ялинджи бурнадап. Ща вялда шкулда ищледеп, два дача амыже, тогда щержвах юделеген салдага на армии.
0: Пайнхи кун сирень можар ядарла чар операцинчи. Вот епле бурнадархайзер, вот два дача ба мэнлель керейдер, шагын беркете каласкадар дырхан.
1: Палах периаджизм бе пиди еврунзыр. Хыш бір саман сэнджа, тада да еврдарах булад. Анча ша ужрах ебір бі анланат бір бушкана онда тада да еврдарах. Шан бадына күрендерме тұршымас бір, ытларах савандарат бір, хавғаландарат бір.
0: Вот тебе пальнедырах, езер два дача амыжы кынамар. Тогда я зашла в отрах солдат синиди полушмали кредер, что лазан два дача пата петель герме евро ведь ханчах та сирень выход тогда выйтоба нать солдат синиди полушма. Вот мале май покался пара трахашных сана.
1: Хальги выход ра, ебе чем е тогда чарками тя один дед радоб. Он да и бертерли, ой дузене тиш керед, пер госпиталь зене журед пер. Солдат сине гуманитарий полуживе бе, дивиште ред пер.
0: Миже хучень бухан адресурен да дисле хрень. Уй хра пер хучень имлю.
1: Госпиталь зене у их ран, пырре хучен, хушпачухне и киде булгалать. Тахармыш май тельне, калехак комитет па, госпиталь гайма гадрлине тепер. Хамран, да реабилитация полуживне кадеген салдак сене салалам лашшан. Парни зем барат пар.
0: Вот гуманитарий полуживе держа, плаву за незер, вот калек, мле вухат пашембек, салдак сем батня за цадра даритерле, млека мала, шимели, тахан малая балазем.
1: Утларах комитетын юрдюжи пере...
0: Камгай комитетын юрдюжи зерен?
1: Перен комитет юрдюжи Владимирова Ольга Николаевна. Выл пере хамарын группыра информация барать. Рая бар камынь бе пулышма булдарне, пулышма дыржат бар.
0: Ща плату за палах парлейзер узы гюрейдер салдак сыне. Те превара хаварда чундра сирен млегалмала ожырах улза бурать пульча плай. Хаварада лабыеваныш пургойш.
1: Мен жын дезесен ытларах салдаг зем, хуш презен амыжы зем дежука, тываны зем дежука. Везене ытларах тыгын малы зем де кирлі. Госпиталь зенче вырдаган зене де пулпи де пулыжу герлі. Шаған ба, маңжыт ба, бұл жұп керілі.
0: Зер шабдері вайлы херарым бұлны күш керет. Анжақта темлі вайлы жында алы ұзыны заман сен бұлашы. Өчемек заман сен жа кам бұл жәді қазірем.
1: Хүш бұл жүхне чынақта пиди евір бұл мұлдарат. Ларзама ағырасыда келет. Анжақ ажа зем бұрри, тыван зем, юлдаш зем. Бұл жұбаны мана кеземін бау калаш саларны, мана пиди хамғаландарат. Малала да. Өті жаңбек қауынбеге қлетіне армзіне бұлышма қадірлейін манап керілі.
0: Оксана, вот еп біледі бізі ялда бұрнадың жаплай. Вот ялы ғалығы бұр бір візен бұрде білеші ғызен құшынче вот әсі әтесілі хрен мажар әкетнене, сан мажар ядарлы шар операцияне құшынне. Вот ялы ғалығы әтелі жүнчен мерлерек міндіват ежіна чекна. Бұлы жопама жөмек тұржады.
1: Ял ғалық не еп қамынбек қалазақ қаламын.
0: Бұрде білмеші.
1: Бұрде білмеші бұл, ну май жилт келене ғанде. Бұтлашы бұл жойтса жүремес дебе. Бұтлара хам, юлдаш зем, таван зем бұл үшіне бе.
0: Анлан малам. Вот ажа зем мүлерекші, вот ажа зем бірге де қалазақ дақтырғашын. Вызе мүлек зем құшынжы қалаша, те бірге ұмбек, ұмбек мүлек қалашашы.
1: Ажа зене де халясылы тұхырмыш қлас бідерет. Оның пиде евір саман сем. Мана пырза қаламаш, он хыш бұрдюхне гына хызен кушынче калашын чухне илдебеп. Бұл жугерли ытларах, ытларах ашыбатне турдыныне калать был. Аржинаджи бұлзасын был халь, шемьере халь был пычен берін аржин. Был икимыш қасыра гына бұлзасын да, биде бұл жатмана. Нумай аржин думалы ішсене был давать.
0: Апла бұлсан, алады физика пірген жен, ир асылыла нашы жап, амышне еплі ебір бұлыне курса, она пұлышыма дыражашы, те бірген жен вара, те бірген жен бұқсан, візем бұрныш мінен лана бұшылашы болы, Оксана, мбек ажызым. Ирдерек палық?
1: Ирдерек, анжақ вржи педесе, шанат пар часах педесе, кеде тепер можу киле таврн за сынач. Аджизен бе савын мабыл дарати жутлай дебе. Менш дезен курать, аджизен хызене мале тытны, шкулда мале вреннине. На савын дарати.
0: Пани хакла радио тлеген зем халик иске дыхтав булы, ойгыш не бір калач вам алла ты супер.
2: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
3: В униге жулдан асларах радио легензем валли.
0: Хакла радио телегензем мазайл дереде бебер уже эфирда шлеть бер пайн варай берсеренбе юратса кетме пелегензем телеле иду тавра калашат бер. Первым патрахана равара Светлана Валерьевна Трофимова психолог, тата тфайта аджа амыша, мажорник ядарлы шара операция ченька дегень Оксана Ильина. Оксана, вот Санбайба Пардакалашрамар, вот Юлашке иду да бурман замбадам, вот Евари Салдак, чен-чен шаржив хюделевшин арами полма. Лотиха, пиди я ваплы демели. Пузык я ваплых, ща вахтрах пиди нумай чадомлых. Мангалма подарабим.
1: Хальхи вахтрахам солдак армии пула птизи прыдеш утламанчеп. Хальвара солдак армии пула пиди евар. Менжин дезесен. Час-час калажи маспар. Пырбырне курай маспар. Тогда убушка канмаги зесен де. И бир твадых ученка на горну пырбырне. Ну майда пурнай масть. Вот пусть где пиди часах вишленить. Пиди Егор был на солдакарме.
0: Светлана, мне хочешь на было трезер.
4: Ахаль день, что за кладман был инди, а мы же где бы малаш, где бы малаш, если не плашки, а еще амбэд инди манак, а еще ахаль, и кажется, не чудат магазин, а еще бега на булочке, а потом он где вода мигалать. Мама где десять больница да вот начухне деть, папа деть санжин да был на деть, и мама и был, и папа и был деть. Жавна шкаланде, кунда анде хиратаман салдагады менюн, а аша жинде, ама ша жинде пулмала шаплашки ха, кунда кельзе пулушса гаят тезе кацелан малый шука, кунда убышка юна жа чухне парех, и бэр кыштах тачта саманта канмса ильме булдарат па шаплашки, тачта убышка жине таян заянде, волтавач хате зеланан за ильзенде, он жине кыштах тияма булдарат парежи, а кунда онланан, нигам жинде ты имели шука, нигам да пулушмач кельмес шамбада анде, подмая шаг чудом лоха, яца бума педии, вот здесь ушла шамба, анди кунда чудом лох, кедли он лану, кедли тогда, анди кашный джех, его бузасан, да, ховна еще клязе, малала, малала, он да ладан.
1: Педим шаныш хамар жинджи.
0: Анчах таша вахтрах хирарм зим девять хаперин меньмар, млекала мала везенде, сывлыхи дехав шама полторать, везенде урох я была да бума полтора чабла.
4: Вот когда где шутла мы бы шла, дан ман, юдамач, чедлеми хав шама юдамач, хав надо упра малый белки, где ша плашки ха, подинчен ежену май, но ча в ежен де хав на упра малый белки, где шла мала. А ча земжен.
0: Оксана из Ишембек чухня, мали шутла дар.
1: Утларах, Черлени береги, Тимурат на береги, Убушка на Каламадыр шмастып. Бутларах вишхам жене.
0: Шамбек, че там было, Шамбек? Матур хирарым зем, бирин салдак, амыш зем, салдак, армя зем, хизепли радиоэтлеген зем. Светлана, вот, а вот аякрат ванча жива хюделеген салдак шынвара, мошар шим, ееплі вырын ешеначы.
4: Вот, а жын зените пиде ева, ведь ха, паде, вот, вот прежде меня чада на женщине все магдмаши, где все варенди социум, что башки хотя прежде, что хавжак, войсер был не когда от мою дамас бегнде, его был не сестерни, где коллег киревс, я была бег ежинать перед социум, что в выходах пусть я гель от женда, чем молдан, хоин бедки шутли чем молодах, херадам ба, а чипы чипы бедки шутли. Мледе бузан безем унжунан пожарханчур, ан хуйхарчур дезе жутлать. Тем мле ебат бузасын да, шем ебатне ебатца, лапланма булы жаган самахсэм еще заярать пули дезе жутладып. Палах херадым шири пуры бір сизеть, шабахтэнде аржин вое пере пидете то начало вкурить, положать тебе зашла от меньше десять, я бы хамед беги, когда шла маспад, а жин беги тебе волунда мыли габу на тебе зашла, почему беги хад жин земде, манза чем ем мыли габу на тебе хадизе, где же мне шутла за ман жут по подех буду наше.
0: Вот кильде кади генщин бурли солдага мен енчин положатьше, вот плеть кильде на чон юрат на можаре кидеть. Кельдена, чон юрат на аджизем где, ща гана мленчин положать, ща гана палах выбарать ведь хам.
4: Кедигень буди, пуд ладу да туда, да воихушма бутадать. Тебе чухне тащи ща шалды, хальчень, хама да пельмень, вой тем лем вой хабарать тебе, вот пушма пушлать. Малданынде каласа хавадам, кам жын да булин тұрыш малы, бұдын малы бұд болсасын, пидын пүніш мысли вайлаланадь. Чам бада, хамыр дашки вот херадым зем, хамыр жын жеш ытлах пішмес перебір, еншінде ажазене иді везене едатса бамала болсасын, я ажазене ытышын зем умын жех уделемелі болсасын, вот бұн чухне бір мүлі худышка бек, еке жунада саза, әнде саргаласа темдумада хатят. Аржинзин де полшак харбарлык туеме бол, да-да-да, анде вайларах та буле, шамын ба кунда кетнене, ташта манхышра шинзин бурга взамана кедеш, взамана шанаш, взамана ненеше дезе шухушланы бу палах биде вайла ябала.
0: Вот Оксана, пан хекун сирен мажар, бишь маршал же плей? Я дарла шарит брасынче. Вижи жол и зерна кедетер?
1: Вижи жол.
0: Вижи жол плеть, унын кельде, чон юрат на Можаре, Аджисембур, Чаплы?
1: Чапла.
0: Тун захлать?
1: Тун захлать. Тун захлал мне калазах каламаш, кадат мадршмаш. Анчахе бар сизеть бар. Шамбана кюрин дермес бар. Фалда берен лана, тибирден он мадржат бар.
0: А вот кельзесен, шамбек, канмалы, кунцене кельзесен, еплерих вахада иртеретер барли?
1: Яланах барли. Тащита гаймала бузасында, лавка на гайзасында барли. Пырсиеце, пырбрынжен урлас келместі.
0: Мен жын, юратса кэтмия пілегензем телейлі дезе каланы не маншут пахизепли радио тілегензем езер ынландыр болу деде. Мен жын дезен кэтсен гына, мен жын дезен мұжырдан савнырен инжире бұлзан гына ебір ынланзай елет бір онын хакне, пілдерішіне берін бұрнышыра. Шаумба да выл юнажар жухне, пусту ябалазын вечерген мелле марине, пусту ябалазы мирце гаясыне, шеленесі де була тирдеть, анжақты вот можар юнажар болны, чи хаклы болны не анлан зайлеть бір. Шаумба шапла калана да анде юратса кетме пілеген зем теле или дезем. Вот Оксана, мен сунас келет, сан хывын бегех, хызен савны изене, хызен можар изене кедеген арым зене, амыш зене.
1: Хывран хывыл зене, убушка зене, савны зене, шан мала, кетмеле. Мен жын дезен везене тада да хавғаландарадь, и бір кетне. Юрат мала, юратсасын, инен зесін, шан засын везене, чазақ келе, шындерубит аврынне, кетмеле.
0: Светлана, езер мен хушна болыптыр, мэлі канашпаны болыптыр. Кедеген зене де, шауан бекех, и таван шардавран ненче, салдак зене де.
4: Оксана, тебе сказала, что не шаг, и не ни, вол пиде вылатуем, и не ни туем, и вол пиде вылатуем. Ща вам бада, инди китсе, и не нзе, будан и вол пиде паха, тогда шаг вайла булны, хама жанка нама, юнажа будан аганчин зем жанде тадашны, пэдбэдэн жанде пахса, пэдбэдэн пулашса буданны, вол пиде паха я бала, худшан за, калашса, пэдбэдэн бе алала, нутса, шаг его лату тату синейшин, дязи, дязи, ама, пальме, вэрэн милле.
0: Чун савны, мажар, пурнышра чихаклы, выл кашнене сывлы шпек кирлы дезе жутлады. Мажар ба перле бузан шеши бертелейлі, мажар юнажар бузан шеши чунра лопка. Упрар бір-бірне, тем дезен де юратса кетме пілеген зем телейлі, шакна манармар. Сана кетсе чарем бірланчы, эскілденде чарем кывар. Шактен жере шав юратса курмандыр, кам эмір тіршібе кетсе курман. Хаклы юратна мұжырзем, пирен шержив хүделевшізем, ебір сире чун жерелене хюрадат пір, кедет пір, шанат пір. Езерчен и бехте пиржин чиха клазием шакна, персаманта анманр драгашин. Эбивара хамын кларым, хынызине чун жеререн тавзымаги галадып, Оксана Санада, Светлана Середе, Эзер Бурлис, Оксана, Чамбек, Хавар, Можара, Пулужу Барзадыны, она тогда да вылорах пулма пулужа тезюшлады.
1: Тогда бущ.
4: Тогда бущ.
0: Хакл радио интеллигенция Мазаэль Дередеп, эфирда печень Марка Ларм, Бульча и Берка Ларма, Хадлезерцы, Браканезем, Валентина Белова, Эйлада Данилова, Саза, режиссёре, Сыбулажат, Просеремби, Тепретель Булычень, эфиравара Олеся Яковлева, Шиндерюбека, Детьпер, Юроба Вишлеть.

0: Ял хула наши дети, ялан она и клете.
1: Ялан, ялан, ильценде, ялан она ильдеде.
2: Чаваш наци радиове.
3: Тюведене тегенмеш, алагада сарденмеш.
4: Алагада сарденмеш.
0: Кизе греть си смешук, чун деревень си смешук.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
1: Вунеге жолдан асларах радио легензен валли.
2: Шунатуа шуралнызем. Шунатуа шуралнызем.
3: Шунатла шуралнызем.
4: Сыус сунат предстерия хизепля родить игензем. Эфирда шунатла шуралнызем кларым. Микрофон у меня Эвелина Листина.
5: Тогда Юрий Корнилов. Шершинче ташла майоратман шинчук пулем. Тепризем бара, кызем уста дашла шишмар, таж азамлых не отзени те врендище. Эликри ачапачаю не шкулинча таражакан Лили Ефимова, вот даже вотла отзени тюрле таж тюзюзем беду слаштарать. Тюрле кювету има, таж отзени и лемли дашла ма, педем чунджеререн врендить. Везембет тюрле шайри конкурсы не хочунать, молды врендини ежинать. Лили Витальевна элик шкулинча пилюильня. Чеваш пачалык университетне пидерне. Эшбиографине районды культуры шурденчен пышланым. Игибене мүшілдан пышлаза пайынге күнчен Эликри Ачапыча үнеш күлінче эшлет.
6: Еп шуралына сенер ялінче, Элик районинче, шурал заюсіне, Элик шкульне пидерне, шав шкул вагыдінче хеп ташлама жүрене. Дом культурыне, кив дом культуры халюнда чыргю, пачекренек манасади кранах изе жүретчі шунда. Пернюнда болза Леонид Ильич Шальзя шлетче, пиде шымылын ташлаган хореограф. Варажанда пичекренек садикран ташла за шкулагай чинех. Кайран темле майловал тухсагаря или краян джинь. Варайб кайран Ирина Васильевна терень девопатни ташла мажурени.
7: Нандрых началах тажи и не турдны. Тажи ба мле мой ба тусла шрезер. Шкулаврени чилзинчи. Таша сы мле бушан загарага.
6: Ара трабирн кугам пиде хыт юрлачча. Перендаван бадензин дядя зам гармошка ба улячиш. Мошевин биде тажи и мендуна боль. Прегенде мама хажат вуларе. Порно шулебе он чухня вол зарад. Объявление. Жирна. Шанда, та же ушка не бога над тезе, культура жордничать тезе. Еб вара, мам на галарм, ман ташла скелет терм, еб шанда ташла магап терм. Шанба, манан дезе адик раджох нех, изе гайна жанда. Ташла скель не бай, пха ташла ма дезе, кайна, шанда. Мама, да хыт юрлана, элик авал, туйзене жюрене вал пиди хыта. Юрланынде, ташланында вал туйзенде, мошам бабулинде.
7: Ташлама камуланага, да юрла сенебе турдым пулын серен, юрлама юратны.
6: Юрлама ытлашы юратман эп. Культура жорт нечлемек зесінде юрлама хора дырадачы, пиди юрла скелмешче. Шав самахсан врене скелмен не боли, толка ташла скелетче. Шампада ытларах ташлан эп. Каран шул замиртне жемен юрлама да бушлар мэнде. Хальван фольклорушкене юрлама жюреп, валенкене. Хам шот сырах юрла шутсагал болны, вот шол иртне жемен. Ол жанай шухышсам, ташла прда, юрла прда вот.
7: Ташы ташлама шуренек, электри культура жортне. Сыре йохтарманы, кунчукли ташларым шидеть, прагадып тезе. Каламаны умбек из архварагор.
6: Никшен домба каламан. Я почекрен артистка была бы, артистка была бы тезе жюреттимче. Сиккелезе, парагаз шутпулман. Ман, шамек тажы енбе. Шыби болинде ман, жамбажен бек. Шуралзы жағында ташлаза юрлазақ бұрна жәйірттерме бол?
7: Ташлаза ұғынанышке, питтарықтардай, тапсы дуғайт шамек болында. Тем жүкле ташлазанда, езар ұғынныне туйман?
6: Шо, ұғынныне туйман.

0: Инжендизен тоже хускануе пидевал хавхаландарать, вестерзерать, мана пидеги лежит, сям баданьдеп, сям профессия врень мегайна, школ гыщен сагрвончич муш щулдайп школ бадерни, где сразу врень мегайна, сагрвон дахар муш щулдайп бадерни, вренце, декабрь уйгенде, январь ганнае, февраль день пушлан и шлеме, ся культура жорднче, элекре, сразу гундагильна мана малдан, распределение баяныче Канашский района, Табурдановна, темеп кундагиле стене, где родился, там и пригодился день бекпули, элеге глядим.
1: Плезер шкоптерзин культуру чинчине время гине даже усталых не ундаберах туптаны, ала дипломилиндио чинчих тюрех или гитарнезер. Ют черегас темень.
0: Ют черегас темень. Теме мана тван гилех турт нугунде. А я лекре борунная барунчухне. Еп шуралзас пилик шол лажицес не бр ман аби идес подинде мамана. Шляни плодогомбинатра он плодогомбинатра подинчешенда печепюрт портежанда борунная бар. Квартир бакпану болинде. Варешанда бурные брели крещанданах садика журенеп, шанданах клуба дошла ма журене. Шурал на гышн пилик шолдан элеге гушн. Все, карангаль все время эли кребурна пар. Ну, майжол.
1: Дипломный специалист Ильи Гала Таврн, да, культура чуть не зевночная. Та же имбе, шли мы пуштары были зры. Мне имбе, тем не имбе пуштары Малданах.
0: Малданах тем еще шли зе. Ведущий специалист Аккаба был за культуру журнче, да, агент бригад. Ярцы Бураган. Он данный методист по работе с детьми. Ша в Минзенде он дангундан кужаргала за хамана. Даже бы время хам дошла за унчухня дошла тарачи Дерин Васильевна. Кайрану Шинджорда Гусасан, Шамрукра полный же унчухня. А через не пусть Рамахарана же. Ирина Васильевна шлечи, он бабы лет дошла там чеп. Шин культура жортня Кусасан, вара уже пусть Рамахушларам коллектив. Кашин глаз Сенджен Бушлана, да? Мень вон на мышь класс Тухсагайчень. Малдан вон глаз варенья читаха Хальки Богодин Спулман, вон бар глаз. Вара. Мень Тухсагайчень дошла чищаганда, пер группа бухнуда. А хали юниор школенде вара, он дай бр. Шлеппер жанашкал илеппер улды жолы журыран, то хырмышкла старин. Вренде пырвызене ужаунда кашны жол, пыржар группы. Вренце галара пыр кашны жол, хальман шутлазасын пытимпет вады группы гунда. Чаваш сорымде де бір веще группы. Вот жанашкал группы замнумай. А малдан культура жорнче шленчукне пыр группы илненде и шавзамба шлене мен гудухкалар зәрічень.
1: Шам кухпатне калатавранс болзасын изар. Азине хорба явштарны. Взембе ушкан ергелене. Малдан ге удыбзене. Млерих ергезе будыр. Чому марше гарних можен сирин хорнда куян опус чокунчухне пельмелие нумадимеле шембаден айсимунде болган маныга
0: болган да булганде на унчухне анчах варенза бедернде наоборот хавгалун башлене анчах та же зам варенизам мен бор варенни чокне пухна схагала пуянлыга вешкалар забан ача зам жене мен варенизене мен дунызене варенце узене мен дузабыны кадарца кенеге була занде кенеге дырых мен дуны элекрек кенеге зам калар ачиш та же кенеге зам журнал зам борчы жен даже зам тухачиш, хотя мы кебал зам жукка, мен пухна даже зенят, та шла тарза бедерных ищен, ларцань, каран уже журнал зам жинде жират тамырче, коньяке, штабур, шандан вула завара, шандан музыка зеня унчухня, хальгиба магнитофон, паттифон зам бамар, гармонист полна, нота зам гдартн да жанда, нота зам дырых, пире менду забана, нота не балдан кай забарат тамырче, шав даже гирлидезе. Вара врензе лардачи, де вара гилетчи бире ташла тарма. Ну, коллектива гизе. Ончухне Моисеев Альберт Васильевич шлетчи, клубра. Дмитриев Анатолий Григорьевич шлетчи, баянисам. Полуш сабына, вызем. Каран кушрымар магнитофон жене, баянисам сахал, хайзендеш нумай, халинде юниор школинде борберин, Терентьев Владимир Иванович. Терли енли программы зембешле прибор, народный пирнбор, классика бор, подготовка концертных номеров пирнбор, ритмики, мене танецы, вещами предмет самбур, народный танец, вернись, самбарач, Терент Владимир Иванович вылегала забарать.
1: Лилия Витальевна, он начал пласт сезон, начин янах принимали. Школы сезон, культура учичне, бедня, пищен дада, пливе, тарнатма, майгильчи, хайрах подоболень.
0: Пурнзан, пурнзан, врене стемень хамалдан, качагайна, ачадуна дянебек. Пурнзан, пурнзан, гаран, Ульянов, Яджили, Патшалах, университет не врен мегарестерым, заочно. Врен забедерзень вара, аслы белю ильдим, шанда вара. Вот шандан вара, жамбак пурна пхахаль, искусство школен джешлеп.
1: Халик трезер, айд зене, терли ельне адал нарма тружатр. Зене ташлама вренитер. Чваш таш зене, тогда хунахтара дрыха, ташламашкан, куин бедеще дерезер.
0: Чаваш ташине, яланах ташла пребр, чаваш енчем пирине, яланах, чаваш таши замбур. Пойдем группе юниор школен джегаль бирин, теми же группа да бурдерымга, шанда бирин кашный группин джех, чаваш таши замбур бирин, дует пор, чаваш таши зам, айдашлари дашла пребр, шамрклых таши бур бирин, таши зам бур бирин, чавашла яланах варене пребр, чаваш енче бурны енбе, Биринчи башташы замел нахпур.
1: Еш кунти вренегензем, бар халихотра бутармайчок, урсланца бураще, шкулда пылю илегензем, синбада кизесемзем, чуваш ташине ташлама хирисмеши, ой куминума келуга бередезе, каламаши умбек смасы мельминезер.
0: Умбакине илтменге, кунда умбак я была за ней. Камал бахташлаш узам. Кашта старах шел зам гайзан уже узам. Шел чаваш ташизе ташла скельмежу за ней вазень. Хаги буги буги шуги жуги сейчас за ней современный даже за мытларах ташлашин гочно. Но почти крехчок не узам. Камалаще ташла тарап мендавап. Кадчи день рех пе уже. А уже наще гаштах. Чавашка биба ташла про пирин специальный бру. Иги десли даже вижи десли костюм шлет терзе. Ташла ма крыма гай ма дезе бере. Апран за шлет терзе мор костюм за ней костюм за ней. Аша мыш сами шли за бараще. Пирин хамрин юниор школе нунбек менчука, укся деньги жука, шамбада бирни, ашамыш самишли за бараще. Что да блин, тухса жюри сползасын, пиди ну май жюри тухса жюри пребер, коллег спирн спонсор за маши бамажа. Каясты вас ползан, вот халпы кайзы Гильдимир Москва на ебар марту ехенде. Единый Россиян конкурс не жанда. Он давара худшинды мар. Лауреат сам болза Гильдимир. Он так он такай зэнэ бар никшанда вырынцар гильмес бар. Яланах куба гизы гилеппар, яланах вырынызы гилеппар. Прямыш пулмазанда вишимыш лауреат шава гизы гилеппар. Аражанда космос гостиницара. Шав гостиницарах первый таша ташла на ебар мупызык сцены жинде. Укша деньги енбей жанбек шерек айзы снашамыш сам бенде хыты полушащи.
2: Хизепли райот легенцем, а за эльдер эйтбер, паинге калажу хонывал, эликви ача-пача юнер шкулинча ишлеген Лилия Ефимова. Унба хали калажу вамала дозадбар.
1: Херзем зем кабрдисы кебе тыгынзы ташлаще зен кашни узканыне снадыр милисине азырлазан палай тюрех каладыр. Терсебе глазан хворында азизем жен тес их пулзадым ола. Чем бада хвордайзыр ташладыр веземе бле.
0: Ташла мазырмай жок, ман бізене ташыне варентіне жок, не, жаб движений зене варентес пэт, хамда ташла пызым бабырле, хамда шламазан мэле ташла тече. Кузы екатарда спит таға бірле дуза катарда спит, мэле терс тумалы не, мэле хускану думала ундала бадырма кундала, хам бірле ташлап, мазырмай жок.
1: Хускану зэм мэле думалы незар тадыжах, онанда радыр. Каладыр зене, зэм баран езар мэн каланыне, и леще, хозяне на жизне, шинчихте людеще.
0: Ташыне давичень. Малдан два пржа хускану зене два пр. Шутла пр, шутлаза. Прейки вещи два тыди с саккардарин шутлама блять три деп. А жизнь жизнь да пле прдич, а плаху замрыш шутлар деп, саккардарин деп. Пребежав на два прейки бе кудна уринеши клеп прдизе варажав. Счет па жав, шав движение зене вещь два пр. Малдан счет па, каран музык не ярза. Два пр. Пулмазан тата деп пре два пр. Шав хускану нажавна. Това продат. Пока ту зажидели чень уже ажи замова наши. Ой, ванда мордища. Почекрехи зене ытлаши нужан ладмраз. Кат пызыкланы зене ытларах ытадып. Улты жор ряджал почекрех. Хвартова натёл. Вара вазамба я бадарбилик минутанчах заниматься два пара. А ты замба, асли замба, херах шар минут. Та же варианте спузан, тем скервеня спузан. Сеге чёра даир сегеть. Пирн расписание ба, пирн дата классика бор. Шав классика таши станогу минджа да малы вылаги. Пюрня вишиндар задашла малы инди альвал. Вишим шкла срам бушла нать хальбирин. Восьмилетнее образование ужил ч хальбирин. Прямо жикки маршол да вазам. Ритмика танец ташлаща. Гимнастика два пара. Вара вишим маршол обучение инди вара. Бушла нать уже классика. Ура замшклем летям деду молодого. Ой, пошла на я не умею, это болит, там болит. Не хочу, да ваще вара. Аджизам. Вара он доберен. Еще в классике бадуш музыка герли. Унчух не бар вара. Халахташи булзан. Баянба, а кумба фортепиано ба. Павлова Надежда Александровна из Игилет Хенми. Инструмент не, и еще в замба это вапры бар. Асларах мэнзэнджи. А то хальги аджазам, хынахны курбун дыратса жюреще. Курбун зенега штюрлетмеле. Тезе, варашав классик обязательно герле.
1: Та жура алаба крике хускана зен бізем малды варында буле. Ритм білер жечавах ол, келішкіға.
0: Ритм денерен, пиди еврошлеме хальги аджаба жазамба. Музыка на пиди лай литмеще. Те жав компьютер зембаларный ба телефон, баларный ба були. Хай види еврошлеме бул загар. Малдан гибак мар. Вазам, музыка пушламыш не, ильдешинях мар. Уризам, у бабе гудаще, касала питтаваще. Алый уризаня лартма, келетки зен лартма, пиди евр. Ну, май шлемеле, ну, торожа пржав. Начальный мендре иги жолны, конечно, жамба шле пребр кыштах. Шав гимнастика кыштах выпрямление корпуса. Вот жамбек тумахтла напр, но булать, шавах мандя булин, дузан булать. У бадада шлама варенни деть.
1: Гимнастика ранкене хушпар хускану земде тажура пурбуле хальютра.
0: Гимнастика был обязательно тоже герли был. Колесо зам дава пр, шпагат сам дава пр, кеберзем дава пр, жав мэнбе. Вазам пиде озалы я была зам, вазам таши зене, дежамбек гимнастически ятлабирин тажи бур. Шав упражнение зене. Менту не зене вещи, това портажа жинже. Дебр уже урога, шинжу башкара гармар. Ша первый глаза чизамба, гимнастика, хамар менту не урок выходнича, кайза гадартрамар, хула на шинжу башкара, юниер школне. Пидики лишь шпина чизам, вот гимнастика ба он тата, кун тата, таши дабор, он тата жюре прыгунда.
1: Врентень убада ташлма, врентень, а земде кунда кисы жирегензем, земде вот и не земень. Да, ташлмага на сажище.
0: Вот пирен, куда раньше пилик шел был за. Пилик шел ташлаште, а че за манчах ташлма врентень жить не бег. Уже тух сагай мала, а че день. Уже до кларзея пор. Питер шал, кажем бег, а че за кларзема. Вот каран в замке лишенях мар. Ну вот хальман тух сагарш, халь не девятый глаз хыщен. Он так он да роща и драх вреньме. В зам девятый глаз потеречениях ташларыш. Вол зам хальки даже зам ташлама журерыш. Манхира джебетня Мария Петровна как раз кельште, он бетня журерыш. Врень деген дегет шамбекки хальгейш и даже зам бе. В зам шанда полный тогар глаз подерзе, шанда ташласа тух сагарыш. Халь лайх туруш сагар жол вренью ту забадиште. Халь на тут цаг бура пар лайх рах, тререх. Но ман аджи зам вежах лайх легеш. Маттур аджи заман.
1: Лив Дальна, Эзеренко, Врази Зимбек, Терли Шайри, конкурс сыне, чаще за Хушнадр. Россия Типху Индека, Загимеки, Вжетер, Семьи Тысячи Теди Буатр, Тартук Мазар, Тулы Вайфат, Вайгу Мазар, Синю Бумась Плювал, Чундан Таршмалах в России, Сяпай.
0: Ахаль был машхань, я был тухсагаяси. Штада был тухсагаяс пузан, траше жене, проташтада житце. Я был Санкт-Петербург, та Великий Устюг тагайза, Волгоград тагайза, Сочи тагайза, таштада тагайза жюрезе бір. Унда тухсагаяз у меня бір, шынь гостюм замышлеп бір, яланах. Тыржап бір, ташлап бір, педену май вағыт, ягатса жиделеп бір, таш изене. Был зам веш международный конкурс сам, он тагайза сын, педе вайлы, коллектив сам бір ащи. Был зам умде бір намыс курас келмейш, шампадай бір тыр Жаппар, Ширипле Деппар, Туксага, Чемпиди, Хидада Ваппар, Аджиза Милахсада, Жидич Пуль, ну, Кайза Гельзембиди Саванаща. Ну, май шли спать, он бакшире Туксага исползан. Шли мезер, Зимбул Маш, Чамбатара Жаппар, Мендаваппар, Чамбат Тукса Журеппар, Пазарта Галарам Кударанчень, Кайза Сыник Шанда, Кужалва Гельмень, Яланах, Лауреат, Ячне и Зигильни, Кубок Самда и Зигильни, Мендземде.
1: Смахран, Сирин, Пробер фестиваль конкурса Газа Гимеле, Шули Шивахмар, Бекшире Гайма Хирсемиши, Азизим, даже ушка не жиригенсен. Васпа, кильжеще, шула тугаще.
0: Шула тугаще. Вот мендрен гилеть вулеп пельмесе. Вот пор. Ак кажал шулдал кри аджа зам гилчиш, например. Вол ашамыш сенчен биден нумай гилеть. Кай маспар деме булдараше. Тебр жол гилчиш. Кай апыр деше. Вот шулдан гилеть, аджи замда шулданы. Кашны жол. Тебр жоқ не гилеш. Шут цыр хитре ташлаган зам гилеш. Тебр жол не кыш ташламан не зам гилеш. Вот евр шлеме в зам бағытлары. Ашамыш сенчен де биде гилеть. Вот ман ткаларым девятый класс хышын гальгайзе бітріш. В зам ба пиде шемылчы шлеме мана. Коллектив пусть тарнчеш прям, а шемаш всем беде дружный. Чав группа зомба пиде ну майжере духрым рэбэр. Кая прыде прыде, кая прыде пр. Родители зомби те активные булза, хайзам мэндуза. А та жандага прыда гундага пр пиде ну майжере духса. Вот пиде же ну майгеле чав мэн. А тепр коллектив пусть тарндамар. Хазам уже кая скельмеш. Ну укша деньги да гарь хаклан загарга. Ну майгерли беде вот. Пыльтер гай загильдемар. Вол совсем урок группа вол. А шамаш же пиде хавас пахклар зэч. Ну я б итларах а шамаш не брли изыгаяб. Брли бул чердезе. Тларах ашамыш сен беда яп. Варах авас пах кележеші, пірлежі мак ашамыш бе, изе жүре бі тларах.
1: Виталина, ісе хвар ума тұқсадыны еволық сіне шендерме пулдарадыр. Сембаты кулин малдан мала талбынадыр. Умалат на телевзіне кивші бе пунштадыр. Айзіне пташына мақынақтарадыр. Кулин ех шанымай ашы амыжын жен талзымаге иледері. Жылземетіне хүшін сетін бе пунштасын. Ожы сымақ сем калаши, хазіне айзіне пташына мавренді жен.
0: Ожы сымақ сем калаган да бур, каламанны да бур деспать. Ну, зам хизе плеч, вот ажи зам веренце тухсагайн чухне, бит саван нашла его зам, ваш самах сем галаще, тав замах не галаще, яланах, сцена жениху барзах тав замах сем галаще, ажи замах сем галаще, шавда пите камала гаять. Ну, кашный жолах, пирин чав тухсагайн зеня, ваш самах сем галаган бур. Ну, кайран, ман загаяще, ажи зам да здоровцу дума брагаще, конечно. Халь видит ларах калаш мажа, ажи бити зам. Ну, ман загаймаш, кирзе тухсагаяш бурум баки зам, да? Салам лаган зам де бур, а заилеш калаш Салара парвара. Халь бурна же урахлалан загардя. Итлаши малдан хибакмар халя. Тем не буз. Ну, порно же чан нашкал халинде. Али хибакмар.
1: Даже искусыне чунба баран, тажан вартуны зене пенбех, ала ильнига и бедезе ширпенька мабуларадры халя. Изерин дадахта времели хворанда пурга. Тени пан его азиме пле френзе бурадар.
0: Век живи, век учистись. Менджоль бурнал, чанджоль варенье спать. Кунда шлени май бэде, кашный джол, курсы повышения замбур, шанда жюре проваренме. Терли ян даже замба бери, чензе и леще. Хамара хамар, юстерзе бура, проварензе бура, проваренме зер, майжо хальхи бурныш ба.
1: Чуваш, республикин культурный товарищ, еще не хизепли, я да, падиш. Сейчас, когда сын черере хавану еще ратры были, хорна, азраны, сын еже, аппана, сейчас, когда жимбек, хизепли, тивишми, буларны, зар.
0: Хавгаландар один день шанчол жол шли за тем, я дель мезень вара. Намста. Порни де помаш пульха дауна, но хама хам жутлап тивишли жав яда. Те за жутлап савна бы. Хама на же жена шкал шанчол жол туза буна, халек сая гай мандисе. А че зам бы ну май жол шли бы пхали. Сиди не зем ну май. Кашный жолах диплом зем, грамота зем, берем тащта до духса жюрепр, вырын зем еженапр. Малаш не дел хавгаланд за шлесче. Мень пенчи еще нету вечей, мень гогорзала речень шлесче. Юзим зем татахта та васче. Малала ішлесче, чуна барзах, тарыжасче.
2: Элікрі Аджапыча үнер школінде ішлеген Лейлі Ефимова хүйін ішіне лайық білет. Аджасын бұлдарулық не адалындарасы ұншын пұрнышрі тіптелі болса тоны. Іші юратныран үнер школінде өріне кізімбе шулдерін жүдіңізім тывады. Чывар спулекен культурында ба девішілі ішчене да девішніскер тұржылыға малды варына хұрады.
3: Шагынба Ибер Евелина Лисина.
2: Тогда Юрий Корнилов.
3: Сиренбес Булажатпар.
2: Эфир дазе при телеболычень.
4: Щунатла щуравны зем. Щунатла щуравны зем.
5: Щунатла щуравны зем.
6: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
7: Хир-хир-урла, хир-урла.
8: Сарт-ту-урла, ту-урла.
7: Ял-ял-урла, ял-урла.
8: Эре-ветле-те-ветле.
9: Чаваш нации радиоле.

сывлассына периферді хабарсем студия Эльдиар Александров, Перень, Панхи, Кларымра. Бюджет 3, Кашнибус, Тимлехре. Чавашинри, медицина с ним и газин, парлихи базы и шлеть. Щак тогда и ты хабарба, тебр, самотрам, палаштарабар. Чавашин бушлахи Олег Николаев, расширишу лабалатыня аудиторебе, Данил Шилков-Патель, Булуир, Терния, Панхигун, Республика Ра, бюджет ухщи деньгине, автоматизация милибе, тимдезе драган, тыдам ергеления. Чавашин рейтер, если убежу лабалаты, цифры, тыдам ежине кучна, Андрей Шилков-Палард на дырах. Чаваш республики, шинлях синепурна жагрит мили, чищире, плабам синчемпери. Олег Николаев-Палард на дырах, вара, Панхигун, Денни, Республика Ра, Федерации, Чавашин, муниципалитет Шанчих, Исназень, Кашни, Пусне, Тимлеме, Вазем, Лещи, Пурнышламаганыне, Елдан. Дах курма плать. Чавашинри пурнаганзин томография, рентген, УЗИ, ангиография, маммография, кадар довезни, республик ри, парлихи, нигес, чинче, парляште речь. Вал медицины, герджи гезин, теб архиве пуля. Республик ри, сывыга, зыхласыч, министерств, венчем, бальдирня, дарах, паэнхи, кунунда, пилих, шерчерим, жичебень, протокол. Щак парлихи, нигес, терля, дарах, ритух, терзенечни, анз, отладе, он зарбычни, халаганда, куба, хут, ядца, жюрем, ле, пульме. Падем, дерслев, кадар довезни, шуда, ильзве, тух, терземде, хавар, тада, терез, диагноз, ларма, булдарич. Щак ты дамас, махмай, чанмар, осхаг, Голба прежде шага, терля кадка с череши, инжих туп сабал артма булыжа. Куэще бурнышлама вара, варанда хастар бурнышна цепрэйкче майбарать. Шертми уехин ширым ултымыш, ширым жичимыш зинже, кажал хибе вишимыш хучень, халах сем хушинче жайра, славян зембе терексен тенчи ятпа наука ба практика конференции ирдя. Шагыш пуш терексенбе славян халах изне тепчиген гуманитари ощайхи сине, парляштир сине тептелев давать. Шапла майба терля халах туслах нет, ада худшина визни ширипледища. Худшина конце маваллах реет на культуры процессе зине, вадам и мерзинче худшину сине. Евразии халах изем истории бе культура на тада юнире и плерех видим гюнине. Ращи халах изен терле енде хибе, перлях не халала на ежезембе гилищ. Тепчевши зен ергелю комитет не шертмю ихим парым жичин, доклад аннотации не ерзаба расплать, статьи зене вара уду ихин ширым жичин шедермиле булать. Конференция выросла ирде, унда кужен, кужен мар, онлайн мельзембе худшин матада видео доклад азатма булать. Сандерваре дарихинчи туслах садпахча юлдашлахинчи пызы генгех пылзаиртня сагар дача шурчащун загайна. Салдави тавралых пужаре. Тебе курокщун мабышлана да вот пар гектар лаптыкщине сарылна. Шулам сагар шурдах ипсаильне пальдерить республика ресингерля ларудру министерстве. Азельдере пар вуз шулам чарце тебе курогачун дармайура мащага пызы генгех паднильзе жидереть. Тавралых пужаре зарвышне мургаш дарихинчи арабайга сынче. Херли жудай дарихинчи ирчка сынче тада кажал дарихинчи тугай мижер ялезнче мунча земжунна. Чавашинри шамрак фермер Кирилл Степанов, федерала каналды Андрей Малаховын шоуни худшинна, шака ларами фиращу ихи ники мажинча духна. Она кель журт хушма хужалхри варталнах сине тада юраке вехалалана. Кирилл шавразы дель хушинже лараган ханазин джембрибулна вылхуэню пачебе балаштарна. Чаваш качи эфирда пахча тада фермер ашни мэньбечекрень юратныне, тада ашам же мэньбечекрень ежеханах тарныне бальдерня. Эфирдағы барзен бейлдер Александров Палаштар Джеперембих Пулар.

0: Бұнеге жолдан асыларақ радио легензен валли.
1: Кунран.
0: Кун.
2: Паян шу ехін пилетмі жы тларигон. Хевел вежі зігетті алы дығыр минут радухны, вон дығыр зігетті вадар загыр минут раанадь. Кун дыршы, вон билек зігетті вадар загыр минут. Паян уехча гадь, фалтвады зігетті алы минут раанадь.
1: Паула Пулымзен.
2: Падим денчери сузыр зен прави земшин керешмелді кун. Падим денчери акушер зен кунен. Расшири шивайни чумаган зен кунен. Пинде дыгыр жер ширемикем шылда трудовая газета хажадан пэрэмыш номеры духна карамбал красна чуваши от падухматы дэнна паанхигун и берна советская чуваши от паблеппар. Пинде дыгыр жер херыхтватым шылда мургаш тарихин колхозник сасы хажад тухматы дэнна халявал шиндерю и алави атла. Пинде дыгыр жер утмал пэрэмыш шылда канаш заводе стройтехника парлежу вергеленне. Пинде дыгыр жер дыгыр мун бэрэмыш чулда чываш енри общество корреспондентчесень пилекмыш пуховинчи общество корреспондентчесень пэрлэхни ергеленя. Пинде дыгыр жер дыгыр мун пилекмыш чулда чываш енри тераслеубе шуклав бала тыжнчен галаган закон пурны жагыня. Егебеньмыш чулда шубашкарда шармых тавень музея ушелна. Егебеньмыш чулда хулда томла астывым гэнекене пахалана. Егебеньде вынултымыш чулда шендерю азыну баргенче шубашкарды ендешлэк сэнь алиене ушна. Так Хенри Кайри Каракра бенде дыгыр жер вадыр закырмыш чулда поэт кузярушы фольклорщи чавашин культуры давади вишлещени Геннадий Юмарс чуралны. Был фольклористика бады да литература депчеви бежигына алла яғына словых ижишерна. Иванов, Каренков, Шешпель, Дахты, Дадами, Тайжи, Зень, Пулдарулы, Геткерни, Депчиня, Чаваш фольклорин, Улда Томла, Чаваш сен революции чинги литературин, Иге Томла Бухизни, Еркелезыше, Хастар Худшинна. Мургаш тарихинжи туридам лайра пенде дыхыр жер унжи чимыш чулда ширавши толмача редактор Александра Лазарева Агакова шутенчине гильня. Был шамры горыван и жекелебе имечи зэмберги жирна. Мача зэмбали хайлана ишсемди унан пулдарулы хинжи пызык вырынжин задраща. Чулхулара расшей давади вишли архитекторе Шубашкарды Чапаев музея няча зэмбе шамрых сэмпулдарулых керменин проекче зэнь авторин джембери Михаил Суслов кунчу декурна. Бернард Тарихинчи культ савра пенде дыгыр жер вун бэрэмыш чулда социализмэшин патри Иван Пронькин журална сумлы ятпана ялгужалых культуризэнь пызык тугышне бухсайнышин числана. Кузлавка Тарихинчи мужарда пенде сагыр жер сагыр вун дыгыр мыш чулда чуважа сысыры тавадивишли агрономе Шубашкарды ялгужалых институтни ергелеген зинчен бэри унын бэрэмыш жердюши Николай Никитин кун шуды корна.
1: Халых сынаминчен.
2: Паянхигун Христос тенене негензем лукагун не баладаваща, баттызем паянхигун суган лартмахушна.
3: Авалгизар малашлык щук. Паянхигуна хойюллан уцагарар. Иранхигун паянхи эшсенчен гилет.
1: Кунран кун.

0: Чувашин нации радио Венхумезем Шинже, Шандала Купа, Ядрин Молоко, Акционер Зень, Ужибар Лежевень, Сычу Юрварин, Наша Корова Марки Балаштарать.
1: Для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14.00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от Ядрин Молоко. Все будет джаз.
0: Шандалык шинжин. Чуваш хендри шандалык сайт пальдерны дырых паян республикара шерем бер шерем улда, Шубашкарда шерем виши шерем пиле градус ожи булать. Шель кондыр хевеляны шинжин шекунтра, виши сагар метр хвартлых паварить. Сывлышрен юрек, хэрэх пилек процент, атмосфера бузами шичер хэрэх 2 миллиметра.

0: Шандалыкпа, Легомед диагностика центре балаштарать.
1: Канашри Легомед диагностика центре сывлыхатер слемеченеть. Павлов Ураменджи вунна маша журтра, МРТ дадают ты анализ сыне маларах ширинза, черецер ховарт тума былать. Васкар, Алладахар, нулиулта, нулиулта, номер бешен гравлер, хушма номере, вища, сывлыха, вахатра упраза, тераслезедерар. Специалист Индега нашла мала.
2: Шандалык шинжин. Чуваш хендрей шандалык сайт пальдерны дырых паян республикара шерем бер шерем улда, Шубашкарда шерем виши шерем пиле градус ожи булать. Шилькондыр хевеляны шинжин шекунтра, виши сагар метр хвартлых паварить. Сывлышрен юрек, хэрэх пилек процент, атмосфера бузами шичер хэрэх 20 миллиметр.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
1: А мы же совзачем давать.
2: Савны совзачут давать.
1: Чуваш на цирадеве.
2: Итлигине салать.

сывлосына периферда хабарсем студия Эльдиар Александров перень панхи кларамра. Бюджет 3 каш не бус тем лехре. Чавашинри медицина с ним и газень парлихи базы и шлеть. Щак тогда и ты хабарба тебр самым трампала штарабр. Чавашин бушлахи Олег Николаев расширишу лабалатыня аудиторебе Данил Шилков-Патель был иртерня панхигун республика ра бюджет ухши деньгене автоматизациями лебе тимдезы драган тыдам ергеления. Чавашин рейтерас лебежу лабалаты цифры тыдамичне кучна Андрей Шилков-Палард на дырах. Чаваш республики шин лехсини бурнажагрит мили чищире плабам синчемпери. Олег Николаев-Палард на дырах вара панхигун деньне республика ра. Федерации Чавашин муниципалитет шанчих и сназень кашни пусне тим леме вазем леже бурнашламаганыне ел дах курма блать. Чавашинри пурнаганзин томография, рентген, УЗИ, ангиография, маммография, кадар довезни, республик ри, парлихи, нигес, чинче, парляште речь. Вал медицины, герджи гезин, теб архиве пуля. Республик ри, сывыга, зыхласыч, министерств, венчем, бальдирня, дарах, паэнхи, кунунда, пилих, шер, черем, жичебин, протокол. Щак парлихи, нигес, терля, дарах, ритух, тарзенеч, неан, затладе, он зарбычне, халаганда, куба, худ, яца, жеремилья, пульме. Падем, дераслев, кадар довезни, шуда, льзе, тух, тарземде, ховар, тада, терес, диагноз, лартма, булдарич. Щак ты дамас, махмай, чанмар, осх Хаглба прежде шага, терля кадкус чере, шинджих туп сабалрт мабулже, куеще бурнышламавара, варанда, хастар бурнышна цепрающий май барать. Шертми уехин ширм ултымыш, ширм жичим и жизнчек, жал хибе вещим и шхучень, халах всем гушинчи жайра, славян зембе, терексин тенчи, ятпа, наука, ба, практика, конференции, рдя. Шагач пусть терексин бе, славян халах изне, тепчигин, гуманитари, ощайх изне, парлеш терсине, тептелев давать. Шапла майба, терли халах туслах нет, ада худше на визни, ширепледища. Худше на конце мавалах реет, на культура процесс изне, водам и мерзинчи худше на зине. Евразии халах изем, истории бе культура на тада, юнире, еплерех видим гюнине. Ращи халах изен, терли енде хибе, перлех не халала на ежезембе гилищ. Тепчевши зен Ергелю комитет не шертмю ихим парам жичин, доклад аннотации не ярзаба расплать, статьи зне вара уду ихин ширим жичин шидермиле булать. Конференция выросла ирде, унда кужен, кужен мар, онлайн мельзембе худшин матада видео доклад азатма булать. Сандерваре дарихинчи туслах садпахча юлдашлахинчи пызы генгек пылза иртня сагар дача шурчащун загайна. Салдаве тавралых пожаре. Тебе курок шун мабышлана да вот пар гектар лаптыкщине сарылна. Шулам сагар шурдах и псаильне пельдерить республика ресингерля ларудру министерстве. Азельдере пар вуз шулам чарцы тебе курога шун дарма юрам ащага пызы генгек поднильзе жидереть. Тавралых пожаре зарвышне мургаш дарихинчи арабай гасынче. Херли жудай дарихинчи ирчка сынче тада кажал дарихинчи тугай мижер ялезнче мунча земжунна. Чавашин речамрак фермер Кирилл Степанов, федерала канал Де Андрей Малаховын шоу не худшин на щака, ларами фераща у их и ники мажинча духна. Она кель журт хушмаху жал хри вартылных сине тада юраке вехалалана. Кирилл щавразе дель хушинче лараган ханазин джембери был на вылхуене у пачебе балаштарна. Чаваш качи эфирда пахча тада фермер ищни мэнь бичакрен юратныне, тада ашам же мэнь бичакрен ежеханых тарныне бальдерня. Эфирдағы барзым бейлдер Александров Палаштар Джеперембих Пулар.

0: Бунеге жолдан асларах радио легензен валли.
1: Кунран.
2: Паян шу ехим пилекме же тларигун. Хевель вижи зигетти алу дагар минут радухна, вон дагар зигетти вадар загар минут раанать. Кун даршы вон билек зигетти вадар загар минут. Паян у их чагать, фалтвады зигетти алу минут раанать.
1: Палла пулымзен.
2: Падим динчири сузар зень правизем шинкереш милликун. Падим динчири акушер зень куня. Расшири шивайни чумаган зень куня. Пинде дохрышер Черемикин шелда трудовая газета Хачадан перемеш номер духна Карамбал Красная Чувашия от Падухматы Дана Паанхигун и Берна Советская Чувашия от Паблепар. Пинде дохрышер Херехтватам шелда Мургаш Тарихин колхозник Сасы Хачад Тухматы Дана Халевал Шиндерю Ялави Атла. Пинде дохрышер Утмал перемеш шелда Канаш заводе стройтехника Парлежи Вергелиня. Пинде дохрышер тохрым барамыш чулда Чуваш Янри общество корреспонденче сень пилекмыш пуховинчи общество корреспонденче сень парлехни ергеленя. Пинде дохрышер тохрым пилекмыш чулда Чуваш Янри терасли убешу лабала тыжнчен галаган закон порно жаганя. Егебеньмыш чулда Шубашкарда Шармах тавень музея ужелна. Егебеньмыш чулда хулда томла астывам ганекене пахалана. Егебеньде вынултымыш чулда Шиндерю азану баргенче Шубашкарды ендешлек сень алиене ушна. Так Хенри Кайри Каракра бенде дохрышер вадар закрымыш чулда поэт кузярушы фольклорыша Чавашин культура давади вишлещени Геннадий Юмарс чуравна. Был фольклористика бада да литература тепчеве бежигна алла яхна словах ижищерна. Иванов, Коренков, Шешпель, Дахты, Дада, Мита, Ижизень, Пулдарула, Геткерни, Девчиня, Чаваш фольклорин, Улда Томла, Чаваш сен революции, Чинги литературин, Иге Томла, Бухизни, Еркелезыше, Хастар, Худшинна. Мургаш Тарихинжи Туридам Лайра Пинди Дахрижир Вунжичим Шилда Ширавши Толмача редактор Александра Лазарева Агакова Шютин Чинегиня Был Шамра Горова на Жихилибе и Мечезем Берги Жирна Маджа Зимбали Хайлана и Семдюнан Пулдару Лихинжи Пызык Вырынежн Задраща Чулхулара Ращей Давади Вишли Архитектор Яшубаш Карды Чапаев Музей Няджа Зимбе Шамрах Семпулдару Лихкерменин Проект Жизни Автор Зинджембери Михаил Суслов Кунчу Декурна Бернард Рихинчи Культсавра пенде дохрышер вымбармыш чулда социализм жимпатри Иван Пронькин журална сумлы ятпана ялгужалых культуризень пызык тугышне бұқсайны жинчислана. Кузлавка Рихинчи Мужарда пенде сагрышер сагрвында хармыш чулда чаважасы сыры тавади вишли агрономи Шубашкарды ялгужалых институтни ергелеген зинчембери унын пэрэмш ердюши Николай Никитин куншу декорна.
1: Халах сынанынчен
2: Паянхигун Христос тенене негензем лукагун не паладаващам, баттызем паянхигун суган лартмахушна.
3: Авалгизар малашлык щук. Паянхигуна хой юллан уцагарар. Иранхигун паянхи эшсенчен гилет.
1: Кунран кун.
4: Чургунне шырайнчен эш тухай.
5: Чуваш наци радио венче чургунне.
0: Бунеге жолдан асларах радио легензен валли.
6: Шылдырсем сенеші.
7: Үрігін бұлдар хизепле радио тілегіне мірзем шылдырсем сенеші рубрика эфирда.
8: Тагазем.
7: Сурық сене шуғырсем ғаныш памеш шалын бадалып қырақ болыр.
8: Вагарсем.
7: Вагарсем кундаршы беш ила еврейду зембеш санитаца бареш ун вали вазень вайхвата кымыля депуля.
8: Егерешсем.
7: Егерешсем падим шугыш кымыла эже парнелене пуриншин диаван буля.
8: Раксем.
7: Раксене шилдерзем кымылара хужастеген шинземшине темлю хуйрума хушмашем.
8: Арысланзем.
7: Арысланзем жин кирешурда вали узылада кирлия бала туянмалы кымылыгун.
8: Херзем.
7: Херзем темежи мулгач хыщен бархарыс чупнынче немлай хиде жуке каламасырах палла.
8: Таразазем.
7: Таразазем, щенке сенжи укшана шупламан васкар.
8: Скорпионзем.
7: Скорпионзем, тапса дараган вайхавада узылы иртерне чипахи.
8: Ухыжызем.
7: Ухыжызыне пулдарулы хывачы шаврзайлы.
8: Тукачагизем.
7: Тугачагизем пулма пулдареман хышпыр замансыне пурныча кыртме майгелі.
8: Шывдаганзем.
7: Шывдаганзем жын кичем уйдузем баян шымыланах пурнышланиш.
8: Пулазем.
7: Пулазем баян ытызынжен лайықырақта пулдаруларақта болеш.
6: Шылдырсем сенеші.
9: Шур итлегень. Миллион итлегень.
4: Чаваш наци радиове. Тенче итлеть.
0: В униге жулдан асларах радио легензен валли.
10: Ирехта мои вари. Тадах вырдаскрей. Ирехта мои вари. Тадах вырдаскрей. Ирхика мала ярзан. Саман трахес варанан.

0: Россия. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 200 тысяч рублей. Нам доверяют. Tenet TTS на Марпасадском шоссе 29. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
1: Шандалык шинжин. Чуваш хендри шандалык сайт пальдерны торых паян республикара шерем бер шерем улда, Шубашкарда шерем виши шерем пиле градус ожи булать. Шель кондархи веляны шинжин шекунтра виши сагар метр ховыртлых паварить. Сывлышрен юрек хэрэх пилек процент, атмосфера бузами шичер хэрэх 20 миллиметра.

0: Реклама в эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
2: С Днем Великой Победы! Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Эскимо молочное, попробуй магию загадки. 55 граммов, 54 рубля 99 копеек. Магнит, цена что надо. Есть ограничения, полные условия акции, уточните на кассе и на magnit.ru.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
3: Код города Чебоксары 8352.
4: Хавас панине, хавасиль.
5: Савза панине, савзаиль.
4: Чаваш наци радиове, кунда юраду анчах.
5: Юраду анчах.
6: Бунеге жулдан асларах радио легензем валли.
7: Кюржебе тован зембе, чун юратну тустембе. Пырхум сен шинче пулари, пырхум сен шинче пулари, ирхи кымыл. Самана баттан гурари, баттан гурари. Ирхи кымыл, ирхи кымыл. Ирхи кымыл, ирхи кымыл.

0: Кумалкларымра поэзия ярмя.
1: Поэзия ярмя выильме булдаржи хизепле радио тлигине мерземе бир вара малалах каятпер.
2: Хизепле радио тлигенцеме калазах вара скирете кежер абы палазем галлех шубашкар жине табынна. Кунда калаши аманны земде бурдезе хали вара шак самантрах. Иван Яковлев проспект шинже тада хиверскі ураменже бұғытлыға автомашин зне шуреме чарна деть. Шагын берге бірсере теплінрех паянхи хамарын хыбарзын кларымызынже калаза пары бар хали бара берін поэзия ярмя выелеть.
1: Ща плаучий эфир дошлить продаваным арзем, щирым баравуналла. Ща он бегехал билихерах твати хизепе смс портала жить мне была, тюн зарубушни дада интернет ушли хинче. Пирен социала сеть синчезер, палах савазанил здесь дерьме пулдарадар. Юрий Михайлович, куда шангарав? Рыгун пулдар.
3: Ну это она что кун пулдар. Илада Юрий Михайлович когда тван халосен. Тупашкар чинченька лехман чиринчугас. Визем. Башкар Хули Ольга Арсентьевна. Ну, мажиренного маршу башкар Синченька лещеренать. И все тереклень шубашкаром яла. Мле хитрешки шубашкаром. Манан юрат на хула. Чичеклень сам на хула. И все тереклень шубашкаром. Анна Атул Херенче. Силем ли воренче. Канли лыпуха кровенче, Рунап шубашкарынче. Теперь и лемля, пирень хула, Мнашлы перепейла, сабайла, Лихи аду херенчи хула, Савнцах удари хавасла. Хаман мужрба датель булдарча, Шубашкар уранынче паллаштарча, Киштерзе камылба пырлештерча, Юратна мужрба пурындарча. Тілі халық құшынше, Құдаранчен пұрынат пыр тұсла, Пұр енченде вара келе жүлі, Қамыр таван пұлынше. Малала да тұсла бұрынар, Чываш түрде ташшыне хизеклер, Час-часа шанышпа тіл бұлар, Пір-бірінде савынза құтшынар. Құтшыне шырмы сымасын, Суғышпа шутланы шығысын, Ялан пурнычлан чырвызем, Сиберлен чырчаваш хулызем. Аслатура убрадар, чаваш шырме сыхладар, Пур ингек сингетренде, хаяр ташман сенженде, Кенчук лидат тренде, сыхлама чаваш хулынеде. Пурзи гана бұлыса сатренде малалада, Ирлықпа, сұлықпа, бұрмедия, паңхи күнба, үрі күнба бұрма сұнадып. Тауда бұш мана фиракларма бұлышны жын. Еларды ба, Юрий Михайлович, еше бұйдашын. Юра, Любова Фанасьева, Юрна Тихашу, башқа жинжин жанам саврайын астыр жын.
1: Бұқсай лібір балақ, тубынзасын, ларца бары бардавақ сире шынгырав жын. Но мінек тваны мұрзе малалақ каят пырға чынақта. Бурнеде аслы дурмыр упразы сыхлаза бұдырдет пір шаплавеша кейвір саманара. Хизеплі радио тлігіне мұрзе мағы чаретлі шынгыравды шитрі хагунда курат пір үрігін бұлдар етлет пір зірем.
3: Үрігін бұлдар. Дері Михайл Сейлада дараз етлігінзем бурнеде ашрандағы салам. Кирпенде кирпсы восунац кирет. Вот пурныш перенчагын бек. Хальги вахатра. Пиде тимле булмаланды. Мале бурнмала. Пальмес. Пиде ошогун земжитне жын. Саван на чеха партан за вежес кирет. Хай каймада харазылар маланды. Ну, аптрамас пур. Сирп торор. Паттыр салтак сем. Эзир бирен чын жын атын зем. Мунасланат пур бурде зимбе. Тыхлыр сыр жыва. Тивишлибе. Сыржыр деретін зейліне шанза. Ажығанне озатны пил барда. Тәдім пурны сирін алырда. Куласлықта, бежек кумырда. Ожынзанда күреймастыр бұл. Эшмелей-шемелей шитмес бұл. Бой дубыр, тышман айықрамар. Сыржыва таптама парасымар. Тыван сыржывым, таянжақ. Она сыхлаза армаллах, Тышмана шапсар гатмалла, Дыржане пурныш пүшламалла. Эненер, кежек пэдет нужа, Кедет презир таврынаса, Тис мухтав зире пастырзине,
4: сюле чеклер, расшей яловне, тавах сири.
1: Шапла булдара галяпа сириде, чундан чиририн тавзамахи калатпар, курадап хакунда пирэнни, чавашлах паеман, сакармаш паекельзе житне, антун сандаре перембе парле, мускава чаваше ку паемарам малеш пушплзэрде чапаен хигун, халех палерха. Мэньма калаха хутла кубас, ытла пить хурлах лансерлень. Паян туманчке сэдар вудаш, тура мухтав, ыржин вельмень. Тенезы халю кулянадан, выляныжын салдак кеви, щабахта щивычын ланадан, щаплатар аржинзэнь шуби. Таван жире ялан сыхлана, хастар да харзар салдаксем, вазен ретне тарза числана, патвара чаваш ывалязем. Ялдаяшсем шырандараще, халькардарза салдак юри, кильденгеле кірзе тугаще, щапла хужа тела ерге. Алман жіне шакса хальяна, терлене шура алжылы, ына щуткемель кук кашпана, кайран кельзень тавырмалы. Тванезем она галаще, чи сумла ыжы сымахсем, часрах сывдаврын масунаще, тадах пуштарынеш вазем. Ына гадеть халь шархецмеджі, пыжал салдак пыттыбеляты, тельбересі енжень пыльземчі, вылпуля пурынжень малды. Азат малы саманчы в гарджі, а кушылчы хапха яри. Яш егітне ундан кыларджіш, щунать халь амышын чыри. Алман хурлан намай сынаре, тара чумраун сар беги, сильби чылай вадан галаре, ундан галаре туз перги. Икшул цана гана кадедеп, щакна асрадыцам савны. Чундан юратны не пыледеп, эсте хальманжын тур жирны, малалы пула тенеха вычапла, куч ваштых паэма рада сакармыш паэнчы, паэн хигун салдага задащы хагунда щапла ведь, матур жаваш качызыне вычагынбек эш пуш пырать.
2: А мне кезе пирадю тегензым, перем поэзии ярыма маллах пырать, шамбада, те прерышын грав, и жынца эргерейт пырхазы, дерзых варат пары пер тюрей фердаш лет пер, тюрей фер телефон номеры, шилем бар вунна алла.
1: Шапла-шапла, кунда курадып, ага, шынгарам шитре, палы жарха. Иргун, булдарит лейтбар?
4: Иргун, селада дада Юрий Михайлович.
2: Иргун.
4: Чадым нах булдарынгы берин.
1: Шапла булдарчин дичинахта.
4: Иргунды хальсал, бұдна районки, одико янынке, динапу буладып.
1: Динапаха Василий.
4: Боже, шахтар же ведь, пиле халыха, невыр кудамка. Боже, чарантан да не, пулат чекизе сайга, селе варманда ишлетсіз, пачкава да бурдыба. Шургун не житсен, арзин адазен, тадазырарымзен, сухадываться шлазаба, иге кашлы бугыба. Когору мне кунды кшакса, Алыба капса гаджиш түрліне. Шыру миларда аттамыр, алыба. Түрі вірні шурлаба, түлде дұрттарны лазаба. Пұрза кандыр жабаджиш, жаппу себе. Шум жұмлаған зем бұны, ада зем. Шулыла дітма бұшлазан, анне зембе бірле. Түрі вірні, уды бұхны, алыжапны. Эшлер-эшлер адазен. Эшлерзен ой керек, дек жалзакте. Хой вара тұрышса, талатшы пиравали шумада, азанне жигатче, шымалдиш, лорым гунжалы нуски, шыбадыба ура зырма. Кулат шинген азаэзен, ялан калатшыш, эшлене хыщын, хура жыгырда кулатшке кадазен. Кевел дұғатты, күн дилет, үш сауын үш көрет, әтті бірет, азанне частып. Жерет жүхай, яшқа, шулла, лашри ұжақра. Бұтпа бешне яшқа, дейді тұтлы чевара. Келе құдатшы күмаға, күмағана жүгінба, ладатшы көпіста яшке. Тұн жазықпа, шарку, мүнлі тұтлы чевізем, шиектімір, Пули комулба. Ишрень анхра. Ишчадныр анхрадыр. тукенца махсен, ашрапул на яланах пиринчень десен. Пылечесем шуреш, ширесем юхреш, шил юхибек шузаитреш, нивар вахатсен. Хайде ердиша, сяванбек вахатсен. Алуш маре ищень галах, пунеш лайхландзе, теге ханчак тарче, шакмала бутыце был, нивар куданкана. Тонеш пунеш, ковыртыра шиттер. Вот ман шагандэ сэва бойдэ, тавда буйстире, манае сира кланышын, ебинде илихи варши синдень, варши вводитин синдень сизабадам.
2: Талах сирия шынграв жэн, талах яланах перембе парлия полны жэнь. Бнеки зипи радио тегезнэм, перем бахачи маалах шывач, а он бада поэзии ярамне, вишлеме, бахачи требульди загалас келеть. Динчэн дикамдагам шынграв лаза туса эльгерей мереш, а он бада юра дыхтаби хыщен, тепле шынгравлама пол дарадар.
1: Чапла халевара бирзире Татьяна Жырандараган таванным полежим юробала, савандараша хайдрха итлезе келенер.

Шандалык Шинжин, Чуваш Хиндрей Шандалык Сайт Пальдерны Дорых, Паян Республика Ра, Ширым Вер, Ширым Улда, Шубашкарда, Ширым Виши, Ширым Пиле, Градус Ожи Булать. Шилькондер Хевелян Шинжин Шекунтра, Виши, Сагар, Метр Ховартлах Паварить. Сывлыш Ренюрек, Херых Пилек Процент, Атмосфера Бузами, Шичер Херых 2 миллиметра.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Когда весна касается земли, пробуждается все живое, и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
2: Где рождается любимое безалкогольное пиво? Конечно, в Чувашии. Не повторим ее особый хмель. Настоящее зеленое золото России. Букет Чувашии безалкогольное. Здесь успешно соединяются традиции и новейшие технологии, даруя вам удивительный и неповторимый вкус жизни. Букет Чувашии безалкогольное. С любовью к родине. Не является алкогольной продукцией.
3: Кельчуртраки вильня электропроводка пушар хорошлыхе. Специалистем ялды перценче электропроводка на улуштараща. Телефон сакар тагуржир вадарщича 0 вон вильня квадар вильня херах. Сакар тагуржир вадарщича 0 вон вильня квадар вильня херах.
0: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города Чебоксары 8352.
4: Вуниги жулданасларах радио легензем валли.
5: Ирги помол, хвельже в либе, чунджире шибе, туставан во ебе, ласкачит мне каштвигеле.

0: Тевеш сеюгесче.
1: Тван гилевеш сеюгесче.
0: Тяваш наци радиове чунат хужань.
2: Халах разунан инжейн. Чаваш наци радиове итлегенин.
3: Ареме хитре булать.
4: Ирехта мои вари. Тадах вардаскири. Ирехта мои вари. Тадах вардаскири. Ирхика малай ярзан. Саман трахес вараннан.
5: Ящин вайба.
6: Ящин вайба.
5: Ватщин оспабуя.
6: Ватщин оспаб.
0: Чаваш наци радио векалат. Чамрак чухнеге.
5: Вадлзанда. Пархадарлабу.
7: Шенеха бар пылеть.
8: Боже залам вощтереть.
7: Савок юры зэмит летте. Камалдуем нешек леть.
5: А те они гине дитма, мень кечен дрень пуштарна, оскирля.
0: Чаваш наци радиове, осло чаваш пул.

0: Чувашии 8 часов.
1: Программа предназначена для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Вчу Аши запустили цифровую базу медицинских снимков. Строительство новых корпусов в лагере «Волна» на контроле прокуратуры. Подробнее далее. Доброе утро. В студии Ольга Абликова. Все результаты лучевых исследований жителей Чувашии, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, рентген, УЗИ, ангиография и маммография теперь хранятся в единой базе. В республике создали центральный архив медицинских изображений. В нем, по данным Минздрава, уже 527 тысяч протоколов. Пациентам больше не нужно вести с собой диски или бумаги в другую больницу. Врачи получают мгновенный доступ к снимкам и заключениям из любого медучреждения региона. К системе также подключили искусственный интеллект. Он помогает находить патологии на ранних стадиях и страховать от случайных ошибок. Проект реализуется в рамках нацпрограммы «Продолжительная и активная жизнь» и партийной инициативы «Здоровое будущее».
1: Национальный проект.
0: Более 55 тысяч жителей Чувашии присоединились ко всероссийскому голосованию за объекты благоустройства, которые проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С 2019 года благодаря программе в республике привели в порядок 295 пространств. Сейчас жители выбирают дизайн-проекты, которые преобразятся в 2027 году. На выбор предоставлено 55 объектов, из которых реализуют 26. В столице республики в списке 20 пространств. Наибольшую поддержку чебоксарцев получила территория вдоль проспекта Мира. За нее отдано около 4,5 тысячи голосов. Выбрать свой муниципалитет и поддержать объект для благоустройства можно на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Результаты станут известны 12 июня в День России. Прокурор Чувашии Эдуард Гиматов оценил ход строительства новых быстровозводимых корпусов в детском лагере «Волна». Стоимость контракта более 68 миллионов рублей. Установленный срок завершения работ – 15 мая. В то же время готовность объектов составляет порядка 40%. В ходе осмотра зданий были выслушаны комментарии представителей заказчика и подрядчика, в том числе о причинах низких темпов строительства. Представитель подрядной организации отметил, что работы будут активизированы. Дальнейший ход возведения корпусов будет находиться на контроле прокуратуры. Сад памяти растет. В Киртском лесничестве высадили 800 сеянцев сосны. Работники, а также жители деревни Долгая Поляна Парецкого округа заложили новый лес на площади 0,5 гектара. Каждый сеянец в память о павших в годы Великой Отечественной. И это только начало. Как сообщает Минприроды Чувашии, в этом году в рамках международной акции при поддержке партпроекта «Чистая страна» на землях лесного фонда появится 54 тысячи деревьев на площади 31 гектар. Основной этап пройдет до 7 мая. В Чебоксарах прошла военизированная гонка патриотов, посвященная 81-й годовщине Великой Победы. На старт вышли 28 команд в двух возрастных категориях. Им предстояло преодолеть 1800 метров трассы с препятствиями, заболоченную местность, трубу, зону химического заражения, выполнить братские приседания, эвакуацию раненого, русские махи, метание гранат и сборку АК-74. В итоге лучшими среди участников до 18 лет стала команда «Берет-40», а во взрослой категории победу одержала команда «Страж». Трасса стала не просто полосой препятствий, а настоящим испытанием на прочность, выносливость и сплоченность, отметил мэр Станислав Трофимов и выразил уверенность, что гонка патриотов станет доброй традицией города. Следите за развитием событий в наших выпусках. Ольга Абликова, служба информации.
2: Жомарда жизнь, шамарда бузыгыш выиграть.
3: Чеваш нации радио витязень, эмер, пурынас келеть.

0: Бунеге жолдан асларах радио легензен валли.
1: Кунран.
0: Кун.
2: Паян шу ехим пилетмеже тларигун. Хевель вижи зигетти алу дыгыр минут радухна, вон дыгыр зигетти вадар загыр минут раанать. Кун дыршы вон билек зигетти вадар загыр минут. Паян уех чагать, фалтвады зигетти алу минут раанать.
1: Палла пулымзэн.
2: Падим денчери сузырзэн правиземшин керешмелдегун. Падим денчери акушерзэн кунян. Расшири шивайни чумаганзэн кунян. Пинде дыгыр жер черемикем шилда трудовая газета хащадан пэрэмэш номеры духна карамбал красная чуваши от падухматы дэнна паанхигун и берна советская чуваши от паблеппар. Пинде дыгыр жер херыхтватым шилда мургаш тарихин колхозник сасы хащад тухматы дэнна халявал шиндерю и алави атла. Пинде дыгыр жер утмал пэрэмэш шилда канаш заводе стройтехника парляжи вергеленне. Пинде дыгыр жер дыгыр мун бэрэмэш чулда чываш енри общество корреспондентчесень пилекмэш пуховинчи общество корреспондентчесень пэрлэхни ергеленя. Пинде дыгыр жер дыгыр мун пилекмэш чулда чываш енри тераслебе шуклав бала тыжнчен галаган закон пурны жагыня. Егебеньмэш чулда шубашкарда шар мухтавень музея ушелна. Егебеньмэш чулда хулда томла астывам гэнекене пахалана. Егебеньде вынултымэш чулда шендерю азыну баргенче шубашкарды ендешлэк сэнь алиене ушна. Так Хенри Кайри Каракра бенде дыгыр жер вадыр закырмыш чулда поэт кузярушы фольклорщи чавашин культура давади вишлещени Геннадий Юмарс чуралны. Был фольклористика бады да литература тепчеви бежигына алла яғына словых ижишерна. Иванов, Каренков, Шешпель, Дыхты, Дадами, Тай, Жизень, Пулдарулы, Геткерни, Депчиня, Чаваш фольклорин, Улда Томла, Чаваш сен революции чинги литературин, Иге Томла Бухизни, Еркелезыше, Хастар Худшинна. Мургаш тарихинжи туритам лайра пенде дыхыр жер вунжи чим шилда ширавши толмача редактор Александра Лазарева Агакова шутенчине гильня. Был шамры горыван и жекелебе имеча зэмберги жирна. Мача зэмбали хайлана и семдюнан полдарулы хинжи пызык вырынежн задраща. Чулхулара расшей давади вишли архитекторе Шубашкарды Чапаев музея няча зэмбе шамрых семпулдарулы керменин проект жизни авторин джембери Михаил Суслов кунчу де гурна. Бернар Тарихинчи Культсавра пенде дыгыр жер вун бэрэмэш чулда социализмэ шимпатри Иван Пронькин журална сумлы ятпана ялгыжалы культуризэнь пызык тугышне бухсайны жинчислана. Кузлавка Тарихинчи Мужарда пенде сагыр жер сагыр вун дыхырмэш чулда чаважа ассысыры тавади вишли агрономе Шубашкарды ялгыжалы институтни ергелеген зинчэмбэри унын бэрэмэш жердюши Николай Никитин кун шуды корна.
1: Халах сынаминчэн.
2: Паянхигун Христос тенене негензем лукагун не баладаващам, баттызем паянхигун суган лартмахушна.
3: Авалхизар малашлык щук. Паянхигуна хой юллан уцагарар. Иранхигун паянхи эшсенчен гирет.
1: Кунран кун.
4: Чургунне шешке жураган йывыжын, кергунне шимеже тутлы.
5: Чуваш наци радио венче шургунне.
0: Вунеге жолдан асларах радио легензем валли.
6: Шылдырсем сенеші.
7: Ругун Булдер, Хизепля, Радио Тлигни Мерзим, Шилдер Зим, Сынеш, рубрика Эфирда.
8: Тагазем.
7: Сурах Сынеш, Угарсим, Ганыч, Памеш, Шаван Бада, Лапкарах, Пулар.
8: Вагарсим.
7: Вагарсим, Кундер Шибеш, Шила, Евриду Зимбеш, Сынетаца, Бареш, Унваливызень, Вайхавата, Камуля, Дебуля.
8: Егереш Сым.
7: Егереш Сым, Падим Шугуш, Камала, Эжи, Парни, Лени, Пуринжин, Диаван, Буля.
8: Рак Сым.
7: Рак Сыне, Шилдер Зим, Камала, Рахужа, Стегенщин, Зимщине, Тимлюху и Румахуш, Машим.
8: Арслан Зим.
7: Арслан Зим, Женькири, Журдава, Лю, Залада, Кирлия, Балатуян, Малы, Камалагун.
8: Херзем.
7: Херзем, Тимижи, Мулгач, Хыщин, Бархарас, Чупнынши, Нимлай, Хиди, Щуки, Каламасарах, Палла.
8: Таразазем.
7: Таразазем, Шинки, Синджи, Укшана, Шупламан, Васкар.
8: Скорпион Зем.
7: Скорпион Зем, Тапса, Драган, Вайхавада, Узылы, Иртерничи, Пахи.
8: Ухыжа Зем.
7: Ухыжа Зене, Пулдарула, Хвачи, Шаварзейли.
8: Тукачаги Зем.
7: Тугачаги Зем, Пулма, Пулдареман, Хашпарзаман, Зене, Пурнача, Картме, Майгеле.
8: Шивдаганзем.
7: Шивдаганзем, Женьки, Чему и Тузембаян, Шималанах, Пурнашланищ.
8: Пулазем.
7: Пулазем, Паяна, Тызенчен, Лайхрахта, Пулдарула, Рахта, Булищ.
6: Шелдерсен Сенеще.
5: Ирги тетре хевель байргибе. Кичем гомол наци радио безирелеть.
4: Варанда тюрех яр. Кунебе янратар.
0: Вунеге жолдан асларах радио легензен валли.

Щурда хаю зрачунать. Баштарашир вернебег сюнзел расцебег храца. Сан шуранга сана тес кардешин тарашса. Сан пужели гюшинче щурда хаю зрачунать. Если пожрах кайма баштарна, если пожрах пуренбедес и булашна, хавазунда, хавгаяса из пельни, сисни булинех, иртнине азайльдер.

сана запна еп чарайма. Сан радовна еп парлей леймеп. Щага бульмана еп. Сан бурно жуша пыншу заирдеть, щуда тавра. Если бурна сада, шабла бурма, мескин не булман. Сан да запорно жинжилрлыке, щуда нач тридеть. Четреть щурда сан, пужили кюшинче, сюнзела рассыпех родца, остывай мармур. Лач сюнче щурда, чун мутрень уйрал на самантра. Сан сингерли шабу, тек сэмпюлеме талыха хварче. Курталых пюлем сан жена зеклеть. Кама наебать.

0: Прогноз погоды на Национальном радио «Чуваши Чувашьень» представляет открытое акционерное общество «Ядрин молоко». Молочная марка «Наша корова».
1: Для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14.00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин молоко». Все будет джаз.
0: Как сообщает сайт «Погода в Чувашии», сегодня ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный, умеренный от 3 до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 45%, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха составит по республике 21-26, в Чебоксарах 23-25 градусов тепла.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Путешествие по всему миру и России легко. Покупки с кэшбэком практично. Расплачивайтесь в путешествиях картой UnionPay от Россельхозбанка. UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
2: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
3: С днем Великой Победы! «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Купаты барбекю «Дороничи» 400 граммов 149 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета «Чувашии» – натуральный напиток «Ржаной». Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни? Глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом. Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета «Чувашии».
5: Кельчуртра, кивильня, электропроводка, пушар хорошлыхи. Специалистем ялды перценче электропроводка на улуштараща. Телефон сакар тагуржир вадарщича 0 вунбилля квадарбилля херах. Сакар тагуржир вадарщича 0 вунбилля квадарбилля херах.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
2: Алло. Код города Чебоксары 8352.
6: В Униге Жулданасларах радио Легензем Валли.
7: Варанар Дустем Ирбе, Ирхи Камал Сиреньбе.

0: Сынаса бұқрыри, шуқ пулзан. Бірле сынар. Халық сынанын чейін.
1: Айкиз операдио тегенземи май бен халык снави батне деши тремер апла булзасын атиш керзе дугарга мен галат пере паян хи гуны халык снави кунда паян калар ичинде паян сухан ларт малли кун дит халык снави бене камда гамы суганар ца гремен апла булзасын чал сраг тухса ларт балда шире вырым вырым ба пиди лайк типсе шиттен дереш хаде хош пробуғытра вырынзынже типсе дере гремен типсе гремен вырынзын бур булзасын Тибрях вырындыпса, ларца хурыр. Халық сынави калать болзасын, енче депай хигун ларцасын, волшабдери, онышлы пуласы не бэльдереші бізем. Тада он срубышне камдагам вармана гайма хадирлене баян хигун, вармана пэччен гайма юрамас тет баян хигун калать пере халық сынави. Чынақта нумай жыжа халлай шандалсынче, вармана жүреме юрадашы ха камаллашы, апла пэччен каймалла мардет булзасын халық сынави, камада булим парле илзе кайыр. Енченде баяндан кук-кук хыттын абытмадыдын зан, шидес кунзинче шандалык лайық пулатет. Шандалык шавдири абан апла булзасын калас кирет, кук-кук кешавдири тарышса вадат пулюха. Тогда тебе бы заман полугунда, инченди шаг у нас ладили шумар булзан, вайлатур был буласа. Кунда паян хигун вараш, шумар шваси палар масха курун мас, между децем пэлича земчук, шавдири уярдай хвелле шандалак. Инченди паян хи ир томикни палар на булзан, херек кун хуши сиве булатет, шу кунда вара паян хи шавдири ожече. Мне хапла калас грет перешула хигунзем, тадах та савандар захтарашчага. Ожа кунземши, трещи апла киленер, шак ожа кунзембе. А тогда яд кунезнеде, ялаги бегех, калазах варат пар. Яд кунезне палот ваганцем, паян хигун, Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Климент, Лука, Платон, Федор, деть везень вара, паян хигун, яд кунезем. Ну палаханде вол яд кунеде палот ваганцем, перенчи лаях, шапла вара перенкаскень бульже, халых сынаве. Мне, как он досили каласки, я как он шангарабиш сажи трыга, плабул засын и фира кларза эльгерямха ырыгун булдар. Ырыгун булдар калай.
2: Ырыгун булдар. Пурнеген, ебель сырбу дарафенжен, тагана ялинжен Галина Павлова буладыпхан.
1: Ырыгун сирилит мебедеха вас.
2: Ирхи камылкаларында итлезе савынат сырбазлак ибир кашни кун. Тавда бу шерце бураганзине, пире, савныш күрестезе, лайх кымыл, пулдыр кунбехтезе, ирирех тарза, жебурдан бараганзине, пурне де, пур ерце бураганзине де, тавда бу. Ебы шутлады, шаккаларыма мэн жэнь, Зеленский бе Трамп итлемеші же, вэзе чэн, чэн, пурныш лайкене, улжын жага айтезе, де шутласа айледе. Манкспырда кое... Паянки поэзии ярмешин день дала скелектар. Шаг поэзии ярмня хучына Нина Фадеева. Манана пиде хизепли ятпа. Хэн яджебе дада аши яджебе чине скелет. Мэншин дезвень вол шкулда. Ну май шлени дере херах пылик шулупла дере. Тюрех кучумне квартадра дадам. Мэнде ырыч руунла патшалышын узылла. Шынзем вренце каларны был дезе. Тада был. Савозем биде хитре жирать. Итлене шен, итле скелет. Вол вулата куны жен. Тадем дех кужу мне тухсадрать. Волдада элехи эш хадер зень ятне калать. Хышызыни ибир итле менге. Паян хисалва числе хрен. Иран ман. Чепре итле скомыл бор. Ирзерень хышчух савынышлы. Чебр жух. Сасыне чатреце кушульбесова влаган Галина Семеновна Ирхи Камылкаларымын амыжы ятне падымыр булзан Нина Апана Ирхи Камылкаларымын пук амыжы ятне де паракскалар.
1: Калай жерез ружи эфирда. Тем же илдин ме булдыр эзер? Извините, соединение... Галина Павловна, нужен дезесень, шухожим земщинатым землярым, да, тадашах, вон он, шухожим калабе землян ращиха, тебаршин граф, да, перембадавиш все житре, перебрадио, и газобран за житре,
2: шмал, вырубан. Юрий Михайлович, тогда и лада. Конечно, мухмаляли день. И бы была на козеру, да, и бы тем рано, як вы потухом, да, и все придясли землищен зем, выйти небе. За день сиреньком кларма, тарфик термезер, юрака из леса, а так же граб, тухой маше. За день ой, дэвэ. Так что на раскал кларам тухатся, хайли мэнжен тухмаши дешевы зем. Хуравня джетам зырки дешевы зем. Тавда бой сире, шагай дэвэ, очере фира кларма полушна зэ. Майю я бэзим бэзире.
1: Раскал кларам дэр
2: Арашкалаха.
1: У нас бушпаржу бухтара шухурша полночь, хавал у нас ускаться и расы. Чунахта была раскал вали, а в шухурже зем, ширебе зем, а в дирикирле, а сюда дупала же дезе калажу полночь. Шада скреть сирень шанграв хыщен, а плаща в кларамах ускаться и рад парах. Палах не был ширу зем кирле вон вали. А когда дадим про шанграв, перед чунахта радио и конце бурде вранеч, мала ирэйр булдар.
3: Алло, алло.
1: Ирэгон булдар, ирэгон булдар, ирэгон булдар,
3: Күрегін бұлдар, еді Юра ларцлауы дашан.
1: Мәлі Юра жи?
3: Шындер үйте салдак ятла, ерек келдір сирнана.
1: Уна қабырақ юрлаттыры?
3: Шындер үйте салдак, автора ерек келдір.
1: Оландым, емінау туба адып қалер шыра бапла. Вара ларца парадып, табақ сире шынгырав жын. Мені хизепле радио текензем перен вығачы бурға, шауын бада шынгырава зай гредер. Чынақта перен радио текензем езірі қаланы ғышын, ебір түрлік ларам зіне, эфира қаларат бір перен радио текензем. Дену май бұғат құшы үйтінші шау туры бәтіне жерін вынвады жеру радио спектакль, ахочан шырдар за қаларадыр дезе. Был да бирни эфира до хрыща, он бада изеркал ит на кларам, да вы или се шавдири ман шана скрить палах, изерит лезесен и пиртарашсасен, был эфира до гати экшам бегех сирен день, шухужим всем еще надам всем валиде, тадахта, терли ярам ри, терли шуш снег деть пер. Мне халябара бирн джура тахтаби, он хыщен варак, арма малах, да забар, а бирни эфир да Андрей Думирин, тада Полина Борисова, Шепчик 7, Юропа, изербара бирн бебер. Легко было.

0: Чины шидендер.
1: Азя бодя. Саваш наци радио витлезеюстер.
2: Прогноз погоды представляет диагностический центр «Легомед».
3: Диагностический центр «Легомед» в Канаше на Павлова 10А приглашает вас на обследование. МРТ и все виды анализов. Быстро, по записи и без очередей. Звоните прямо сейчас. 59 06 06. Добавочный номер 3. Код города 83 52. Позаботьтесь о здоровье вовремя.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Как сообщает сайт «Погода в Чувашии», сегодня ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный, умеренный от 3 до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 45%, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха составит по республике 21-26, в Чебоксарах 23-25 градусов тепла.
6: В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
7: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество, группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте жарптица21.ру.
8: Кельчуртраки вильня электропроводка пушар хорошлыхе. Специалистем ялды перценче электропроводка на улуштараща. Телефон сакар тагыржир вадырщича 0 вон билля квадар билля херах. Сакар тагыржир вадырщича 0 вон билля квадар билля херах.
6: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
9: В униге жулдан асларах радио легензем валли.
10: Авдан земде аводаще, чахки земде кускалаще, воранар енде самсем, ыра ир булдар тусем.

Обнекде перейдете к зим, переклара маллах братька, выходи маллах шваде, перпучленичин, тадахта, выходи каштах, канапур, чамбата шенгара, влар, черембар, бунна, алла, телефон номер бе, дефират, уса, эльгередер. А чинахта и перпайхи, мусримбе, халас на визине, депах саду, храмар, халас на винже, варапаян, сухан, дарт, малли, кундит, камдагам, ларца, греймин, я вот пледи, понимаешь, шекер, кунник, ларца, вараше, паян, вараше, пталап, шага, шеду, малли, кун, аплаву. Засем паянки кун валис, пурим валиде, эшпур, пахчана духмала, шандалы гадиабан, шамбада тухма, пареди, юргензе, тарасмар, дезеглас креть. Чинахта шулахи кун земесем шабдереке скедеть, перхали воротин, когда в бушлан, дешвазем, вазембире саван дараще, аплакилине, руирмах, альхи, шак, вахатра, уирмах, пахчара, еварманда, мендери, асамла, саманцем, менле, асамла, вахатцем, илемле, вахатцем, киринзе, юласше, шак, вахатцем, бем. Сейчас мы бегем, когда перкалар мрнде, что гужим зем еще надо зем перегиди, пертодахта зелененько деть перга, еще не ренде, еще не калав зем, а мы же не здесь зем перни радиуть иген зем, ща в ярома, ща в дире камалаще, ща в дире юра даще, тадахта яр забавный зем пурга, вал верен зои пурночен да, ще дар за игре мерымер, тогда Галина Павловна, да, тогда дебер, депрер калави зем пур, без нити еще хутра, хамрад ильхи камалакларам ра, эфира кларат парачинахта Галина Павловна. Алла Пурникалзе Греймера, Пирмадажин Гравлаза, Темжин Талза, Гарича, Амбатай Пештенчин, Тепрежин Гравлаза, Хойн Жукушзине, Калза, Птересе, Шана, Скилет, Пулать Хошпортюкне, Талза Гаетти, Калач Сапе, Дереймес, Перчина, Тапидилаев Самахсим, Галаре, Уйрома Галины Семенова, Бирги, Вал, Ирги Комолан Амажи, Дезе, Пиде, Малекалас Комол, Самах, Жав Деревал, Шеклен Дереть, Хабхалан Дерать, Аплабулзасен, Ибериалнки Бегех, Калатпар, Перберни уже с Максим Галамани Гузянда Манза Кая Смарча Вахатра Галамала был уже с Максиме уже с Макалдных Ищен Ильтних Ищен Унухищен тадахта Эшле Скили тадахта Мала Уда Скилеть тогда если выйдет на Кларом Знеде и берешь не реньше клеме Тора Жатпарха Тора Жсай Кларас Чечинахта Галана Чиндепер ради передачи Перге Асла Оружисим Берге Итрам Итрам Дезде Ширзаядиш Шенграла Загаларыш Пере Чинахта был Кларом Майбер Пурди Астават, Пармен Беджекрет, на Пурди Дюраца и Тлене, Шана Скрит, Тепле, Тепле, Шекле, Зеар Засан, Тебергут, Эфира Духмадан Засан, Волглара Майяла, Гибегех, Пурди и Тлеме, Тыдениш. Между дизесом был Шавдери, Волкашнич, Пурнич, Бергич, Кашнин, Хоен, Хоен, Деверли, Шухжесе, Кашнин, Пурнич, Хоен, Раскали, Шамбада, Тенебюрна и Тлене, Дебулю, Хой, Богатинже, Ша, Перенкала, Скрит, Ша, Кларама, Малла, Есир, Пулушсан, и вир тарыш сан, те брухот эфира кларат пардезе. Калевара камда кам бранца жидеймен, те прер юры эфира кларарха. Бранца жидме Александр Сорокинын так магазем пирен эфирда.

0: Халибарих зе периодик зем пурни диет, а вот вас креть паньхи и рейсер перембе парле полны жень, щени гуна перембе парле пышла не жень. А ща вам подаша нас креть паньхи гун, чи он ошли, чи лайхи, чи и лемли пула сине. Енчен де персирин камалачек племя пулдар, добро пулсасын паньхи ир. А пла камалачек ленью ле куна ир терзесен, тебе рефирда зелембе, тепре терпула брда, тебе рухут селембе шагал шагал калачи бар. Уйрма хашни ире парле пышла засын, ирихи тебе. Лей тебе линже пурде перся дерьгушинже пугом забышла засан куни был щамтери он уж свердеть и первара перпернейки земли не пердереть чинахта шутлат парышек ирихи тебе был перн ирихи теле тебе ли был щамтери пызык тем бызык что дерьгушинже пойдем тванзем парле пугом не бегех а то инай кашнир сиренбе куна бышла засан кашнинже хейберде галат пары и щак куна парле бышла засан вара куни щамтери он уж свердеть хамрай бры щамтери шекленью лед уят пар мне Бухать еще кончак, ташляк вишлегеншин, караваты царь, грядет пуль, паянки эфира, рыгун бутер. Рыгун бутер эфире, выходи теперь еще в дересахал, сейчас бэкэске, калашер таргашин.
1: Калашер, мухтар дура тебе, всяком дэк, юрдем кларнышин, пин бухат рачула жавеча, хадергер, я бери шармах чохня.
0: Халю Ергелек, Вешек, Юрий Семдель, Итлеть, Парадюра, Зебде, Калажат, Парефир, Выходите, Шавдили, Нумай, Передял, Нахи, Берсилим, Беберлех, Зепле, Родители, Генем. Таба, Шрель, Блинди, вот Шамбик, вот Ильдин Мешко, Шпардюк, не, Паян, Тенщику, ну, я бы храх. Мне хайх из тебя родить генцем, и бывает серембе паянхи и сыбула жадеб, а я бежеч мар палаги лада да галать сире, и фердать я претер буличень, где за юрат нужен земья, нахи на жар булчер бухатра, ожа самах калачер. Перни фер выходин джевара, серембе перле, вышли ген перн юрат на юрич всем стас Владимиров, тогда парида, чун за мнение юраба, он ошлок, он булдар.

0: Ваши 9 часов.
1: Бүгінгі жолдан асыларақ радио легензен валли.

Сывлых сунат пар эфирда хабарзем, студерия Лада Данилова, пирам паянхек ларамрам. Паян шубашкара пилотцер вачигень аппаратцем табанна. Куэрне тыван шержыван аска варшинчи, шендернерембе, сагарвун баржул, щитнин ячебе ирде. Шакта дай ты хабарбате варсамандрам палаштарабыр. Паян шубашкара пилотцер вачигень аппаратцем табанна. МТВ центр журче сиенлинни палла. Иван Яковлев проспект Жибехи вешура менчи шула выхатлыха хупна. Оперативлы информации дарых вещищен шаргурна. Халя вазыне керли маньбур медицины пулыжеве бараща. Пурнышых рушлых щук. Варында маньбур службы вайлатны эргебе ишлеть. Пальдержа чевашим пушлыхе. Бесплотник сэмвич сегелес хрушлых пурыбе паян республика решку лазанче дада техникум изанче десанцы мэлебе варенеще. Кунбельке чеваш республикин вереню министр Дмитрий Захаров пальдерня. Ажазат нещуриген занятий кельдех юлмасынеще. Куэрнетован шержыван аслы варшинчи, шендернерембе сакырвын баршулы шитнене ачебе ирде. Куделешпе паллах темендерле еш пушта ирде. Шитчимы жинчи тесле хрене аслы варши ветеране зембе сузырзыне, тада тылы шене зене числеш. Сакырмыш вынымы жизынчи шубашкарды херли лабамра пырлы хре шендер юатпа патриотизм акции буле. Унзыр бушне аслывым шурдеде булай. Тыхырмы жинчи вара эмир зуньме шулым умне чежексим хуреш палыртны республика ирдежи Олег Николаев. Кажал Вильямзер полк акция онлайн мелебе ирде. Унда хушына стеген зенжен заявка зене шу уйгин ултымы жечене жинаща. Шапламай ба хамар незрзене цифрылы Вильямзер полка кіртме булад. Вылышен дюрек унинче ирде. Заявка зене акция саден жеде. Контактри шумзарым рада, одноклассники тедельдеде. Макс рада, палаш машкын булад. Унда сынугерчик бурнаштар малла. Дада хавар паттыр бірге кашта хабар хушмала. Магел зен сынугерчик не пахалат малла. Вильямзер полк онлайн акция шу уйгин тахырмы женже вынеке сехитре тапране. Шубашкара Сынланова на деньгелях вагукша егебинде шеремшичим шулда духе. Те банк она эш паттырлыхин хулызен ярыменче каларе. Тиражы 1 миллион тимыр укша. Она хуржыран тывеш. Шиелден еспе видеш. Аза элдерет пыра шубашкар эш паттырлыхин хулы яда егебинде шерембарымы шулда илнече. Сымах маязыны тираша шержевреч. Шак яда илне ыты хулада боле. Чувашинри Бурунаганзе Мулдавши зене вещи рулды миллион деньги кушар забана. Кука жалхе крылач агау и хезенче. Улдавши зенче нетлара студентцем суду илю промышленность цивлых циклавин вариньет от строительства тады менче ишли гензем шаргурна. Азырханыр ючин зене укша кушар зан барыр. Эфирда хабар зембе Лада Данилова Палаштар же перембех пулырт.

0: Бұнеге жылдан асларақ радио легензен валли.
1: Кунран кун.
2: Паян шуу ехін пилекмежі тларигун. Хевел вежі зігетті ауы дығыр минут радухна, вон дығыр зігетті вадар сагыр минут раанат. Кондаршы вон билек зігетті вадар сагыр минут. Паян уехча гадь, фалтвады зігетті ауы минут раанат.
1: Палла пулымзен.
2: Падем денчери сузырзен правизем шинкереш милдегун. Падем денчери акушерзен куне. Расшере шивайне чумаканзен куне. Пинде дыхыр жер шеремикем шолда трудовая газета хачадан пэрэмэш номеры духна карамбал красна чуваши от падухма тыдэнна паэнхигуны берна советская чуваши от паблепар. Пинде дыхыр жер херыхтватым шолда мургаш тарихин колхозник сасы хачад тухма тыдэнна халявал шиндерю и алави атла. Пинде дыхыр жер утмал пэрэмэш шолда канар заводе стройтехника парляжи вергеленне. Инде дагыр чертагыр мбарамыш чулда чеваш енри общество корреспонденче сен пилекмыш пуховенче общество корреспонденче сен парлехне ергеленя. Пинде дагыр чертагыр мбилекмыш чулда чеваш енри тераслебеш улабала тыжинчен галаган закон пурны жагыня. Егебинмыш чулда шубашкарда шармах тавин музея ушелна. Егебинмыш чулда хулда томла астывам ганекене пахалана. Егебинде вунултымыш чулда шендерю азыну баргенче шубашкарды ендешлек сен алиене ушна. Рак Енри Кайри Каракра бенде дыхыр жер вадырза кырмыш шулда поэт Кузяруши фольклорши чавашин культура давали вишлещени Геннадий Юмарс шуралны. Был фольклористика бады да литература депчеви бежигына алла яғына словых ижи жирны. Иванов Кринков шешпель дыхты да митай жизен пулдарулы еткерне депчене чаваш фольклорин улда томла чаваш сен революции ченге литературин иге томлы бухизне еркелезеше хастар худшынны. Мургаш тарихинжи туритам лайра пенде дыхыр жер унжи чимыш чулда ширавши толмача редактор Александра Лазарева Агакова шутенчине гильня. Был шамры горыван ижи хилебе имеча зембирги жирна. Маджа зембали хайланы ишсемдюнан пулдарулы хинжи пызык вырынжин задраща. Чулхулара расшей давади вишли архитекторы Шубашкарды Чапаев музея няча зембе шамры ксем пулдарулы керменин проект жизни автор зембари Михаил Суслов кунчу декурна. Бернар Тарихинчи культ савра пенде дыхыр жер вымбармыш чулда социализм ешен патри Иван Пронькин журална сумлай атпана ялгыжалық культуризен пызып тугышне бұқсайны жинчи слана. Кузлавка Тарихинчи мужарда пенде сагыр жер сагыр вында хармыш чулда чаважасы сыры тавади вишли агрономи Шубашкарды ялгыжалық институтни ергелеген зинчембери онын пэрэмш ердюши Николай Никитин кун шуды корна.
1: Халық сынан инчен.
2: Паэнхигун Христос тенене негензем лукагун не баладаващам, баттызем паэнхигун суган лартмахушна.
3: Авалгизар малашлых щук. Паэнхигуна хойюллан уцагарар. Иранхигун паэнхи эшсенчен гилет.
1: Кунран кун.
4: Чургун нежитсень каек тама жаршырать.
5: Чваш наци радя венче шургунне.
0: Вунеге жылдан асларах радио легензен валли.
3: Шылдырсен сенеші.
6: Үрігін бұлдыры хизепле радио тілегіне мірзем шылдырсен сенеші рубрика эфирдам.
7: Тагазем.
6: Сурық сене шуғырсем ғаныш памеш шалын бадалып қырақ болыр.
7: Вагарсем.
6: Вагарсем кундарши беш ила евры дузембеш санитаца бареш ун валивызень вайхавата камыля депуля.
7: Егарешсем.
6: Егарешсем падем шугыш камыла эше парнелени пуриншин диаван буля.
7: Раксем.
6: Раксене шилдарзем камылара хужастеген шинзем жине темлю хуйрыма хушмащем.
7: Арысланзем.
6: Арысланзем жин келешурда вали узылада кирлия бала туянмалы камылыгун.
7: Херзем.
6: Херзем темежи мулгач хыщен бархарыс чупнынше немлай хиде шуке каламасырах палла.
7: Таразазем.
6: Таразазем, шинке сенжи укшана шупламан васкар.
7: Скорпионзем.
6: Скорпионзем, тапса дараган вайхавада узылы иртерне чипахи.
7: Ухыжызем.
6: Ухыжызыне пулдарулы хывачы шаврзайлы.
7: Тукачагизем.
6: Тугачагизем пулма пулдареман хышпыр замансыне пурныша кыртме майгелем.
7: Шывдаганзем.
6: Шывдаганзем жын кичемы тузем баян шымыланах пурнышланиш.
7: Пулызем.
6: Пулызем баяны тезінжен лайықырақта пулдаруларақта бөлеш.
3: Шылдырсен

0: Башна цирадя векалаша ганшем ере.
1: Убышкебе арыме тадуллы. Хэрне гатча баныджу. Хэрду пример радио диксегур.

0: Прогноз погоды на Национальном радио Чувашии и Чувашьень представляет общество с ограниченной ответственностью УК «Транстехсервис».
1: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 200 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС. На Марпасадском шоссе 29. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
2: Как сообщает сайт «Погода в Чувашии», сегодня ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный, умеренный от 3 до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 45%, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха составит по республике 21-26, в Чебоксарах 23-25 градусов тепла.

0: сова плащинан шелдаре. Чудо. Чудо.
1: Чаваш наци радиове.
0: Ирощин земитлеще.
2: Ирощин земитлеще.

Как сообщает сайт «Погода в Чувашии», сегодня ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный, умеренный от 3 до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 45%, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха составит по республике 21-26, в Чебоксарах 23-25 градусов тепла.

0: Реклама в эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Путешествие по всему миру и России легко. Покупки с кэшбэком практично. Расплачивайтесь в путешествиях картой UnionPay от Россельхозбанка. UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир. Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
2: Алло. Код города Чебоксары 8352.
3: Чурхи щумар, щулся сарма.
4: Чваш наци радиеве, чуна сарма.

0: чизен, кулма. Чыраш наци радио итлизен, канма.
1: Вохот вуна сегеть.
2: Программа предназначена для прослушивания лицами старше 12 лет.

В эфире экстренный выпуск новостей. В студии Анастасия Басникова. Власти региона держат на контроле обстановку в Чебоксарах и Чебоксарском округе. После ночной атаки со стороны ВСУ в Чебоксарах пострадал один человек. Утром Олег Николаев сообщил о повторных беспилотных ударах. Сообщалось о трех пострадавших. Опасность сохраняется. Все экстренные службы работают на месте происшествия. Ситуация находится под постоянным контролем, сообщил глава Чувашии в аккаунте Макс. Он призвал граждан по возможности оставаться в безопасных местах и строго следовать официальным сообщениям и рекомендациям оперативных служб. В Чебоксарах развернули оперштаб для помощи пострадавшим от атак ВСУ, сообщил мэр города Станислав Трофимов. На базе 57-й школы по адресу проспект Мира, дом 88А, организован пункт временного содержания людей. Здесь можно получить горячее питание и первую необходимую помощь. На месте дежурят сотрудники администрации, психологи и медики. Телефон горячей линии 23 50 76. Отмечу, Минобразование объявил дистант в школу и техникумах. По детским садам родителям рекомендовано воздержаться от посещения образовательных учреждений. Напоминаем, снимать атаку беспилотников нельзя, публиковать кадры последствий атаки тоже. Запрещается также делать фото и видео средств противодействия БПЛА, организации населения службы, силовых структур и правоохранительных органов, мест расположения важных государственных, административных и потенциально опасных объектов региона. За съемку и публикацию таких материалов действуют штрафы. Родственникам участников СВО в Чувашии начали рассылать липовые приглашения на акцию памяти 9 мая. Якобы нужно с портретами мужей и сыновей идти к военкомату на Эльбекова в Чебоксарах. Военкомат, мэрии и фонд защитники Отечества информацию опровергают. Никакого мероприятия не планировалось. О происходящем сообщил глава города Станислав Трофимов. Руководитель мэрии попросил не вестись на удочку злоумышленников и помнить, что все официальные памятные акции публикуют заранее на нормальных ресурсах, а не в анонимных рассылках. Мы следим за развитием событий. Анастасия Басникова, служба информации.

0: радио.
1: Малала риге юрлат шанелле. Тагарвун биллеп те тапкор. Тадашар биллеп те ноль FM умзе.

0: землю май.
1: Торван биллек те тохор, тада шар биллек те ноль, FM хумзем жинжен.

0: Чувашин нации радио Венхумезем Шинже, Шандала Купа, Ядрин Молоко, Акционер Зень, Ужибар Лежевень, Сычу Юрварин, Наша Корова Марки Балаштарать.
1: Для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14.00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от Ядрин Молоко. Все будет джаз.
0: Шандалык шинжен. Чуваш хендри шандалык сайт пальдерны дырых паян республика ра шерем бер шерем улда, Шубашкарда шерем виши шерем пиле градус ожи булать. Шель кондыр хевеляны шинжен шекунтра, виши сагар метр хвартлых паварить. Сывлышрен юрек, хэрэх пилек процент, атмосфера бузами шичер хэрэх 2 миллиметра.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
1: В Униге Жулдан Асларах, радио Легензен Валли.
2: Литература, литература. Шупшинджин.
3: Литература, шупшинджин.
4: Сывлах сунада пхакла радио Легензем. Эфирда литература шупшинджин каларам. Серенбеебе Валентина Белова, пульто менче Юрий Филиппов, саза режиссёре. Вайлышинсем негышан парынмаща. Еврлахсем хужаймеш везене. Хуйга пусан хунавбек аванаща вогатлыга хыдарса чунзене. Вайлышинсем шоплыга юрадаща. Пужа самах везене илертмеш. Итты зене десютсе явмаща. Шинна хакланы везене келешмеш. Вайлышинсем айыпламаща. Педемлетсе пулны иртнене. Чергушлензен шекленьме пулдараща, хушна пулсан да шунат тысене. Вайлышинсем кашнене ырсунаща, хурлых пулзан да чарисенче. Тура мень паны шавна ежинаща, теберчух коткас кун шулта пинче. Вайлышинсем пурнажа юрадаща, вайлышинсем пелеш тавдаща.

0: Малышин, или мебе, шунта залыебе, хын эжесен бе теслих бек шудалать. Поэзине юрадуба ырадуху шинчи туем сем десе палырдать. Перембатра хынара, хальхи вғыт речи туху шлэшлеген савыш юрж сенчен пере, шене шубашкарда бұрнаган Ольга Николаевна Савинова. Ольга Савинова, пенте тағы жар сағырнултымы шылда, елжік районенче тарым еленче нумай ачалы шимгере журална. Аслы білі өліне, паэнхекун Чаваш нации телерадиокомпанияенче вайхурадь. Выл хальхи вғыт ре юрзен валис савычыраган Чипалла паэцэнчен пере. Паянхекон епле пурнаши шамрак савыш, мен пирге метленеть, шака идусень хуравзине тубастелебе, эбе хам даунба, курса калаш машутларым. Оля, сылых сунадап сана?
1: Сылых сунадап Валентина, сылых сунадап Середия, хизепле радио итлегензем, педягавац, паянзирым батнихо, нана кельме, юргельны жень.
0: Иберзана ярна хавас, радио итлегензем, мажут паставач, бульгасан бергега тона каларума. Халя вараща вунхащен прежил таирсикаря, язы калеха далан закайран, язы калех елемле юрзем, савазем чермабучларан, шаумбада паян иберзан басанан шене савазем бе паллажу барда. Оля, чин малдан калаха таргашен, мажут паязы пити чавашине хав паранны шин, шаплай.
1: Шаплай, чинах Тайба Чаваш Чельгинедия, Чаваш культура недия хамран, республика надо кундапурна канченцинедия, чарепе, пите юрадада, пщавам баданде, чинахта чаваш ене, пара на син дизин, янош пулмач пуле.
0: Вот ебе плети, псана на шене юра, чаваш ен, ятлый духре, она шабах эмет ушкан жандарать, вот щак юра берги галзак дар таргашин.
1: Ща плачинахта, щак юра, пите вохотло духре дизе галас клеть, менжин дизин, где шабах и берну маях пулмасть, уявлар мар, республика кунечу, зыренех вал, уяв бирань, тапхуларай, дик, чала едерни реди пите, май мероприятия симпуза и речку ашак мероприятия себе. Таданде чаваш автономия ергелене рембе, шар билик шул щитниде шабах шак вагдалекре. Шавам бада чаваш ень юра тухны, шак уява бирен альгерче, шурлаза альгерче шак уяв тельне дизе каласкеть. Эмэ дюшкан шарада чак юра. Он танде чаваш ень или мне чаваш культурине тарре решне санлаза памадрышамар итлигензен черенче шак юра кивишле вырын ежна сайбы шанадып.
0: Хавардах шырдан бульчак юра, эзе хавдачан жын патриот манжын ялынах.
1: Шак юра чынахта хавар чырын. Читарлерем булать хаш прочихне, вогаче итларах каять, куюро варач нахтандивал, сихитте ларман дизе галазан терас булать пуле, хаш прюрич нахтаке миши минут хушин диди жерн мабул дарать.
0: Лаву санчан черери, то им сеем санчерери, шо хаш сеем всем жаплай.
1: Жапла.
0: Итлися бахар.
1: Итлися бахар.
2: Истери клень, эс чичи клень, юратный ень, ман чаваш ень.

0: Оля, пиде Европах трайбер халю порнатпар, поринженде купалленде, меженджезень, ядарлышар операция пырать, ядарлышар операция панамай, пирен шамрк сеймунда, пирен мажор сеем, пирен пичче сеем, пирен кука сеймунда, вот шавыға трах, кунда юлаще мажорезем, аджезем, шак темада санан булдарулхра паларатдезе жутладып.
1: Шаплач, нахтанде куземы пиренжен халь пиде актуалла, шавымбада мэнле май гилет, шавымбек терев парас гилетинде, ядарлышар операцине худшынаган салтаксине де везене халалазаса в земде юрозымде чилай хайланна прежембе палаштарса да хварарха перенетлегенжине Ивар сиве хорошу гунзем сэм хура палять айнчерзем ирзер вырже ытла алхазать ташман бахаль салдак шабыжать а я кра истван гилюндень а я кра атте аннирень кашни гун вилембе юнажар а ханчах шанчага анхвар Омурткаек вое санра, таван шер вайхавачи санра, ватызень ырпе хиле санра, шаванба вилемрень анхара, хуржебек яланах ширап пул, ташманран таза булдыр санчул, ивыр жухта анузы спышна, турзы хладыр куллень бурнышна, санхышра пирень пызык шержив, ун пильне чарене эзыхыв, эзы ильт ачазин сасыне, шут малашлых кадегензине, тоныш пулдыр кавак шюльдюбе, Чудалза ожа сархи вельбе. Ирык пулчыр пэдем шерзем. Чечекленчыр малым эцем. Эз анбарын салдак. Таврынзам эскиле хвартрах. Ирзыр вырже войне сүндерзе. Шендерю ялавне шеклезе.
0: Вайласова Оля, сейчас в директор ледуем земчен разжиралась, сейчас в гатрах солдат семьи плерих еврохла был не нету за елень, час рах вржа чаран дрщишти зажут ладен чаплавить.
1: Сейчас была чинахта. Халенде юлашки в гатра чинахта, сейчас тема актуальна тисе калармар солдат семьи дед тельбулма тюргильде в земьи дед калажу земир тирить пердерзан дерзан юру земьи анде чила и духреш в земьи день парнязан захвара скилить пирнзер пушне никамда тиген юра сейчас юровал ченю дисе калазасында Юрать пуля, она и бир ельчик качине, лютый хушмаят па щурегень, патер ендеже халала за жирна, щак качибанде кайрах паманан палашмата тюргильча, хамурьяла жибузасында и бына хальчинчинахта курманчум бакалашса гурманча, кайрах панде вол каске отпуска гильзесен и бирумба тапхулара тельбуза, сюжет та жирты марум бирги вол, ядарлашар операции хиренчи, кунжули бирги калаза гадар треунды, лару дурба биреши вухрах палаштарча.
0: Аблабузан кайран гана эзе умба палашшан, айсовине варамалара щирдан.
1: Ивар пулмары, шак яш пирги, мана инде тепляндрих каласа кадар трэш малдан, шак юрра ширма ыйдаган зем, взем онын шивых тваня зем булчэш. Шавам бада волман кужу мунчих тэна, он ба кайарах па тэль булзасын, шавах булчэ. Мэлли сонлана ибана кужу мунчэ, мэлли качы дизы шугушлана, шак яжа шавам бигех качы духсадыджэ. Паттар, бидех астар, ендеш чынахта мухтан мала он ба.
0: Адирха итлесы бхар юри не дёля.
1: Итлер. Шак юрра инде тип шамсажук шырадайть, Вол хайн за себе, и тлеген зимбатне, потом юрра сонла забана, комолду юма, и тлеген зимбатне, ши дередех пуля, тисе жутладап.
0: Итлесе бхарха.
1: Итлесе бхарха.

0: Оля в Пелядарах из этого выросла с 80 бегих хворт шерзах мавлдарадан. Ага, тихо.
1: Ну, торожа до бенди терлерин была чинахта. Кажаленде асла шендерю са горбуно еще учить не май. Шагом бег тема ба и даган шинзем девизим итларах пулчи. Шавам бада выросла Юра дазн захвараскелить Андрей Смирнов шрадаган родина мать тиген Юра. Шаг Юра вол манжут па пиран шамрак сем батнеди асла рорезинеди патриотизм туемне итларах парни летти зажо ушла. Да шагом бег Юра земди са вазем девизим пире кирлях пуля.
0: Чапла Оля анчахта ман вилашки дженгаласка нагелеть. Шаг туемзем сахарах пулчер пирам Порношера, вот ща вержа, єврлеге вержа, харзерлеге, кошульзем, пети анюхчер, час расчарндерче вержа, і пщам берге кашнегун келдават.
1: Ща плачинахта патріотизм туй мне паллах пирень кашнынче адаландарзах помала, анчахта кашни биренщиннан расшири бурнаганщиннан танаш тебя инче пурнмалы май булдырча.
0: Ща пла булдырча оле.
1: Ща пла.
0: Малла сам багалашна май юрату берге тегалаша скелет. Вот и заховта ща дерехюхи матур хирачам, и ке ачагам шебе пледи.
1: Ща пла.
0: Ща богатрах юрада врне дикерса каяту. Вот ща чадах юрату юрзине тиш раду ноля. Вот ща юрзин берге тегаласа ктар тргашин. Менле камалбай совзине ширады.
1: Тавах Валентина уже за Максим Жени. Юраду теменде волчинахта пидя анла сарална тема дизигаласкети итларах чухне чеваш эстрада юра жиземде ахальчин земде ащак темыба итларах ширма ыдащи дизинде янашмар бульхамында паллах манжин вол пидя шивых ябала манжин дизин юрат мазар пурны щук вол юраду пурны штыткажи дизинде терас пулать пуля азынзах вараскелетинде шаня юру зем хушинче Олеся Яковлевба Михаил Раскал шрадаган юран эсмана кажар ятлы юра шак юра вол пидя итлегене Черене тивра, тем же дизе галаскилит, тем же где марганде терас себе. Тень смахизем видим ля булдеш пультень кавиде, вырын ла булдеш булдеш авам баданде. Шак юра, юрат нене нумай же палардаще социала. Тедель зенчи де нумай же раще мам батнеде. Юра шрада ганзим батнеде, шавам бада пидека молочинахта.
0: А наш рандаракане Олеся Яковлева, Михаил Раскал. Эсмана кашар ятла. Итлесе бхар.

0: Оля, Юра дуту име каларынын кезе шузымерцесін де пурнеде дұткылна чаплавит хасана да дұткылна тюм. Езі шав Юра дусы безенче мен балыртма тұржатын тарахыл. Мәжіне келіштереден шев сөзіне.
1: Юрадунде вол ман чунчере дизенде терс пулать пуля, шавам бада юраду балах вол тарлерем булать, теле еди булать, теле изриди булать, а плабузасында, я бы пулдарулуха адаландараган шин пулна май, шин зентуемез неди курма дражада, видерях курма май килет тарсандарзан, шавам бада хаман чунра хушаланаган туем зене ганамар, и ты шин зен чунчеренче хушаланаган туем зене дисан лаза пама дражада хаман завазенче.
0: Тархашин бразовенитли запхар.
1: Палаш тарарха итлиген зене. Херля магань, я атласаваба. Керля маган шешки речух, езана андат. Вортан шеш куч пасанада, вортан шеш юрат. Херля маганин илеме, сюне самантрах. Шелле мезаре ханаес, татна вахатра. Тебр шинчун не дуймазар, еза ан палхат. Унан шабине курмазар, самахпа анват. Хакланы ют кунжулада, перте кирлямар. Малара хамар шинебуль, шавран запахар. Сив замах порбег пулдаря, черене жантма. Сив замах шантус сыниде, пуля щухатма. Пурна щуля, кугар-магар. Аставар ялан, кам болеть. Теприн шаби сан, пульмежи иран.
2: Та юра дутуеме вол тада ытларах чухне шинземана арбаштараща кучпа кураган илембе, шавамбада вол яланах илемре мар дизе галаскеди, айкинчен куранаган илемре мар, тларах чухненде вол чунри илембе шиган задырать пуля, шагамба кебр свобода палаштар сафарасча итлигензене.
0: Таргашин оле.
2: Илеме турилке жене хураймастын, кугамай дахшан галачи жапла, юнажар одаган шинца несына мазыр, кымыл не черебе туйматырышмалла. Хошчухне хублджи пи дилем леде кабр. Анжах пужа бачах, шалда унын тэши. Суккарла шакна, тебрчух кураймастпар. Тень кадеть пар илем военчень итлаши. Илеме турилькешине хураймастан. Анлан адап тенех епшак смахсыне. Кулленех шабана черерин давдавадап. Щулшинче тэль булдарнышын, ыршинзене.
0: Дихитре голя. Саксово манадапите камалагайра междезин ржин зембури в земпире дацадраща. В земпире выбораща, в земпире пуранма булыжаща.
1: Ча плача нахта
0: юнажар.
1: Чампек ча нахта юнажар. Тарев параган шинзем булзасын и бир шунацем де хужат пар, амецни де бурнышлат пар, талев зембат не де харзардара хутма пулдарат пар буле.
0: Ча плах голя, Ебе пельна дарах, вот юраду перки эзе юрасым валиса васым ширнам. Вот тесли хренен да Денис Павлош Рандараган уйралу. Таш Лага, тогда Сергей Лекар Ферлаган, Карамель Юрозымде.
1: Шапла, шаня Юрозыне известненде, Юраду, теми пешихан Юрозым, шапах, шак сэмди зебаларцах вармала.
0: Хакл радио итлегенсем, шаганба литература шупшинчень, каларман, премеш паевиш ленча, перинбех пулар.
3: Литература, литература, шупшинчень.
4: Литература, шупшинчень.
5: Шандалыкпа Легамет диагностика центре палаштарать.
6: Канашри Легамет диагностика центре сывлыхатер слемеченеть. Павлов ураменчи вунна маша журтра, МРТ дадают ты анализ сыне, маларах ширинза, черецер хаварт тума булать. Васкар, алладахар, нулиулта, нулиулта, номер бешен гаравлар, хушма номере, вища. Сывлыха, бахатра упраза, тераслезедарар. Специалист Сындега нашла мала.
7: Шандалык шинчен. Чуваш хинри шандалык сайт пельдерны тарых паян республика ра ширым бер ширым улда, Шубашкарда ширым виши ширым пиле градус ожы булать. Шиль кондырхи веляны шинчен шекунтра, виши сагар метр хвартлых паварить. Сывлышрен юрек хэрэх пилек процент, атмосфера бузами шичер хэрэх 20 миллиметра.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
1: Вунеге жулдан асларах радио легензен валли.
2: Литература, литература. Шупшинджен.
3: Литература, шупшинджен.
4: Хаклы радио телегенсем, эфирда литература шупшинчен каларман и кемышпая. Перенбех полар, перембатраха наравара, хальевого тречи тухушлы шлеген совашсенчен пери Ольга Николаевна Савинова. Оля, а тяне был перень бурнощри, чей хакла щенцем. Манжут пасана, да, ебе оставадоб, ща перень каларумбра, а те, сан бурнощран ируирал небе пиделех оставадоб, если вот пурбер унан юрадовне, унан хватне той заюшни. И вообще, мне кто ядов тем жень. А юна жарайша бегех юратна не, был да сана нумай терев бана шаплай.
5: Шапла, чинахта, а тебе аненде был кашни, а тяна бурнощри, падем у домра, хавгаландар запыраган щенцем, були возим яланах перед Тарев бараща, юна жар булзанда, юна жар булмазасында, чинах тамана на тебиде, и уйрыл загайна на пурнощран, а пла булзасында, волманба яланах юна жар, ебе волмана пулыш сабыныне, кашни кунах, туядап тезе галас келеть. Выход цыплемес чуна, санзар пурнощ кадак. Меже жул ирцесынде, эзы келес щук. Шель, пирдень и уйрылдан. Чанаха хурайнгек, куранза гельмест кужа. Вол келеть, тарук. Эзі лартны ол мүші тақшанақ шке бадылна. Әнді шедене шығал, сан мұны күзем. Тақшанақ нұммай жерде санын еху зарылна. Сан ятнады зашы малалла візем. Пұлмазан да юнажар, пұр бір хываду бірде. Эзі баны тәреге, ұпры бір чүнра. Әмәтсем, шулзем ерценде, санырн сынару ұмра. Эзі бұлын яланақ, бірін азымра.
4: Шербулинде, вагода та вармашук, шербулинде порно жимала та залать, анчахта шав, шивых шинзар.
5: Чапла чанах та кунди, яланах вол манжан чуны радове, яланах шака тема ба суциявна чухне, вол млегала мала кушуль каплан загилеть, калаш мада иварде бра чухне, а плаву засанда и бир хамаран шивых шинзине, яланах асрадат мала, манжан дизайн вазем пиржан пиде, пальдер шли шинзем.
4: Анчах паенхи кунсан на небор, а не сана на мою раду парать, а не сположу бра чаплай.
5: Чапла чинахта анде ате шукне гура, а ебе яланах калада, а не парышуна тпа, пире, вижа джана, шеклеме булдарна, манлирех вол ваихава тупна жиха инже, ебе на паян хигунда онлан заэльме булдараймаста пуля, пиде ивар булна чинахта, а плабу засында ебер пурна щули жине тухма булдардамар, а не пулашса бынебе паян тахоин, санюга наш зымбе вол пире яланах, тарев барза бырай, чавам бада анде на тайма бушти зигала скелеть, шереш дичинех.
4: Шавна майсанан юразэмде пиде духаща, шак тема па, вот манан халигана вот Денис Антипов, чуна тивегень юрребе, лашта раскрыть радио телегенцине, а тебе, а не. Савинь авторевара Ольга Савинова. Итлесепхана.

0: Оля, кунзеринех ширадыны совазым, шам набридер хатрашын.
1: Тарлерем булай, хашпырджихне паргундады тевиже сова ширынма булдара, те бриджихне инде чынахтавыл ширман тапхарде булма булдара, ашриде шлет пэр, кильдешне инде бурнышламала, шавамбада хавхалануда тарлерен бухатра гилейт.
0: Тада калазах варма мазагарам, марезы халенде чевашнацы телевидение инче эвэй гурадан. Шагандада санан вэзем нумай пэдеще хайнце, шаплэшке.
1: Шапла кундада нумай жират пэр.
0: Шапла вэй палах юрат нэш пузасында пурбар вэхат кирлю, вэй кирлю нумай шаплэй.
1: Шапла чынахта, дэрэс. Акошт бортон нахуста гавара скилейт пирэн.
0: Хашан.
1: Радиоэт легензэне, кэшэх шэне юры духе. Юнэржэй атлэшак юры, халэхи паларца гавармаста бол юры кам юрласыне. Апла пузасында манын кала скилейт, шак юры манжын пиде пальдэрэшлэ мэнжын дизэнь. Кунда пирэн ит легензэм, халчэнь хонахман мэльбэ шиннэн кунжульне сынлаза баны курэне. Вол ажалыхри тапхардан бушлаза, мэнь бадалы чэнь, мэнлэрэх пурнышча шулебе уцадухны некадарды бурсяк юрыра. Кэшэх шак юры ит легензэм батне шидянде.
0: Пиде илемлі юрызем санын шав юрызене итлезеларна май, чун чыны бехте савынать, то тада шак Миккаланы не ебе илтне, Ольга сойде шав юрызен че пурынать теще сандерге. Чыны бехте шак мбекеле жадеб, иза чуна барза жирадан зене, каран шавым бада, взем анлазарыла шеде, шавым ба, взем халық чумне бұрза керзе вырна жашеде. Юлашки юры хальсан шене юры хажы бөлчеха. Халгана духны пешне, пешсе житне.
1: Тень пешсе житне юрызен чен азайзесен, девыл Анжелика Шрадаган Юра, Юратман Ятлышак Юра. Шак текстрада пиде тарлаенле Юраду дуемызне сынна запама. Тарышымыр сымах вайи булча. Шак куплетсен жеде припефрада дезе галаскелет. Мэншн дезесен Юрадура тарлерен дуемзен вуляши шинзен черезен жеде бржухне парбарне онланманны тарысмар онланны де булма булдара. Чавамбада шак Юрура шак цеманнанде анларах кадар сапама тарышым.
0: Аплаузын итлезе бұғар. Анжелика Юратман. Сова. Авторы Ольга Савинова.

0: Оля, вот Питя Камбала сан бакалашма яланах шамбек Камбала. Нашин дизайн шины шамбек уже Питя Камбала дизайн галас керет. Хавары шамбек юрасым ильцесы хавсав наданы. Если хрен даш табы радан, да радио нахыдрахи радан сан савава юраш ранзагайт мэн лету им сэмгазан.
1: Шак тую мачанахта сумна забама, мана смахта житмейш пуля. Хам смах осты был засын, дай пьяла нахкаладып, шариривал малярях саваныши, вал теле иди мележина, волчанахта пиде пузык теле иман жын, кашни шаня юра шуралны был, аджа журалны бек шак танчине, шаня аджа кильне беге бына кацейле, деп пиде савана дап чынахта. Хош прачухненде, шул жинже бына джухне, машина ба бына джухне де чынахта, хаман юрысне ильсесен, тем ли хавгалану журал загаяйт, шуна цемге юзеще тезе гала скелет, тада ытларах шира скелет, тада ытларах итлигин зимбатне шаня юрузем, шаня залозем жидири скелет, шак саман цинже.
0: Тавда бош оле сана. Паянда изе сабаладын хован савызыне, искаларын вот аджа бек шуралны бек тезе юрададын савызыне. Пиде мотор. Шаун бекех, вот сан берге калашны мая бепледе, изе пиде пурнача юрадаган шин, изе пиде шинзыне юрадаган шин, изе мажы чынахта тебертеслых шин, изе пиде таражадын жавенчен, юрадуба пурынма таражадын. Юрадуба пурынма шымылма жаплай.
1: Шымылмары чынахта, юраду кележу вол кашни шиднан черенже булмала, енчен дешак туемзен пирде хошалансан, эпир ыты жинзене де, шак шуттын жине де хамар шудуба ытларах савындарма, ожытма булдарат бір. Шак темы баман энергона жирны сывыда бур, палаштырза.
0: Таргаш, Оля, таргаш.
1: Хевел айынче пурне де вырын шидет ятла шак сывы. Хевел айынче пурне де вырын шидет. Саргушлы чертенче жекне де, кашны эдеме. Хевел дюберен, пурне де парбек хардет. Курма бэзэн ыррыне. Парахсан үпкелеме. Кашны бурнышра елет хаймын девишнене. Мен жын манын шапла денен хураве, пирдех. Евыр бит ежын ма хурлых пуссан черене. Вога дырцэн шещухлат пар. Шапла пулна, кирлех. Кэвэжу омзану кюреню, упрар марчын зэнче. Ырыдуны таврана тигрыба. Узал узалба. Эмэр гилет парре. Икке маршар жинче. Кирлема рахалех хайарбек юхтарма вогада. Кашнин булат шабатар лерен. Андан лаштар. Паридюснине кепри шуррине едаймасть. Паринжин вучулам, кепринжин тельгашковар. Пурниде парвижебе вишме нееплея юрамасть. Кашни шак шаржине кильна шутта левбе. Туллы делейбе саванза кунрангун буранма. Эдем гильна шуттанжине ожатма хояшшибе. Манза каярмар. Эбир шаржинче юратма.
0: Тілен мілі сава, піде чуна тіврі, піде вейла.
1: Шак сава інді чынахта манан чунрі пэдам шухуштуюма, цынла запараган сава дізі галас келець. Шінзіне де хамрада ытларах адаландарас чешак юраду дуемне, шінзіне ыры күрес дуема, шауымбада хамрда ырлыға, шутлыға адаландарса пырасчы малалла.
0: Шапла бұлдырчы, Оля.
1: Шапла бұлдырчы.
0: Сана пойзықта замахи, малыш дедеуна шусын атпырсаны, сан пұлдарулғай бірсін азақтырат бар. Кебірді қырын калейх, перембада эфира чинет бір, тавда пүш, Оля.
1: Хава спах келіне дұрышып сірім бәтнехан ана, тавах мана баян ехрау шидерін жын балинцина.
0: Тавда пүш сана, Оля.
1: Тавда пүш сіле.
0: Ольга Савинова Шираганцева зембе хайланы юрысыне халық чундан келіштер зейтлет. Сылдави палым, Ольга Николаевна тіленмеле пулдаруллы пайыт. Кашни самахинче, кашни ергенче, кашни савинче хун чарин пірбайы бұрынайц. Шага тебір чиребатнешетсе, чи ожы туемсем шурадатте. Шавығы трах Ольга Савинова пиде тарын шоғышлы пайыт. Онын сывезем. Унды шуғышсем, шинзене пурынма верендеші, теріс шул суйлаза ілме болужащы. Ольга Савиновына малышнеде ыны жутада сывық сунат бір. Вылпередада нумай илемлі сывы зембе, юры зембе савындарасса икеленмес бір. Хақлы радио тілегенсем Асайл Дередеп эфирда литература шөпшінчен кыларым бөлчі. Эбі кыларыма қадырлы зерці Брагане Валентина Белова, тада Юрий Филиппов сазы режиссері сау болашат бір зерімбе. Тепреділ бұл үчен литература чынлық шылгөші, ана терес, онланма шеш білмелі.
2: Литература шөпшінчен.
3: Литература шөпшінчен.
4: Чувашии 11 часов. Бұнеге жолдан асыларақ радио легензен валли.

Сылых сунат пара эфирда хабарзем студерия Лада Данилова первым паянихи каларымра. Паян Шубашкара пилот сырвачекене парацем дабынна. Шубашкарда вагатлыга падем общий салат распродащу ремечарна. Щак тады ты хабар батевар самантран палаштары бар. Шубашкарда БПЛА табына хрушлыха чарман, Шубашкар жинезіне хрушлых мерезіне пығын майдатпыр, шкулсынче екемір сменызем дистанции мелебе ішлеш, кружоксынде секцизіне ішне барахашлаше, тархашын хрушлых мерезіне пығыныр, тереслене информация шелгушезіне шешшаныр. Пилот сырвачекен хадерзіне була вишеше наманны палла, зілдерет пір беспилотник сыне візем юкне вырынзіне югерме, интернет ушлыхне каларзал артма юрама, шавымбегех вишева параджезіне хиреш кережеген хадерзіне, право органезін бірлежевізіне, пашалық административ лабексін вырынезіне фото видео югерме юрама, шагынжын вишер бенденге даран штрафлаше. Шубашкарда лишичим шкулда тада премыш номерли шкулда БПЛ-ран шаргурны земалли вагытлых пункушна. Онда вэри абачиме пулужильме булать. Пунктра хула администрация нещене зим психолог семдады медик семишлеще. Адрес Мир проспектче сагрынза кырмыш ашурт. Херюлине телефоне ширинвище Алла Щитмилюлта. Ширинвище Алла Щитмилюлта. Ядарла шар операцине хушина ганзен шем везен батне суя анонимла шынгарав зембе пыльдер узем гельме бушлана. Интернет режен зем везене шу ихин тахырмы женже. Можа жазен сыну кержеге зембе Эльбеков ураменше. Сакрымы шар комиссария ажен шурже батне бума ченеще. Астава максине хушинма имеш. Шар комиссария ажеде хула администрации де таван шар живын хюделеген зем пашалы фонжеде. Кунберге информация пыльдер мен. Азын адрес па неменле мероприятиде балартман ергеле мешеде азырган улы булар. Эфирда хабар зембе, Лада Данилова, Палаштарчы, Перембех Пулар.

0: Тарзан в Ураспек.
1: Тарзан Тударбек.
2: Тарзан Тударбек.
0: Чаваш нации радиове.
1: Санбагна
0: Чавашпек.
2: Чавашпек.

0: Прогноз погоды на национальном радио Чувашии и Чувашьень представляет общество с ограниченной ответственностью УК «Транстехсервис».
1: Долой сомнения при выборе нового автомобиля.

осадков. Ветер юго-западный, умеренный от 3 до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха составит по республике 21-26, в Чебоксарах 23-25 градусов тепла.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Когда весна касается земли, пробуждается все живое, и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
2: Путешествие по всему миру и России легко. Покупки с кэшбэком практично. Расплачивайтесь в путешествиях картой UnionPay от Россельхозбанка. UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
3: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
3: Код города Чебоксары 8352.

0: Кемел хүлэварринже кемел ду
1: кемел дударринже кемел сас
0: шав кемел сас сайтлими
1: чун хавас
0: чаш нац.

Как сообщает сайт «Погода в Чувашии», сегодня ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный, умеренный от 3 до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 45%, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха составит по республике 21-26, в Чебоксарах 23-25 градусов тепла.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
1: Алло. Код города Чебоксары 8352.
2: Тархелехеме дурдапта, кусан хускале.
3: Тебархелехеме дурдапта, шибашкар да пране.
2: Ищенышне турцасан,

Чебоксарах сохраняется опасность атаки БПЛА. Власти рассматривают вопрос введения режима чрезвычайной ситуации республиканского масштаба. Подробности далее в студии Анастасия Басникова. В республике создан оперативный штаб для решения вопросов, связанных с атакой ВСУ. Рассматривается вариант объявления в Чувашии чрезвычайной ситуации республиканского характера. Эксперты оценивают ущерб от повреждений зданий. Медики следят за состоянием нескольких пострадавших, сообщил председатель правительства Чувашии Сергей Артамонов. В Чебоксарах развернули оперштаб и продолжают помогать всем, кому это необходимо. На базе 57-й школы работает пункт временного содержания людей. Дополнительные пункты помощи развернули в 1-й и 38-й школах. Минобразование открывает пункты временного размещения людей на базе общежитий, техникумов и колледжей. Места для сна обустроены, осуществляется доставка питания и предметов первой необходимости. Власти просят с пониманием отнестись к работе экстренных служб и доверять только официальным источником информации. Телефон единой диспетчерской службы города 23 50 76. В данный момент опасность атаки БПЛА в Чебоксарах сохраняется. Мэр города Станислав Трофимов попросил чебоксарцев соблюдать меры безопасности. Не покидать дома, не подходить к окнам и балконам. Вторые смены в школах переведены на дистанционное обучение. Отменена работа кружков и секций. В городе остановлено движение всего общественного транспорта. А возобновление движения сообщит Минтранс региона. Родственникам участников СВО в Чувашии начали рассылать липовые приглашения на акцию памяти 9 мая. Якобы нужно с портретом и мужей, и сыновей идти к военкомату на Эльбекова в Чебоксарах. Военкомат, мэрия и фонд «Защитники Отечества» информацию опровергают. Никакого мероприятия не планировалось. Мэр Чебоксар Станислав Трофимов попросил не вестись на удочку злоумышленников и помнить памятные акции публикуют заранее на официальных ресурсах, а не в анонимных рассылках. В связи со сложившейся обстановкой поздравительная передача «Чарирень Тухаган Самахсем» на волнах Национального радио Чувашии не выйдет в эфир, пока не будет объявлен отбой опасности беспилотной атаки. Мы следим за развитием событий. Анастасия Басникова, служба информации.

0: иргилетти кашкаять.
1: Уех, кашкилетти иргаять.
0: Чваш на цирадюле.
1: Яланах перлей гулять.
0: Чваш на цирадюле.
1: Чан мне бельдерить.
0: Чагачу до тенджере, вишетерли я положу.
1: Лажан мой раги.
0: Шиван курачи.
1: Турбать их барма.
2: В ниге жулда насларах радио легензен валли.
3: Ирсамах калама аныркенер. Ирсамах ира варлах пегех. Толых чун череневал и геттек. Ира тухишатца кеберех. Ирсамах калама аныркенер. Воллексен тип сехорна чуна. Тепи бег полмазанда эненер, полхандаря каштах сивьюна. Ирсамах калама аныргенер, полмазанда хащух унусы, полащука сиень анхергенер, ирсамах чилайчух чунущи. Ирсамах калама аныргенер. Чувашень нацирадивни ферринчи, челерин тухаган самахсем.

Пурнам бурнашра чинахта темде булать, еврлых сыне бухмазар удар малаладусем. Ташман бере войзарладашан, анчах тейбир яланах перле перлехре вара вой. Ниме бухмазар малалах удар, паян хекун, шутенчене кельничен зниди, саламама булдарар, чиририн духаган самахсем галарам, уще эфирда чухне. Шавал ушкан, манан шул юруба каларма бушларе. Кевин Николай Казакован, Сави Борис Шендакован. Вон 20 еще них полубер перле перхум щенче, чеваш нации радиеве, перле стерся додер манибур чеваша. Ширим берре вон на алла тюрей эфир телефоне, алла беле херахтвата, смс-портал номере. Пурнеде, уже эфирда кедедев. Шак самандра вара ради чевахне, Марина Николаевна Мирошник, сиречнеть пер, паянхи, сава кон, унын шурал на гун был небодерейший, чечевых та хакла, щеннези. Шагамбек оша салам, ежендамар, илдан кемельденге хакла, чевах ранда чевах, юратна щеннамара. Идарайме Марина Николаевна Мирошник, сире паянхи уявба, алла щулащитни отпа ошан, саламбат парвал падрей райнинчи. Кешень падрель яленьше пурнать. Паянхи кун и бирана пуриншин детавдаватпар. Чирчир мне пельмесер пурнащпай келенсе. Саванса, тогда нумай нумащил пурнмала булдар. Хаклыши номер, если бурдан перемпурнащ саваныш падулать. Санбаю нашар юрадой хеликеме вайланать. Тавахсана, если бурышин, и бирсана пиде хыда юрада отпардеся бадереща, и лимля юра парнелеме идаще, чищевахта хакла щенызем. Хизепля, хакла Марина Николаевна, и бердесере, илдан юбилейбе саланватпар чон черерень, мэньбор оша самахсим, янращар сиреньятпа, илемле юрада халекщак самандрах парнелетьпар, тархашан, ежанза, илиземер, Александр Арсентьев шранраган, хонана гайсан юрра, ко юра сиреньятпа, янрадрейферда.

Еврошушсенеш Маркунзен Варгашни и Лемлю Юрсем Серми Булус, Шере Черерин, Духаганс Максим Каларам Райбер, Вара Радичевых Не, Изольда Родионовна Андрей Иваначнеть Парпаян Хикун, Изольда Родионовна Пызак Чапла, Саваплада и Лемля Уяв. Падрей районничий Палабуч Пашхель, Ялинчич Разуюсне, Халя, Комсомольский районничий, Туридимочка Сы, Ялинчич Барнаган, Изольда Родионовна Андреевна, Щурал на Гунебе и Лемля Уяв Базал Матпар, Вол и Геача Щураца, Юстерне, Паянхикон, Ялды культура Щурденче, Вайхурать, Изольда Родионовна Нащуда Раскала Эмер, Юмамбек Щиреп Сывлах, Щелгущ Пектав Сыраган, Вайхал Снатпар, Нумащул, Тенчелеме бекеленсе, телес авны чащи вышинзиме перле пайласа бурнмала булдыр. Нихыжанда анчерле ангулян, и бирсана педе хыда юрадат пырдеса салынлаще. Пырдыван твада тедеше, пилек апышы шемгесембе мышыре, херебе ывале, кереве бекене, Инесса, Дима, Ачисем, Моногисем, Алиса, тогда Амир. Изольда Родионовна и Берсире Салмат, Пропаян Хекон, Чинахта, Исрещут Тенчене, Кельня, Щак Пурнеша, Илем Лиректу, Мабулдарна, Ачерсембе Саванза, Кенербе, Керешербе Саванза, Моногисембе, Иргурца, Сирин Пурн, Малабулдар, Эшер Хеллер, Семьял Нахан Забычер, Сирия Ирсунза, Ольга Лукова, Салмат, Юра Барнирите.

0: Чувашин нации радио Венхумезем Шинже, Шандалакпа, Ядрин Молоко, Акционерзень, Ужибар Лежевень, Сычу Юрварин, Наша Корова Марки Балаштарать.
1: Для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14.00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от Ядрин Молоко. Все будет джаз.
3: Чувашин ишендалык сайт подернедорых, кешер республикара вуно вунбилик, шубашкарда вуниге вун 20 градус ожи булайт. Шир кондрых велян ищенченщик унтра, пилик вуно метрх вртлых паврить. Иран Чувашинре ширим виже ширим загар, тепхулара ширим билик градус ожи булайт.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Древняя легенда гласит: там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс.

0: жар-птица. Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. Жар-птица. Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте жарптица21.ру.
1: Пир женой страны родной. Встречайте новый вкус от букета «Чувашии» – натуральный напиток «Ржаной». Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни? Глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом. Радость питья, легкость бытия. Напиток «Ржаной» от букета «Чувашии».
2: Кельжурта, кивельня, электропроводка, пушар хорошлыхе. Специалистем ялды перценче электропроводка на улуштараща. Телефон сакар тагуржир вадарщича 0 вунбилля квадарбилля херах. Сакар тагуржир вадарщича 0 вунбилля квадарбилля херах.
3: Телефон рекламной службы 56 54 54.
4: Код города Чебоксары 8352.
5: Вунеге жулдан асларах радио легензем валли.
6: Чунумри чи ачаш самаха, Эпкалада баян сан ятпа. Вайхават парнили червазем, Черерени тугаган самахсем. Эфирда Ирина Лампасова.

Продаван малинасим комолом, ача шача юрубала больше щенахта юлдашмарцем пирень, кашни нех комол, ача шача бегев пуля. Пер хурланать, пер савнать вол, пер тун захлать вол. Щапла комол зим вара зеренними бухмазр ялнах ожа болчер. И бир радищевых не Владимир Федорович Мураков очнешень, он я чубе и лемля саламлыщи рубар. Паянхи гон и бир вармар дрыхинщи. Варнар Драхинчи, Авжагин Менгялинчи Бурнаган, Шолома. Владимир Федорович Муракова, Черетли Чуранову, Небесан Ватпар, Шолом. Пурный Чирачи Хаклы, Череп Сывлух Снадаб. Телебионы Чуялнах Юнажар Волчар. Анчах, Хован Тора Жолохун Данда да Итларах Кирить. Череп Удум Зембе, Мала да Мала Латалбан Мала Будар. Мене Метлени Зине Пурный Чагерт Мейк Сельми Вайховат Снадпар. Саламба Пичу. Илем Легюра, Парни Ремейдат, Про Владимир Федорович, Ячи Бедеще, Елена Энжей, Шаран Раган, Сан Чуранову, Юра, парни леме, ыдаще. Иберде, ошан, салматпар. Яланах, сирен сывлах, рширю полдер, телеир вара яланах, юнажар сюредер, сюредер сире, ырзунза, еленен жей шранраган, сан, чурална гунюра, парни лейтпар, кеви, Константин Маркован, сави, зоя, савлымбень.

Шу уйгень пилик мешкунинчи шутинчуни гельничинзим, ежинащи паяна ошу саламзим. Ага тебер саламба палаштармалый выход. Паян хигону водребелих шулгайла, шу уйгень пилик мешинче, мургаш муниципала округинчи хорну яринче, Виталий Григорьевич па, Татьяна Геннадьевна Ивановсенчи минче, пече херберчи, Ирина Чурална. Шав херберчи ебе. А тебе они не тавза махи каладов, манапурныч парниленешин, тевичли воспитание панашин. Шальбулен диати Виталий Григорьевич пилик шул шидеть пердень уйрыл сагайны. Анчахта вол, я нах перень астра. Аннешем, тавах сана. Ибе, шак пурны чулем не курны, санан от тебя перлети веш. Изе переншин, шерчинчи чи юратны чи кирлишин. Ибер сана, мэлли юратны не каласак дартма, шерчинча смах семлич телексер. Изе переншин, чи пысык, нимбе вишей метелей. Изе пурребе, киль туллы уих пек шудалса. Хевель бе кашын садырать. Черчер мне пыльмесра, ну мачыл пурнмала болдыр. Хастарлыху анчактыр. Эмір сукмаге тагырда варым болдыр. Юрадат пырсана, пуреншын де тавдыват пыр. Илемі юра парнереме ыдадып, аття не перкетене. Шавна май, ибер паянхигон Ирина сире салмат пыр. Шуралны гонырба серин аннереде ашырады тавдыват пыр. Шель ашыр, кузалама илдемеш, анчакта яланах был серин асра, яланах был серин черри. Ибер гынах пылеть пыр. Денис Ансипов шранраган, аття не юра варам. Халех парнелеть пыр. Кеви юрышан сави Ольга Савинован.

0: Серем зинжи мерджень агах, мэньма ытла илем лежи.
1: Тован бедень калан сымах, черем жень ма пиццип лежи.
0: Черерен дулаган сымахсем.
2: Черерен тухаган сымахсем. Чеваш ени радио эфиренде, черерен тухаган сымахсем каларым.
3: Шандалыкпа Легомед диагностика центре палаштарать.
4: Канашре Легомед диагностика центре сывлыхать рыслемеченеть. Павлов ураменчи вунны мыша журтра, МРТ да дают анализ сыне маларах ширынза, черецер хавырт тума былать. Васкар, алладыхар, нулиулта, нулиулта, номер бешен гаравлар, хушма номере, вища. Сывлыха, бахатра упраза, тераслезедарар. Специалистын дега нашламала.
5: Ваши нижендалык сайт подерне дырых, кешер республикара вуна вунбилик, шубашкарда вуниге вун 20 градус ожи булать. Шир кондрых веляны шенченше контра, пилик вуна метрх вартлых паврить. Иран, Чувашинре, Ширимвиже, Ширимзагар, Тепхулара, Ширимбилик градус ожи буле.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Когда весна касается земли, пробуждается все живое, и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
2: Мы открыли закон пенного тяготения. К букету «Чувашии». Все тянутся к пенной коллекции «Букет Чувашии безалкогольное». Градус наслаждения растет с каждым глотком. Больше никаких градусов, только притягательный вкус пива и роскошная пенная шапка. Пенная коллекция «Букет Чувашии безалкогольное». Сильное притяжение, пенное наслаждение.
3: Кельчуртраки вильня электропроводка пушар хорошлыхе. Специалистем ялды перценче электропроводка на улуштараща. Телефон сакарта гуржирвадарщича 0 вон билля квадарбилля херах. Сакарта гуржирвадарщича 0 вон билля квадарбилля херах.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
4: Код города Чебоксары 8352.
5: Вуниги жулданасларах радио легензем валли.
6: Черерень тухаган самахсем.
7: Янраш эфирда саламзем. Вештерзе шидерзень самантрах. Ирина вуле тарашсах. Эфирда Ирина Лампасова. Черерень.

Аяна плода ыран темле, пурцымрдай бир тура, алынча туру, праза туру, сыхлаца бидер бире пурнеди. Олеся Яковлева, ба Михаил Раскал, шульди бире юрубала бучиш эфирда, кеви Виталий Зюкован, сэви Силуан Аттень. Аллым равара, ядарлы салам лышыру, Василий Васильевич Бахмисов, ящубе хизепли Василий Васильевич, сирей бир радио шумнерех ехравлат бір. Паенхигон и берещавдири юратна, ылдан рада хак лощеномара, можара, тене, асатине кукажине, Василий Васильевич Бахмисова, сагрвана чулхи, щурану гунебе, салмама васкатпар, пирин юратна щеномар, падриель драхинчи, туричага яленчи щурасавсе, щакелдах теплення. Можаребе, Зинаида Васильевна Бафарляшсе, щемье щаврца, пили качабах сэщудиндерсе, урач нетратна. Самахмай от тебя не пурнмабушанаранба, алла улда щулгайря. И бирать тебя нине, тогда нумай-нумай шул перберни юратса, хисеплезе бурнмаснатпар. Тивичлиган рабузанда, ахан норма бельмеща, килькучалах радражаща, нумай шул тражсах, бельле хурчезем бахаща, паиньи гунда щаги ще барахмаща. Вощить дарана чтеща, перенять тепиде тражолла, чулухула равел асла партии шкуленча мирен задохна, таван галхусра, шайфер буза чтения, булхактер бузада вайхуна, халасуйланы бе, асла щемендял совет представительнче, нумай шул чтения. Волну майкерля эш туна ялвали. Смахран перенять дрошнебе падриль день, а слыши менее чедичень асфальт хочешь. Ялхалахи паенхигонда саванза зайлещак ыраполума. А тене паенхигонда тавдваща. А тебе анне, то хормоногибе саванза бурнаща. Таван ялакельсе их щуреща полушма васкаща кельдрешре. Юратна течем, сана и бер сагр вонучилхи юбилей бесалнватпар, юрат садахи сеплесе ырзунатпар. Удащилу тагр болдар, тапсы драган шилгуш евер вайхаваду аниксельдер. Керамандари бек пуян бол, тулах пурнышпа ыргур сапурн мала болдар. Пирену мачил савандар сапурнма, вайхал снатпар. Удащилу ялнах учил сабудар. А течем, тебр жох кирля самахсне вагатра калаймас продаболя. Шавда шта васкатпар, шаганшан санран кажаруйдатпар, и бирзана пиде хыды юрадатпар, нумай-нумай шул пересавандар сабуран, саламба мышыре, ачысемшем езембе моногизем, юрацады хисеплезе пердень юра парни булдардене, Василий Васильевич сире ырзунза, Вячеслав Христофоров па Марта Зайцева жаранраган, сукмак юра парни лимелитна, халех Янра Таратвар, ежен зайлсемерке ви Петр Федорофан, сэви Александр Лукинан.

0: Вохот, вон вишесе хеть.
1: Бунеге жолданасларах радио легензем валли.

Сывлах сулат преферда хабарзим, студирея Лада Данилова, первым паянхи каларамра. Чавашинре ракета хорошлыхин режимне парагашлана. Чавашин вырлахпа 7% утларах тивиштерни не палардать республика пушлыхи. Щак тады ты хабарба тебар самантран палаштарбар. Пая Шубашкарда да Шубашкару округ не ташман, яны пилот срывожиги не хадер зембе табынна. Информация малала пыльдерить пыр, Чавашинре ракеты хорошлыхин режим не парахашлана. Чавашинре сывлых сыхла министерстве пыльдерне тары хаманны зембур. Кашнеех керли медицины пулыжеве бете вештерне. Хальхи вагат райнги келек незыне вагатлых варнашмалы пункт семер геленя. Сенгерли ларудару лабами зенже ядарлы служба земешлеще. Школда вернеген зене паян инжетьме лебе варендеш. Азайльдерить пыр, пилот срывожиги не хадер зэнь паэзэне тытма, вырындан кужарма юрамаш, купурнышын хорошу пулма булдарать, вэжева паражэ зэне вэзэмюкне вырынзэне югерме интернет ушлыхне каларма юрамаш, шаг информация ташману зугурма булдарать, сакуна пызаганзэм яваплых тытма теве. Чавашин вырлахпа 7% ытларах тивештернине палардать республика пушлыхи Олег Николаев. Юлашки улды жулда пашалых пулыжывин пур формизембе узугурза республикари хужалых сень автопаркне пилекпенетла единицы шинеял хужалых техникебе пуянлатна. Кажалхи ага зуга лаптаге пилекшерхерых еги тулыйде шичевынным ишпин гектар ежинать. Куиртне шулхи кадардозыме талаштарзан умайрах. Вазэнжен ытларах пайне икшир загырвым пыр пин гектар пэрэджэлли культуры зиме женаще. Вырлых сагалмар шиделек лидаран хадерлене. Шурхе эшсен вале ширимеги бентонны минералы удобрение пурта да тэдя. Уихере тухма улды бен трактор хадер. Шурхе эшсене пурнышлама шиджи округ радыданна. Хальхи вахатра еги бен гектар аксахы варна. Вазэнчэн пыр бен гектар тула, пелек ширалы пыр гектар урба, вишерхеры пеле гектар сэля, шыр жирым гектар пыр жай ежанать. Олег Николаев па Антон Алиханов Чавашинин промышленничла потенциональный адландарасы жинчен сюциявна. Мускавра Чаваш Республикин пушлихи Олег Николаев тадарыщи федерациям промышленнич па судоюлю министре Антон Алиханов ешлю дельбулу иртерня. Тепойду зэнь жуденче регион промышленничен адаланывин кадардыве земдада шэни инвестиции проекче зэне худаяны. Егибинде ширинбелик мышулу падимледеве земдарых Чавашин пызы кадарду зэмбе паларына. Республика Раши федерациям промышленнич па судоюлю министерсим промышленнич политики не пурныш Ласени бетуны рейтингра, вон билик вырын шулерех хабарза, вон вещимыш вырын адухна. Промышленныш производствен индексе, шерикки дулыди шичевынымыш процент баданлашна. Азаны кадардуба адалжи федерал округра пиллекмыш, шержевра ширинбилекмыш вырын адухна республика. Чималданах мэньбур предприятиясыне адаландараса, тадашинезен ергелестезе Чаваш республики министр зен кабинече, пашалық пулыжывне хастарья выштарять, федерациян жен сахалмар теревелеть. Ядарлы чар операциясыне хушына ганзен шемезіне астывым акция берге суяхы барыши дереші. Шинзене шуэхін тұхырмышын Желбеков ураменже сакрымыш шуртра вырнашны шары комиссария жуымне шержива хюделеген мажарезден сынугержеге зэнбе пумаджынеші. Кимле болыр ку суяхы бар хулара гунбек мероприятир терме палыртман. Икелендереген шыру ихравзен илеген зэн шарикке ешір вынекке номер 5 шынгарвлаза пыльдермелі. Эфирда хабар зэмбе Лада Данилова Палаштарчы перембех пулар.

0: Ой, прежесть!
1: Педем халуга атлалась.
0: Чуваш нации радиоме.
2: В неге жылдан асларах радио легензен валли.
3: Ырсымах калама ан үркенер. Ырсымах ыры барлық пегех. Толық чун жирене был игеттек. Ыры духи жатса кеберех. Ырсымах калама ан үркенер. Вол лексен типсе хорны чуна. Тепи бех пулмасан да эненер. Пылхандаря кыштах сив юна. Ырсымах калама ан үркенер. Пулмасан да хыщух унусы. Пулащука сиень ан хергенер. Ырсымах чилайчух чунущи. Ырсымах калама ан үркенер. Чувашень нацирадивни ферінші челерин тухаган самахсем.

Фарида, тетям реже радов щуду, юрубала каларам на кимешпани бушлареке, ви юрышан савези наида сурбан. Тюбе тюлек, хава спахать хивельде. Мэнчухли кэтрэмэр ошкон шерпетлэхне. Кереть ырдуем, тунмабар, хиведе. Тенче забать мэньбур кирбетлэхне. Ире хитре, пить шугаль щут чандалок, илем щутта да пурмэнь ыдарман. Мэнле узал хиреть, уща шаналок, тюлек тавралаха шав бударма. Эсрель чунне, мэнь бела пландараян, ырэште мирле пурны щуншан ют. Ыр чун лыхалах, эсчэщ пулдараян, тымашкан хиреш. Харас Щерепут. Шагымбек Сова Ширна Ирина Иванова тавдыват прибер. Шунайбехте паян хигун бавал пиде келе жулле. Шунайбехте хакладыван марсим туру прадырда туру сыхладыр узал тесельдень. Мала вара берен ялнах перле удасща. Перберне ырзунзада хизеплезе. Ширинберре вунна алла тюрей ферзелефони бешен гравзим. Гедедеп сердень алла бели хиратвата смс-портал номере. Салам зем вара чунайбехте пиде нумай. Ага тебер салам лучеру вешсичетрибрим бада. Хакла чиририн хага с Максим Галаром. И бир паян Красноармейский районничий Алман Шаринчий Чуралса Юсне Шубашкарда Бурнаган Хамрна Шива Шинна Мышыра Атине Кугайшине Шалома Юлдаша Иштеже Юрий Чунла Тазачурелли Юрий Анатольевич Игнатьева Утмал Берешулхи Юбилей Бечун Шерерень Оша Комалба Санватпар Малашни Гиворны Шра Юрий Анатольевича Чуваш Юманибек Шерепсывлах Чуваш Сырбанибек Варам Кончол Чуваш Шелгожибек Тазапорныш Знатпар Сирень эмитлене мэтсем ялнах пурнышлан забудшир. Телейбе онышу кун зирень юнашар чуретшир. Сирень алакран хурлых паинге книга жанда анжакачшир. Ан вадыл, ан жирле. Ялан хавас чун башуре. Раскалу бул, хавасло бул. Пурын замши тебр шаган шуль. Пурде савын мала хавас бул ялан. Эжу он забыдар анжактар вайсан. Сана хивель бохтар чундан юратса. Телегана болдар хальхи бурнышратеща. Сирень береге хизепле Юрий Анатольевич. Катя Петрова Юрлаган, Саламлада Пьюра, Уявья Жибе Барсан, Комала Пуля Чеденя. Хизепле, Юрий Анатольевич, Утмал Берешула Житнятпа и Бердесире, Ошан, Саламладпар, Удащулар Серен Яланах, Уши Булдар, Тагар Булдар, Мэнь Шутланы, Мэнь Палартны, Яланах, Шемулан, Пурнышлан Сабыдар. Палахтара Жулухтан, Иксельдер, Сире, Ирзунатпар, Катя Петрова, Шранраган, Саламлада Пьюра Вара, Саванзах, Парни ведь Пертархашин, Ежанза, Ильземер, Катя Петрова, Эфирда, Кеви Юрышин, Сави, Клара, Егорован.

0: Чунамри чи ачаш самаха, Эпкалада паян сан ятпа, Вайхават парнили червазем, Черерени тугаган самахсем. Эфирда Ирина Лампасова. Черерен тугаган самахсем.
1: Шандалакпа укка транстехсервис тулымар явапла прележу палаштарать.
2: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 200 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС. На Марпасадском шоссе 29. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.

0: предназначена для прослушивания лицом старше 12 лет.
1: Пир женой страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
2: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество, группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте «жарптица21.ру».
3: С днем Великой Победы! «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Эскимо молочное «Попробуй магию загадки». 55 граммов, 54 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Кельчур траки вильня электропроводка пушар хорошлыхе. Специалистем ялды перценче электропроводка на улуштараща. Телефон сакарта гуржир водорщича 0 вон билля квадар билля херах. Сакарта гуржир водорщича 0 вон билля квадар билля херах.
5: Телефон рекламной службы 56 54 54.
6: Код города Чебоксары 8352.
7: В унике жулдан асларах радио легензем валли.

0: Анастасия Бойцикова, Кашлать Варман, Чувашхалах Юрий Беле, Больше Кашнишиншин, Чихак, Лутупрачан, Бехте, Порнощ. Хизепет ван мрцим, ширин берребу на латюре фердельфоне бешен граф зим, где теперь аллы били херхтвата смс-портал номер еще у ихень пилик мешкунинче, щутин жене кильничен цене паяны берры числат пар салам ватпар, вазене чубе ожи самах всем галат пар, да, пала хилем ли юрзим, где ян ратарат пар. Шын граф щитре, ирыгун булдар.
1: Алло, ирыгун булдар фире, наци радио нчешлиген цене. Манын паян чак пиликим меш, бай... Великим же агауиги бен шууиги витхагу. Шууиги паян гигун. Едерне районинже пурнаган. Янымовы ялинже пурнаган. Васильева Антонина Геннадьевна на. Тут мужу юбилей я тебе. Чунджеререн салам ласкелек. Выл... Шал, яным ялинджех, ну, май жол библиотека рашлеть. Тогда был шагында едерне это чиркаси ялиндже пирин пиле жансамбль бур, народный ансамбль. Шал ансамбль еди халых ансамбль не шуреть. Был пит илемли де кымылы херарым. Был вижу ивыл юстерна, мажорландарна. Шав на чунчаререн саламлас келет, пилер шадсан блинчен, тада хамран, валентиныран, валентина Кузнецовын шуралны гуня джебе юры бур. Шав юры пите кележет, манахамада, анада кележет пульдедеп. Шав юрыма саламлас келет Антонина Геннадьевнына паянгигун. Ворым эмер, ширіп сывлых, шак шургу не пөдім тінже жерлет, вырман зем, евыш кур, шавын бегех унында чуне, ширіп лензе, вайлан забырдыр, ан жерледір нихшанда, шуғшлан емеді зем, халық рада ана хизепле чырьяланах, халде хизепле шиена, ну тада да хизепле чырады земде юратчыр, Чунчер ерен салам ласкелет ша Валентину Кузнецову Юрибе.
0: В хаваспах парни лет перезирит на Юра эфирда Янаря. Унчен варатебер щируба пала шарха салам Ирина. Паян гедерне укругенчи щегала херенча бурнаган Зоя Михайловна Владимирован черетте щурал на гоне. Вал херле чуда яравенчи атнар яленча кунчу да горна. Весь Ирина раверенцы дохнах еще направлении бе. Советска салне щеремегельне. Щехала каще бе. Юрий Владимирович Владимир в пащем вещь аварна. Херахта харчел шоколдаца бурна ще берле. Ери давра терле чечек вазень. Чундан мень буртавани, кюржезем, кумыш зем салмат пар, ырлых сывлых ворам кончуснат пар, тура сыхладыр вазене, илемлю юра парнилеме ыдат пар вазень ящепедене. Илемлю юрине хадерлясе ходам, изирытн бех Валентина Кузнецова, щурал нагон юроба салмать.

0: Сирин салам за нива расширим береву на латюри эфир телефоне бие женат прака щитрите баршанкара вырогум болдар сывлус надоб.
1: Ирина салам. Вырогум болдар вырниге.
0: Вырогум болдар сириде.
1: Бир паян кусалама канаштыры хинди воспитки бить. Ялин здесь Урал заюсне, Хердюхне Ефефанова, Бумнахаль, Максимова, Лариса Алексеевна, Хазива Хатравал, Семьебе, Шубашкарда Бурнать, Серетли, Чурал на Гунибе, Салам Лашен. Лариса, Санаебер, Ошан, Ошан, Идам Лаза, Тазада, Сиреп Сывлах, Ворам Даыры Кунжул, Тулители и Сунатпар, Лариса Алексеевна, Аслы Ивали, Боржи Буслан Рамбах, Украина, Украина, где пересыхлать, перетазада сюда, клад тебе был пердезе, возьм, пересыхлаще, там бада, камен и было хере, Украина раз обзаган день, а шам же день у меня, жерезиди пусть стоят пар, возьм, где пуринге, яланах, сувлах пултар. Вадул мазыр бурынтер візен, күлян мазыр бурынтер візен келдің ізен, адезен бәтмен шеттерек візен пұрге сывы да таза таврынза пұр неде самындар чер. Лариса Ядебе ебір, Полина Борисовна, Борисова юрлаган шуралны күн юрыйт сабғашын. Пан юрламан жывыл Лариса Полина Борисова?
0: Полина Борисова юрламан хабаян.
1: Если майгезен шуралны күн Полина Борисова юрлативе шуралны күн?
0: Тересех. Пуру гумбек юра парни речь пар.
1: Тавах, Ирина, манжан гараватыца, юрат на гене, ебе инге же, надежда была дап.
0: Надежда. Тавах, сири, дап дабуш. Надежда, перембадащитнешин, саламанышин. Сывлых хова рада сунат пар. Чибер, тадах та эфирдадир был ищень.
1: Тепре эфирдадир был ищень.
0: Тавах.
1: Сыва была ищень. Тавах, тавах, перебурнити.
0: Шак Самантра, Вара Полина Борисова, эфир «Дай Шурал», Нагонь Юрубаки, Ви Александр Павлов, Севи, Ирина Степанова.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Это в его природе, это в его характере, это в наших традициях. Настоящий вкус натурального кваса от букета Чувашии. Насыщенный, тонизирующий домашний, классический хлебный, богатая палитра ярких выразительных вкусов. Натуральная энергия и незабываемые эмоции в каждом глотке. Уважая наследие поколений, чтя славные традиции и качества. Квас «Букет Чувашии». Живой. Настоящий.
2: Когда весна касается земли, пробуждается все живое и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
3: Код города Чебоксары 8352.
4: В Нигежулдан Асларах, радио «Легензен Валли».

0: Хусанчеваш Зембе, Сергей Павлов, Пурныш, Илем Юрабала, Польчич, Эфирдаке, Ви, Алексей Наумофан, Сви, Евгений Турхан, Чилирейн, Хуаган, Самахсем, Гларам, Равара, Тебер, Шангарав, Ира, Гонбулдар, Савуснатап.
1: Ирина, Ира, Гонбулдар, Малдава, Сидеща, Оносюсунтап, Всем Ерекили, Жаутар, Шау, Хавардюр, Натан, Анваскатя, Блядь, Блядь, Блядь, Блядь,
0: Блядь, Блядь, Блядь, Блядь, Блядь,
1: Блядь, Блядь, Блядь, Блядь, Блядь, Блядь, Блядь, Блядь,
0: Юрадя Плабузасын.
1: Анваскадерым.
0: Анваскадерым. Юра Парнилетпер. Владимир Фроловпа. Перле. По Юра Ибер. Юрлат. Прощамна Майтархат Шиндежин. Заиземерке. Ви. Юрий Кудаков. Ансави. Геннадий Изигелень.

0: махма, парнеледя в савза туяма, черевин тухаган сомахсим. Чуваши нации ради вентюри перенче, черевин тухаган сомахсим кларам, серенге Ирина Лампасова.
1: Черевин тухаган сомахсим.
2: В Чувашии 14 часов.
3: Программа предназначена для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Чебоксарах отменили угрозу атаки БПЛА. В Национальной библиотеке открылась выставка «Ко дню Победы». Подробности далее в студии Анастасия Басникова. Глава Чебоксар сообщил об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов в городе. Станислав Трофимов призвал жителей сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями и не мешать работе экстренных служб при ликвидации последствий. В связи с массовой атакой со стороны ВСУ в Чебоксарах развернули оперштаб и продолжают помогать всем, кому это необходимо. На базе 3 школ работают пункты временного содержания людей. Комментарий по поводу помощи пострадавшим дала министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова.
1: В связи с массовой атакой ВСУ в Чебоксарах оперативно развернуты пункты временного размещения для жителей. На сегодняшний день это 3 школы, 57, 1 и 38 школа. В первую очередь это возможность отдохнуть, поработать с психологами. Организованы врачебные медсестринские бригады, достаточное количество воды и медикаментов. Люди находятся в безопасности, абсолютно нет никакой паники. И наша сейчас задача, чтобы действительно людям в этот сложный период было комфортно, удобно и безопасно. Пострадавшие есть. Они доставлены в медицинские организации города Чебоксары. Резервированы койки для госпитализации наших пациентов. Работают самые опытные, самые внимательные и чуткие доктора. Все оказание медицинской помощи находится под пристальным вниманием главы республики Олега Алексеевича Николаева. Поэтому наша задача максимально сделать все верно и грамотно.
0: В Национальной библиотеке открылась выставка «Ко дню Победы». В экспозиции представлены произведения о начале Великой Отечественной войны, о подвигах героев, выдающихся военачальниках и великих сражениях, изменивших ход истории. На выставке представлены издания о Сурском и Казанском оборонительных рубежах, пролегавших в годы войны по территории Чувашии и призванных задержать фашистов на подступах к Казани. Выставка призвана стать поводом для глубоких размышлений и еще одним напоминанием о том, что память о Великой Победе – это бесценное наследие. Специалисты Чебоксарского отделения ДОСАФ России, кадеты Чебоксарской школы номер 22 имени Героя России Николая Гаврилова приняли участие в Параде Победы, посвященном 81-й годовщине Великой Отечественной войне. Он прошел накануне в Парке Победы. Командовал парадом председатель местного отделения ДОСАФ России Ленинского района майор Сергей Степанов. Вместе с кадетами в параде приняли участие инструкторы Центра «Воин», участники специальной военной операции. Память жива, и она передается из поколения в поколение. Участие в таких мероприятиях помогает воспитывать в молодом поколении чувство патриотизма, ответственности за будущее Родины, говорит участник СВО Сергей Васильев.
2: Это священная дата. Наши деды, прадеды добились ценой собственной жизни. Многие потеряли своих родственников. Важно помнить наши традиции и чтить память о наших ветеранах, которые старались, чтобы над нашей головой всегда было небо чисто. И мои деды Иван Иванович, Николай Иванович, Семен Иванович и Григорий Иванович, они все прошли путь, к сожалению, один до победы не дожил, погиб. Их великий подвиг помогает нам по сей день. Мы должны донести эту победу до молодого поколения, чтобы молодое поколение также помнило и старалось быть готовы честью и духом всегда отстаивать интересы нашего государства, семьи, близких.
0: О том, что память жива, подтверждают кадеты и их педагоги. Ребята почтили память героев, возложив цветы к вечному огню. Работа по патриотическому воспитанию в школах идет активно. Результат, говорит, сам за себя, отмечает педагог 5-го кадетского класса 22-й Чебоксарской школы Анастасия Бахарева.
3: Дети знают о войне достаточно много и знают дату начала, конечно же. Основные сражения и битвы, чем они закончились. А самые тяжелые дни для нашей войны они тоже знают. Ежегодно они чтят память наших предков, хранят бережно альбомы своих родственников, приносят их в школу. В школе устраивают бессмертный полк. Сегодняшние тоже достижения их в плане того, что они занимаются строевой подготовкой, поют гимны и Чувашской Республики, и Российской Федерации. Знают эти гимны наизусть, знают, как выглядят погоны и как звания, да, должны звучать. И вообще, что должен делать настоящий офицер. Я считаю, это неоценимый вклад в будущее наших детей.
0: Мы следим за развитием событий. Анастасия Басникова, служба информации.

0: Прогноз погоды на национальном радио «Чуваши» «Чувашьень» представляет открытое акционерное общество «Ядрин молоко». Молочная марка «Наша корова».
1: Для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14.00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин молоко». Все будет джаз.
0: По данным сайта «Погода» в Чувашии, в среду сохранится малооблачная погода без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 10 до 15, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Завтра днем по республике 23-28, в Чебоксарах до 25 градусов выше нуля.

0: Реклама в эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Путешествие по всему миру и России легко. Покупки с кэшбэком практично. Расплачивайтесь в путешествиях картой Union Pay от Россельхозбанка. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир. Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.

0: легень. Чуг ит легень.
1: Щербин ит легень. Чур ит легень.
0: Мельюн ит легень.
1: Мельюн ит легень.
0: Дер ит легень.
1: Дер ит легень.
0: Чаваш наци радиове. Тенче ит легень.

0: Программа предназначена для прослушивания лицами старше 6 лет.
1: Путешествие зовем, вместе с вами в путь пойдем.
2: Дорогой безопасности расскажем вам для ясности.
1: Как в пожар себя вести, на воде как жизнь спасти.
2: Вы узнаете от Насти, как вести себя в ненастье.
1: От спа...

0: Привет, мальчишки и девчонки, а также их родители.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: В эфире Национального радио очередной выпуск программы «Путешествие в страну безопасности».
1: С вами, как всегда, мы, его ведущие, Сергей Аршинов, старший государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Чувашской Республике.
0: И Анастасия Нягина, ученица гимназии номер 4 города Чебоксары. Ребята, дядя Сережа, для вас я приготовила загадку. Отгадав ее, вы сможете узнать тему нашей передачи.
1: Интересно.
0: Слушайте внимательно. Шипит и злится, воды боится. С языком они лают. Накормишь – живет, напоишь – умрет.
1: А, я понял. Надеюсь, что наши юные радиослушатели тоже догадались, что это огонь.
0: Мы не раз говорили, что когда мы небрежны с огнем, он становится нашим врагом.
1: К сожалению, с наступлением теплых дней значительно увеличивается число возгораний. Любой пожар – непоправимая беда. Еще страшнее, если он происходит в природной среде.
0: В майские праздники многие выбираются на природу, хотят приготовить вкусное мясо. Но костер пикника или шалость детей могут стать причиной пожара и навредить природе.
1: К сожалению, и в лесу многие пренебрегают простыми правилами пожарной безопасности. Для приготовления шашлыка используется открытый огонь, а это всегда связано с определенной опасностью. Из-за беспечности людей огонь может охватить сотни гектаров леса.

0: а на месте прекрасных деревьев останется страшное зрелище.
1: Миллионы насекомых, птиц вместе с их гнездами, животные и все то, что создавалось природой в течение многих лет, может погибнуть от огня в считанные часы или минуты.
0: Когда случается беда, люди могут позвать на помощь пожарных. А если загорится лес, как быть зверятам, которые там обитают? Ведь лес – их дом.
1: Пожар в лесу – самое настоящее бедствие для его обитателей. Нет у леса страшнее врага.
0: К сожалению, пожар в лесу чаще возникает по вине человека. И это неосторожное обращение с огнем, непотушенный костер, брошенная спичка или сигарета, детская шалость. Иногда причиной возникновения пожара может служить молния, но такие случаи довольно редки.
1: К возгоранию может привести и сжигание мусора вблизи леса, а также тлеющий окурок.
0: А в сухую, теплую и ветреную погоду огонь в лесу распространяется еще быстрее. Поэтому необходимо помнить, что вполне реальна опасность возникновения лесного пожара даже от небольшого источника огня.
1: Нам говорили, что нельзя разводить костер там, где много сухой травы или близко расположены сухие пни под деревьями, особенно под теми, у которых нижние ветви находятся на небольшой высоте.
0: Да, чтобы сохранить лес для себя и для будущих поколений, нужно быть предельно осторожными с огнем.
1: Это поняли и наши сказочные герои, и Маша, и Бяша.
0: Да, сегодня нас ждет сказка «Бяша, Маша и шашлык». Решили как-то весной белки, Бяша и Маша, шашлык из грибов нажарить. Их летом много выдалось, запасов лишних сполна осталось. Вот и пришла к ним в головы эта идея. Пригласили друзей со всего леса, поставили мангал под большую пышную ель, разложили в него веток, натаскали дров и стали огонь разжигать. И так, и эдак пробовали они поджечь ветки. Да только дрова никак не загорались. Уж очень мокрые были.
2: Ух, и замечательный шашлык получится. Я вот с корочкой хрустящую люблю. Они такие вкусные получаются, что ум отъешь.
0: Сказал Бяша, зажигая очередную спичку.
1: Замечательный-то замечательный. Только вот как мы огонь разведем? Все тухнет да тухнет. Вон друзей сколько позвали, а толку?
0: Ответила Маша, подкидывая в мангал очередной кусочек березовой коры. Тот быстро прогорел, а ветки так и не загорелись. Бяша сел на пенек, оперся головой на лапу и задумался.
1: О чем задумался, мой друг?
0: Грустно спросила Маша у Бяши. Он с серьезным выражением посмотрел на Машу и, словно Архимед, выкрикнул фразу, подскочив с пенька.
2: Идея! Я знаю, что у лис в норе есть горючее средство. По-моему, бензин называется. Они его у дороги целую канистру нашли. Говорят, он очень хорошо горит, и им все, что хочешь, можно разжечь. Слушай, Маша, сходи, пожалуйста, к лисам. Спроси баночку этого бензина. Скажи, что за это мы их на шашлык пригласим. А я пока грибы на ветки насаживать буду.
0: Так они и сделали. Бяша стал нанизывать грибы на длинные прочные ветки, а Маша побежала к лисам. Через несколько минут Маша вместе с лисятами стояла с довольным выражением возле мангала с банкой бензина в руках.
1: «Ну что, друзья, начнем?»
0: – спросила она у стоящих вокруг зверят. Облила дрова бензином, который, стекая, попадал на землю и лапки Маши, и с выражением командира дала команду.
1: «Поджигай!»
0: Бяша чиркнул спичкой и поднес ее к лежащим в мангале дровам. Огонь вспыхнул быстро, и загорелись не только дрова, но и бензин, который попал на землю и лапки Маши. От увиденного зверей охватила паника, и они замерли, как вкопанные, широко открыв рты и не зная, что делать. В это время Маша выбросила из рук банку с бензином, которая разбилась прямо под стволом ели, и бензин вспыхнул, охватывая пламенем ствол дерева. Следом загорелись ветки, и вот уже большая, могучая елка стояла вся охваченная огнем. Придя немного в себя, звери с криками «Пожар! Горим!» кинулись в разные стороны. Через некоторое время приехали лесные пожарные и не дали огню перекинуться на другие деревья. Но вот елка все-таки сгорела. Маша попала в больницу, где местный врач обработал ее лапки, ведь она получила ожоги, и теперь ей каждый день нужно было ходить на перевязки. После этого случая все звери в лесу знали, как опасны легковоспламеняющие жидкости и чем это все может закончиться.
1: Вот тебе и пожарили шашлык. Притом это произошло в еще не просохшем до конца лесу. Я представляю, если бы лес был сухой, что бы было тогда?
0: Правильно, Настя. Могла бы произойти большая беда, и пожар нанес бы еще больший ущерб. Недаром весной в лесах вводится противопожарный режим и запрещают там жарить шашлык, а тем более разводить костер.
1: А еще и эти горючие жидкости. Как они все-таки опасны?
0: Это правда, Настя. Давай попросим нашего машиниста поезда прибавить скорости и быстрее прибыть на станцию Школьная, чтобы спросить у ребят, знают ли они про горючие жидкости и противопожарный период.
3: Школьная.
0: Скажи, пожалуйста, из какой ты школы?
4: Я из второй гимназии. Комиссарова Анастасия Игоревна, 5-й Б-класс.
0: Настя, а ты знаешь, что такое противопожарный период?
4: Не знаю.
0: А как думаешь, в каких местах запрещено разводить огонь и жарить шашлык?
4: В лесу, в парках, на балконе еще.
0: А скажи, пожалуйста, что может случиться, если не выполнять эти правила?
4: Ну, может случиться пожар, большой пожар, может подгореть что-нибудь, трава, может сгореть лес, дом.
0: Скажи, пожалуйста, какие воспламеняющие жидкости ты знаешь?
4: Бензин. Больше не знаю. Керосин.
5: Мы из 4-й гимназии. Кузяков Владимир. 3-й класс. Противопожарный период – это когда нельзя разжигать костры в лесах, потому что может пострадать лес и животные.
6: Гаврила Богдан Дмитриевич.
0: Что такое противопожарный период?
6: Когда нету пожара. Ну, против пожара.
7: Когда нельзя дома играть спичками и разжигать огонь в лесу. И оставлять огонь без присмотра.
0: Как ты думаешь, где запрещено разводить огонь и жарить шашлык?
8: Нельзя разводить огонь и жарить шашлыки в лесу.
7: Шашлык нельзя жарить на природе, в лесу, дома.
0: А что может случиться, если пренебрегать этими правилами?
8: Может начаться пожар и пострадает лес.
7: Если не соблюдать эти правила, может сгореть дом, могут пострадать животные и птицы.
5: Если не соблюдать правила, может сгореть не только одна квартира, так и весь дом. Может случиться большой пожар. Сейчас на улице тепло, поэтому нельзя разводить огонь в лесу. Во дворе, на балконе нельзя жарить шашлыки. Это может привести к пожару. И все может сгореть.
0: А какие воспламеняющие жидкости вы знаете?
8: Я знаю воспламеняющие горючие жидкости, масло, уксус.
5: Бензин и уксус.
9: Есть правила на свете. Должны их знать все дети. Сейчас отправимся мы в путь на станцию, где правила живут.

0: А сегодня гость нашей передачи – сотрудник Управления надзорной деятельности и профилактической работы
1: Михаил Першин.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С 10 апреля на территории всей Чувашской Республики введен особый противопожарный режим. В условиях действующего особого противопожарного режима, когда речь идет о полном запрете на использование открытого огня, доводы, что мангал не является его источником, не обоснованы. Любое горение, в том числе древесного угля, особенно в процессе его розжига, несет повышенную угрозу пожара. Согласно правилам, на территориях населенных пунктов установлен запрет на разведение костров в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями, а также на землях общего пользования. Также не допускается разведение костров в местах, находящихся на расстоянии 50 метров от объектов. В случае высокой пожарной опасности разведение огня, в том числе и в мангале, может стать причиной создания опасной ситуации и угрозы для жизни людей. Поэтому огонь в мангале, жаровне приравнивается к костру, который запрещено разводить в период введения особого противопожарного режима. Подобное правонарушение карается административным кодексом, а в отдельных случаях и уголовным. Кроме того, требуется соблюдать и другие не менее важные меры безопасности. Откажитесь от организации барбекю под кронами деревьев, на сухой траве или вблизи надворных и жилых построек, то есть разведение костров, приготовление пищи, будь то на углях, мангалах, жаровнях, категорически запрещается на землях лесного фонда и прилегающих к ним территориях. С осторожностью нужно относиться к использованию жидкости для разжигания, особенно на легких парафинах, так как при нагревании они могут быть взрывоопасны. Категорически запрещается лить жидкость даже чуть-чуть на горящие угли, а также использовать для разжигания в мангалах легко воспламеняющиеся жидкости, такие как, к примеру, бензин или керосин. Категорически запрещается пользоваться легко воспламеняющими жидкостями и горючими жидкостями, следить за огнем детям. Не оставляйте разожженный мангал без присмотра и не позволяйте маленьким детям находиться рядом. Угли, золу и шлак, оставшиеся в мангале после использования, нужно тщательно заливать водой до прекращения полного тления. За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима грозит очень внушительный штраф на граждан до 20 тысяч рублей, на юридических лиц до 800 тысяч рублей. Кроме этого, в отдельных случаях, связанных с последствиями пожара, может возникнуть и уголовная ответственность. Уважаемые радиослушатели, лицо, приготавливающее пищу на углях, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации тления, а также мобильным средством для связи вызова подразделений пожарной охраны. Также приготовление пищи допускается лишь только в строго отведенного для этого месте. Мангал, жаровня, емкость должна находиться не менее 5 метров от здания либо сооружения, а зона вокруг емкости в радиусе не менее 2 метров должна быть очищена от горючих материалов.
1: Станция музыкальная.

0: загадочная.
1: Привет, загадочная! Вот и мы. А сможешь отгадать нашу новую загадку?
2: Печи я люблю, огонь. Только ты меня не тронь. Укушу, оставив след. В черно-красный цвет одет.
1: Что это?
2: А ваши ответы ждем ВКонтакте на нашей страничке МЧС Чувашия. И на этом мы, ведущие радиопрограммы «Путешествие в страну безопасности» Настя Нягина
1: и Сергей Аршинов, на сегодня говорим пока-пока. Большое спасибо сотруднику Кугейской школы-интернат Валерию Галямину, нашему звукорежиссеру Юрию Филиппову и редактору программы Алине Герасимовой.
2: И ждем вас в нашей сказочной стране в следующей передаче.
3: Путешествие зовем, вместе с вами в путь пойдем.
2: Дорогой безопасности расскажем вам для ясности.
3: Как в пожар себя вести, на воде как жизнь спасти.
2: Вы узнаете от Насти, как вести себя в ненастье.
3: От спа...

Чувашин рижандалык сайт пандерне дырых, кэшер республикара вуно вун билек, шубашкарда вуниге вун 20 градус ожи булайт. Шир кандырхи веляны шенченше контра, билек вуно метр хвыртлых падрит. Иран Чувашинре ширим виже ширим загар, теп хулара ширим билек градус ожи булайт.

0: Хари юрланыне кам малдан илдеть, волтелейлі.
1: Чаваш наци радиове,
0: пурнозя бин зазаба терлеть.
1: Шубашкарда,
0: тада сене жубашкарда,
1: тахар вон билеке, тахар ФМ хумзинчерян рать.

0: Иргитетре хевель байыргибе. Кичем гомол наци радио безирелеть.
1: Варанда тюрех яр. Кунебе янратар.
2: Чуваши, 16 часов.
3: Радиоканал «Национальное радио Чувашия», «Чувашьень» рекомендован для прослушивания лицам старше 12 лет.
2: В эфире «Национальное радио Чувашии», «Чувашьень».
3: Свидетельство о регистрации средств массовой информации выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 26 апреля 2019 года, серия L, номер FS-77-75-672.
4: Программа предназначена для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Прокуратура Чувашии взяла на контроль соблюдение прав пострадавших вследствие атак со стороны ВСУ. Отопительный сезон в Чебоксарах должен завершиться 7 мая. Подробности далее в студии Анастасия Басникова. В республике создан оперштаб для решения вопросов, связанных с атакой ВСУ. Зафиксированы повреждения в ряде жилых домов. Рассматривается вариант объявления в Чувашии чрезвычайной ситуации республиканского характера. Специалисты приступили к оценке ущерба и восстановительным работам. Для тех, чье жилье пострадало, работают пункты временного размещения, сообщил председатель правительства Чувашии Сергей Артамонов.
1: Развернуты пункты временного размещения, где на данный момент находится около 700 человек. Люди получают полноценное питание, воду, врачебную и психологическую помощь при необходимости. За данное время ведется обследование всех домов пострадавших следственными органами. После их осмотра уже пойдет работать комиссия и начнут уборку территорий. Вполне возможно, в республике будут объявлены чрезвычайные ситуации регионального масштаба после того, как примерный ущерб будет оценен. И все, кто пострадал, они, конечно, возмещение получат.
0: В Чебоксарах сейчас восстановлено движение общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы вернулись на маршруты и работают согласно расписанию. Прокуратура Чувашии взяла на контроль соблюдение прав пострадавших вследствие атак со стороны ВСУ на территории Чебоксар и Чебоксарского округа. Личный контроль за ситуацией осуществляет прокурор республики Эдуард Гейматов. Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи ведомстве по номеру 39-20-92 организована горячая линия. Пункт проката «Помощь в трудной ситуации». В рамках нацпроекта «Семья» и Бресинский центр сособслуживания предоставляет бесплатно технические средства реабилитации. Это временная поддержка для инвалидов и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Недавно в центр обратилась женщина. Инвалидная коляска потребовалась ее пожилому отцу. Коляска помогает мужчине чувствовать себя дома увереннее и выходить на прогулки. Отопительный сезон в Чебоксарах должен завершиться 7 мая. Отключение тепла произойдет после пятидневного периода со среднесуточной температурой выше 8 градусов тепла. Важное требование к горячему водоснабжению. Согласно Санпин, температура горячей воды в точках водоразбора должна составлять не ниже 60 градусов Цельсия и не выше 75. Эти параметры необходимы для обеспечения безопасности жителей, профилактики размножения инфекционных возбудителей, сохранности инженерных систем многоквартирных домов. Минприрода Чувашии подготовила подборку экотроп для весенних прогулок. В регионе обустроено около 10 маршрутов. Среди популярных направлений – тропы в поисках сурков и по заповедным тропам в Присурском заповеднике, тайны Чувашского леса, у Медведя в Обору и Эко-Невидаль в Национальном парке Чуваш-Вармания, а также Волжский променад в Мариинско-Посадском лесничестве. Экологические тропы позволяют познакомиться с уникальными ландшафтами, редкими растениями и животными Чувашии. Подробная информация о маршрутах на сайте Минприроды Чувашии. Мы следим за развитием событий. Анастасия Басникова, служба информации.

0: сас. Светлана Азамат сасы. Тогда чувашира в жизнь. Йорогевих ваган зень. Юрыш зень. Культура ба наука. Верендю еще не зень сасы.
1: Сас килеть, сас каять, тынче тавра щавранать, тынче тавра щаврын на жим, тилендермеш ерхывать.
2: Хизе плетусым, юлдасым, тавансым, пелешсым, перейтлеген шамрыксым бевадасым, Чываш наци радиоин тюри эфиринчи эбе Светлана Азамат, сазы режиссёре Эллада Данилова, тада сас кларым хыны, сиринбе тель булма, щавдери хавас, апла булзан, Пірне барі хабылды вас. Панхи сас кларым хыны, республикари, трактор даваган зэнь культуры керменя, халық пулдаруллық шурчынь фольклор енебе эштеген пай пушлыхе, Чываш республикин культура дава дивишле эшчене Светлана Вячеславна Тяхмусова ұргын булдыр.
3: Ұргын булдыр, хакла радио иттеген зэм.
2: Светлана Вячеславовна, ван сюрехын де шамбегы дубы раскерет. Халық пулда рулық шурденче, халық пулда рулық не адаланма пулжаган, тада мизе пай ішлет.
3: Халық пулда рулық шурденче, перен пуребірле виже пай ішлет. Везенченін де был фольклор енебе ішлеген бай, онда бір твады специалист ішлет бір. Шавын бегех халық пулда рулық не адаландараган пай бур, тада унсыр пушне клуб сэмбе ішлеген бур. Пайбур. Вижу, пайбур, лет услан келиштерзе жлетпір.
2: Ага, осы, не, я дезіне қазақ варна болсан, лайық болатшы болы. Мен жын дезе савинтке пин халі перейтілеген зім бізім, ялзын же бізім, түрлі-түрлі пулдарул хушкіне зіне жүрешчі бізім, шамбада бізін я дезіне қазақ варсан сумлы болат.
3: Йо, хабаспах, палаштарат бір, халық пулдарул хинче жлеген специалист сімбе. Фольклор енебе берін, фольклор енебе ішілеген специалист Лиди Бурмистрова, Уладыр Хере. Шабын бегех берін, хорзене ерці бірагане Светлана Логинова. Театр зімпе ішілегене берін, пүрде білеген, Палла Шиын дейбір, Надежда Кириллова. Она пүрде білеші шапла. Шабын бегех берін, клуб зімпе ерці бірагане зін, Пайне ерце бұрать перен Светлана Долгова. Он видимебе ішлеші Татьяна Лебедева. Тада проект сімбе ішлегене перен Тамара Александровна Шамсеева. Шабын бегех бұрын перен Шамрак хер. Нумай болмас ішлене хавыл берен Алена Шельбулинге хушаматне Шапыр сабрақсанда астумастып қажар радует деген зім.
2: Булат бітеуін беке осы мек. Затем сыр каламылла ебала, пушран тұхат теу кеч бара.
3: Пуша келмері.
2: Ага. Ну, темек мар, тем дезе санде, езірвче, шамек мүлле каламылла. Пар хуранда вреде резер. Халық пулда рулығын хураненче вреде резер. Халық па бірле, езір. Езір, шавна, време, Булжаган зим. Мы же время зря пишмешни менде. Вот манан халых пулдарулых ятла сыва бул. Бур. Вот чене шубашкарды шкул зенче, Азамат вулав зим, сыва вулаган зин, конкурсе, кучал вуни камыш хурдистры. Шендирыжи зине, манхаль идлетер скейт, радио идлеген зине, таза саната палаштары скейт, шага халых пулдарулыхи сывамба таргашын.
4: Сегодня же башкарды, вон весь ваш водам шкуда, чеваш стихи литературе не в рендигенезе. Николаева Вероника Николаевна,
5: Алексеева Алина Анатольевна,
6: Никифорова Инна Геннадьевна,
7: Трофимова Алина Владимировна,
4: Светлана Васильевна Азаматширна, халов пулдарулах савине, и тлемеса нитпар.
8: Халов пулдарулахе, халов чизе, сумлахе, ханана сумасуса, Тавана хизептуза, повинат пардаван зем.
9: Халых пулдаруллахе, халых озе, пурлахе, ватызен ятне тыца, пигельне озафурза, пурнат пардаван зем.
10: Паргадаре пуладех, паргадаре юладех, саварада, юрара, самахра юны асра, шаванба юрлат парда, шаванба ташлат парда, Шавынба таван чыргемір, илемне хаклат парда.
11: Малалыжынь табашлан, вой курзайш лес таван. Пуласмар юлхав, ырхан, мадезын малда ыран. Мануксем, шынь орузем, хамыр чыльгебех калашчыр, хамыр чыльгебех юрлачыр, Хамыр кевебех ташлачер, хамыр чельхенех юрачер.
4: Тванзем, малда ыран, унын пулмалла пуян, тван халых чельхибе, сара керетеррибе, юры совыщемибе, ватызень пихилебе, эмер эмер эмрибе.
8: Халых пулдаруллахе,
11: халых чизе, сумлахе,
10: халых пулдаруллахе,
11: халых озе, пурлахе,
4: халых пулдаруллахе,
12: халых чуне, чинлахе.
3: Тіпті сиренсі вайтлені майын азы елдемеп шыпта хамырын халықын туприне алы жысталықне адаландараган специалиста калама манзагайны кажар ойдадып. Бір батыра шак енебе Светлана Денисовна Гордеева вишіміш ол ішлетінде беде тұрышса ішлет бұлдар олла. Стажи демели.
2: Ага. А ну, изерумба пюрем рехлара дарщаплавича.
3: Шапла.
2: Сирумба кашный кун, перебринжене пахса, перебринжене перне бри уйду барса, перне хуравлаза, шапла кун, шапла хиршагает.
3: Шаплах, шаплах.
2: Перберни полушса. Майкильне даран чаплаечка.
3: Терес, терес. Ага. Перебринбе кириштир зашлить пер.
2: Ага. Вот, ман, шавна калас киреть. Вот, республика рей, терле ельне, пулдарул ушкани зень, эшнехельне, тода жах, шулзиренех, терсизет радрезер. Терстене шамбек манжу ушпандивал. Терле конкурс сем дергелезе ушкан зень осталых шайне шеклеме полушны булати зажутладым. Терзек ветя?
3: Шапла.
2: Мажи сан конкурс авасам хадырленеще. Вот шене программы хадырлеще. У нас шене юрузем жирамалла, тупмалла, репетициям иртельмелле, сэны шене тухмалли, тума шене тмелле. Эше мый таран чывашла калазатсын.
3: Чынны бейхте эйберенде мүлі калас бір шак фестиваль зене иртерет бір шешмар, везене иртерне хүшін, везен шайне курза, семинар зем ергелет бір. Мінле лайық ен зем балыр жеш, мінле шитменлік зем бұрмалашне шак шитменлік зен жән мүлі құдылмала сөне зем барат бір. Шаге бұл пернешіре біде керле я бала дезе шыладып.
2: Палах, мажен ясен конкурс ставить хаосом парне перекураще, парберин ена же занятие, а за заще возем. Тогда жюри пойда же сем, мажен аплахак панага, мажен каплахак панага дизе, хоть за хушинче калажаще возем. Кюрень медиа был дараще, ся плавить я.
3: Шапла, шапла, кюрень медиа был дараще.
2: Ну тем дизе санде, ся конкурс сен фестиваль сен, возаня хавгалан дараще, та тахта лайхрах ишлеме.
3: Майзем дозабараща.
2: Халибин кыскетахта булачка Эрна Хамаркалачева мала дозапар.
1: Саскилеть, саскаять, тенче тавра щавранать, тенче тавра щавранна жим, тилендермеш ерхывать.
0: Прогноз погоды на национальном радио «Чуваш» и «Чувашьень» представляет открытое акционерное общество «Ядрин молоко». Молочная марка «Наша корова».
13: Для прослушивания лицами старше 12 лет.
14: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14.00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин молоко». Все будет джаз.
0: По данным сайта «Погода» в Чувашии, в среду сохранится малооблачная погода без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 10 до 15, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Завтра днем по республике 23-28, в Чебоксарах до 25 градусов выше нуля.

0: Реклама в эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Путешествие по всему миру и России легко. Покупки с кэшбэком практично. Расплачивайтесь в путешествиях картой UnionPay от Россельхозбанка. UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир. Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2020.

0: Блехитрить урлаше, посадраден. Ай, дурышем, кам шлица барачи, сяксы, шаймек, тельми лихитричи, ваш тумизем дедень. Кадар хашан.
1: Чене бехте юлашки жулзенче, перен ушканзем, шине шинех, шине думзембе, сыны жине тухма бушлареш. Кунда инде перен культура министерстве, ядарла укша уйрны де булжать везне шине думзем, шлеттерме. Ушканзем хайзем, де концерт сыне тухса жюрезе, кыштахта укша шлезе ильзе, шинерен шине думзем шледеше. Шлеме камзем булжаще хатезе сыненде, ну майжезем, везем хайземех тупса балардаще, хайзем бурынды, шевеш сыне тупса балардаще. Чилай жезем, камзем сумларах, тапаха, тумзем шлеттересен чухне пирмбада, полужу ица духаще, май бурдаранчень полушма таражат пар.
0: Мана, тогда я была телендерень, вот чао тенгерень вазем тваще, тух я зем думала, онда шульгиме зем думала, вот чао эже вазем хойзем тума пыльни телендерень витя, хирар вазем хойзем кирзыка еще шавна, вара пар-барне пулшса вазем тем беда ваще, тух еде онда, ытты-гытыдем, вот мангирыч вашту мэнче, мэнбе палартма лана, шамба палартма пулдараща, шамба вазым, кынегезым де вулаща, вара суйласа ильсе, хойзым бали, хойзын тарыхынчи, тума осталаща. Вот ча бедетелендере савындарать.
1: Чыныбекте, ну май чухне фольклор ушканезем, онда шурегензем, юрлама ташлама шурегензем, хойзене вали, хойзым думзем хадырлеще, кабрлы хадырзене.
0: Ага.
1: Пуш хадырызене, умжакизене, пәдімбе хызем хадырлеші шәкі пәді сабындарады.
0: Аха, тавда бұш візене. Шамек хастар бұлдарулды бұлнышын.
1: Пәді бұзық тавзымахи візене. Візем жінже культуры дынзадырады, емелі чывашлық, чуне паларады візенже.
0: Чеп тирас. Вот палла бұлдарул ұшканезем, республика уя візене, республика тула жінже уя візене, промаях ұшынашы, каяшы, келеші, хозем врензе келеші мене де булин. Вот візем хышын вара, асызем хышын, шамрык семде турдынашы ветка. Шавьене бейлзесін, тархашын.
1: Вот палах, каласах вармала бульханде камзем, мле ушканзем баларнеге.
0: Аслизем, шамрыкизем.
1: Ну, мле калат бурханде. Ибир Зинаида Алексеевна Козлова ерци бураган, хал, уяв халах фольклор ушкани берги пурди илтне. Был беренчи сумлызенчень, придемелле.
0: Ага.
1: Анжах та берен, он сарбушне районды ушканземде пиде, хызен, ишне пиде сумлытыц сабрашет, бурнышлаше демелле. Утмыл жул дулдарать, тебір жул берен, Куславкари, эткер халық фольклор ұшқыне. На пұжар заярагане Людмила Георгиевна Ефимова. Алла пиллік жул хуши был, пиде тыцабы чешак ұшқына шеріп тілге бере.
0: Алла
1: пиллік жул хуши. Халінде пиллік жула яхын, шамрық, шак фольклор ұшқыне шүрене Анастасия Михайловна Васильева тыцабырать. Матурмар бұлдарулы хераджа.
0: Аплаузасын, эбір. Эткер, Куславкари, эткер, полдарух ушкань юрине и тезабгарга.

0: Ашне хойзен тргэнчи юрзэне упразах варма тржащ. Шавахтра хойзен тргэнчи тумзэне де палырдащ. Абгатя.
1: Шапла типтерэс. Эпершималданах фольклор уйрымызэн умне бир тилле влардат бир. Кашни фольклор ушкынен хой тргэнчи юриташине упразах варза жнеген рова барза бумала. Шамбеге хтумне де барза бумала. Алы бир халендей бир Куславка тргэнчи анат енчи чавашсен юриташине бала. Итлезях вар итлермер. Анчах та берин анат енжи юроташа пиде сумлы шинеген рова парза бурасызе тыржать берин кажал дырыгынжи кажал халық фольклор ушкене унын ертюшея Павлов Владимир Павлович. Шагында калазах варас келет Павлов Владимир Павлович ахальдень мар боле Рашей шайынчи душа России применеде илмет тивешле бульчи. Сумла ушкынзем хушинчи, ушкынзем чылай берин республикара.
0: Апла болсасын айда хай бержав, кашал репертуарынчи пар юрай дезабгапар. Пирин аякпа шыв юхать. Идлепри, идлепар.

0: Ахажа, я пюразан пюртулатеть, хана на гельген, хана, чем не калабалайка.
1: Ща пла пюртулать. Эрик быть. Хана на ведьха шамбекчине, пюртулатине, ханаран хана на жюрине. А я как ай мазаранде, мингала сафара скелить, когда я бер азр хармаранде, перефальклорушка не земде, еще не юхумба, эстрада юхуми бекаштах, эстрада пек юрлама тарышрыш. Кумбечух небер семинарзене, иртерзе кыштах ятлат парвзене. Пирин тептелев, хамар патри, кубы сасызене, янрат малладе пер фонограмму земжене кучсагай мазар. Мендес пурнышта пеш амбегай датведь. Ничто так это греместень. Шинцене кыштах савандар мала, ялды шинцене урхлара хитлес келет.
0: Вадалла да шинеледе дзубгашке.
1: Да, шабан пех изене темдерледе тупта забахаща, кумбек майта, шаг кашал фольклорушку не жуменьчех тогда берен. Эстрада в май юрланы кшишмар, везем кубус шизень ушкане дету загонна. Аржинзень ушкане кубус симбе галаза кураган зене савандараща.
0: Мы бедем оторвича
1: вот там. Ну майан, шириме яхан кача, а чаран буш лаза, пузыки земдаран, кубус са себе савандараща. Халь кашал гана, шкула чизень, бун двада ача. Кубы скалама брин межуреши жак. Кажал фольклорушка не шумне. Вот шага пиде саван дарать. Абла бузан бирин кубы шизен. Кубы шизен пет меши дезе галас келет республикара.
0: О, чын не бехтен дело шамрыксем турдунаши.
1: Шамрыксем де бурхот халых пулдарулыхи батне турдун мабышланы саван дарать. Малалла галас пулзасын фольклорушка не земжинжин. Перин балах ушкан зем. Чи сумлызем, паларна ушкызем хушынче, тада электрогынче, валенке, халық фольклор ушкынеде. Республика Рашешмар, республика Тулашынче, де паларна демеле. Чилай, фестиваль конкурсынче, шындерюші бұлза, тавранна гран-при едельметевішлі бұлже. Пөлдержеш візем, Рашей жайынче, тавадивішлі ушкын ядайлжеш. На Ерцебрагане Соколова Светлана Германовна. Пите пулдаролла ушкан. Аржин земдеш. Ну майче чилайче. Ща ушканра.
0: Бияван. Херан бе юнашар аржин земдер саюрлан. Вол мне ли пуян ладача музыку номер не шаплайте.
1: Шапла.
0: Апла бузасын айдырха. Валенке юрлаган хура варманда юрайте закилинер.

0: вот мне комолла итлеме, вот чанчан, чанчан халахиру янрарагаль, мажде с ним да нимле инструмента чука саскана, и сова пальдерыша, ага ведьха.
1: Чанны бехте, халахюр резенче ведьха, чи теп вырында сымахи, шухожи, чуни, итлене жемен, итле скелет, килене скелет. Хана юрызем, уйрымах ведь хавзем, шак пиринпада вырсень, кубызы керечень, малдан, чварсень, кев инструмент жезем беян рана. Шопар, шохличе, парапан дейбір. Кубыз ведь кайрах кене бала. Кубыз сырда итлеме комала. Ну майчук не бирнюшкан зем галаше, кубыз калаган зем шуккадеще. Итлеме бірмелі.
0: Ночный бетежа шабр да был на хода был бирин, от шабр был на пирин, кисле был на, от шель был инде и бирчав кисле я выля сыне и бир чеваштам шедерди мор был мала.
1: Халь тебе год твои ильме пошла на бег то
0: иначе,
1: пошла на бег то иначе, халь бирин щак кисление тавагане тебе буру ладер тарихинче, Теплов Александр тигень остажа. Ну май ахмарынде сахал дамар демелі кеселеду забачавал бері музыку школе зіне. Музыку школенче Максимов яжілі музыку школенче брендеген зім хайзен ушкіне туза хадыр ергелі зияны демелі ондав зім піштвады кеселебе галашы савындарадь. Шаванбегех музыку училищенче де студент зім кеселе зімбе каланы де піде Меликалашиха черешине шузерни бегех той на.
0: Абла булса шанапр малалла пирешан маркушкынсем кисле каласа юрласа шабна кисеесче.
1: Шанатпар шанатпар. Ну меликаламалла анчах ташак кеве инструмент жезембен манача тухма пушлар иш пулинде пирен фольклор ушканезем кубыз калазах республика рапиде сумлы вырынежынма булдарчеш. Тебір ушкана калазах враз келетін манын. Шубашкар районенчи, Кодергасы фольклор журденчи, шордан халық фольклор ушканне. Шагна пужарза яраган, ердюже, Михайлова Надежда Николаевна, нумай вайхучи. Республика Шайенче, нумай ела ергене, кураган за ним некалар задыратры, жидникен орова бар забыча. Ахальдень мар пуле шагында, шамрксем ширплинзе, ерцебы вапушлары шакушкана. Пан Егун шакушкана ерцебырагане был. Якимов Геннадий Михайлович. Хынь мошаребе пірле шакушкана ширбал радыца бұраще. Элихила зене, Шубашкар районенче, жерпленне лайырге зене, тада халах юры зене, кураган зене барнелесе бұрашы.
0: Абла болзасын, айдарға, эбір, шурдан зене, итлесе бахар, вазан юрыне итлепір.

0: скаять, тенчит аврач аврнать, тенчит аврач аврна жим, телендермеш ерхывать.
1: Прогноз погоды представляет диагностический центр «Легомед».
2: Диагностический центр «Легомед» в Канаше на Павлова 10А приглашает вас на обследование. МРТ и все виды анализов. Быстро, по записи и без очередей. Звоните прямо сейчас. 59-06-06. Добавочный номер 3. Код города 83-52. Позаботьтесь о здоровье вовремя.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По данным сайта «Погода» в Чувашии в среду сохранится малооблачная погода без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 10 до 15, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Завтра днем по республике 23-28, в Чебоксарах до 25 градусов выше нуля.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество, группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте «жарптица21.ру».
0: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города Чебоксары 8352.
2: Вуниги жулдан асларах радио легензен валли.
3: Саскилеть, саскаять, тенче тавра щавранать, тенче тавра щавранна жим, телендермеш ерхывать.
4: Светлана Вячеславовна, эбирин дехаль, пиди, шамня кожу комолдан, итнесе лардамр. Пирене пултарулых ушкнесен, пултарулых не десекилензе лардам арганде. Вот мен галас келет. Вот паллах вон, ердюжин вон, хоен, пур ене беде малда булмалла. Омзан малла тесдек булмалла вуз, вол үттизем жэнь. Вот хывын ушкынна пухса, ергелесе, ярас умен, эзэ шакна шуда илнее.
5: Паллах шак ушкынна ергелесе ярасы вол, он сартран булны ябала демелле. Пан Хигун ебе парне фольклорушкана ерцы барадып. Умба ебе шлеме пушларам егебинде вундахрым шулда жеш. Унчень малдан болушканба шлене Галина Скворцова. Галина Моисеевна Скворцова пурде блейд париберна. Шак егебинде вундахрым шулда ушкан ердюще зердр заюлна. Мамба дабычиште полужуйдаща. Светлана Вячеславна полужырт. Ердюще тупса барыр. Палах укши деньги шу, каникам дашле шинехмар, фольклор башлеме волшемолдамар. Менжендесвен фольклор башле кененчи малданах. Юрлама та ста булмала, та же стыде булмала, шавын бегех режиссер да булмала, тавра куриме анлы булмала.
4: Тогда шау ушкана тытма бельмелле, кашны не юрама бельмелле, кашны не анланма бельмелле.
5: Терес, терес. Мүлі қалазеп қалп, халлеге деп сире деп, сабалаза яричен, хамын алла иліп ха деп, бұлышқалаза бұрып, хулен-хулен ден ердюші тұпса барадып деп. Бір жол ішлерімір, еке жол ішлерімір, хам да темскерле, жақ ұшқын бәдіне, келіштерме бұшыларым, ішлес келегіме бұшыларым, жіндезе сен хайбығыдын жеп, ажызым бешілене. Ажызым бешілене де, семинар семертеріне жүхіне, ажызым бе мүлешленене, Каштахта булин, он надо забама пударатым че, сеню зембара иратым че. А асларах шулхи, ушкан зембе шлезе буныне, ердюши зембе менлерек шлезе буныне, он надо ма пиди евар.
4: Ага, он сам радва зращен зембе бурша плавеке. Вот эти, он надо сюда или спулать.
5: Хам чишамр, киди мели в зембу шинже, ушканра. Пастай хадетеп кумана питикерле япала. Ман хамын чималдан хамра шакна тірслезе бахмала шинзене бірін кичинде деп. Хам бидер кларза пан егун шак фольклорушкіне бе шлеген ердюшізене хам тесліге баратып. Шагын бек тузан лай храх бүлден, шагын бек тумала бүлдедеп. Мана шагы бидеп пылужу бача демелі.
4: Ота апрель ойгінче есер Урал тұрхне кайза келіне. Пиди позащитни ту низерунда, ще он бери казах дар тархашин.
5: Ах, млекала мала, чинный бехте. Ман ушканын девыл шабдери, палырны ушканзе, мехтезе кала мала тамар. Ебір нумай чухни гидлаши ташта-ташта тухса курманха. Юнажар район зенчие булна туда, республикинчие шаганда. Кюржи район зенчие булза курна, анжахта Урал тарахне. Кай мала тени пере. Уяр жандалықра? Асылайды алтын бегеқ пүлжі, чынны бегте, кетмен дұман жүрттірен. Пірі савындымыр, тепірі бұртсамақрас келжі. Мен жіндесен республик қыжайын жевет ха хамырақ тартымалла. Намыс тағырмаламар. Тада хам республик рей халық бұлдарлық шүрден жешілене май. Үтті ер дүжісем өмен жевет ха. Ах, тұруш, тезе қалас сыранда. Құрарым бұлмалла. Мүлейде бұлзан, шедюнегі тартымақ Тыбылдардым да демелі, тыбылдардым демелі. Каш негун репетиции, каш негун репетиции. Храмазырақ тұқса қарымыр демелі.
4: Вара, вара.
5: Ну, мүлі десе қаламала, пире гран-при баны, пиде савындар жа.
4: Чишүлі
5: шайри хак. Үтті ұшқынзен бұры бірле беріншек конкурза бұнылды ұшқын құтшынна. Білік номинацинші, онда беріне юрабадашы ұшқынзен болына, халық юрріне, юрлағанзен ұшқынзен болына, халық ташыне ташлағанзен ұшқынзен болына, халық инструмен жезен бекалағанзен ұшқынзен болына, тада фольклор ұшқынзен. Кашне номинацинші тват шар ұшқын. Пірі номинацинші палах пурде тава дивишлі ұшқын яда тивишне ушканцем и бир шеш халах яде тивишне ушкан ытызем ушканзембе тубушма пире пиди евр бульже анжах там легалаша турри пире прахмаре хамарын булдарулыгаен дебир каласах барас келе дебирунда чываш сень ашин бурт ишке йылы ергене кадар сабадымыр турри чываш сень юрри ташыбе балаштардымыр тюрезем Шүлі жайра хақпаны, беде савандарчы. Тавзы махи калас келет хамын ұшқына жүреген зене.
4: Изер бұр емешін бәрі?
5: Ибер ұшқынра палақ шереме яғын жин, шерем бірреде бұр, тезе каламала. Анжақта күнда Уралдарық не бір Екатеринбург хулыне бұнылтын шештік сағармыр.
4: Сен көбісші беде байла?
5: Көбісші шамрық хабыл берен, чынны бекте бол берен мүлі каламала фольклор династине тыца тыраган зен ехен жейін. Ильин зен ехен жейін. Пурде пылет пырынде берде преш тұрғынже ахах халық фольклор ұшқыне Ираида Васильевна Ильинана. Он үвілі Александр Ильин мұжырыбе Люба Ильина ба візем иге ажа жүратсай үстеріне Анастасия ба Коля десе қалас келет візіне немпледе ман қалас келмеш хамын ажазым беданыш бұлныран візе малалы адаландарзы ба бұны ша Коля ман ұшқынра бұлны пирін ұшқына тадақтат бір ұдым шүлде Шүле қайма майбачы.
4: Езір үйгерзе еліне, езір мүлі юрланын зашылыне, шын бүртешкене мүлі ирттеріне үйгерзе еліне.
5: Шапла.
4: Шын үйгерзе еліне, ебір ғандер сасыне ұйырза, баян радио үтлегінзіне иттеттересте бір тарғашын.
6: Де представляет народный чувашский фольклорный ансамбль «Парне». Первая жажда жизни, да, нужна захватывать, чтобы первая жажда жизни, да, чередовать, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы

0: Палахунда узам та так калажаше, та так калажаше узам. Вот шень бюрт ишкине, эле кавал, мле ир терне, мле юрзам юрлане, мже шам бек юрзам юрлане, мже шам бек совзем калане. И зирвике сана понебек тепчене, гадья. Вол хойне еврле тепчев эже. Манта та шам на калазах вырас килеть. Тавда буш, тавда буш. Зире салам лаппер, гран прия ильнебе. Санаке мле чапла книге тухре, пельдер. Шам книге бер калазах варзам. Бузук чапла книге тухре.
1: Чынны бекте пельдер шак. Книги тухры вол пирен. Ку ман книги дезе калас келмеш, кунда эбе пэдемешле теп чев жезен, жезене, пэр жере пуштарза книги калардым. Шак ела ергезем жинчен, чеваш ела ергезем, тада уя везем деген книги калардым. Фольклор уш книзем жин шак, алайын жевырт малы книги дезу шутладып, кунда туллын жерзабана, кашни районын ела ергезене. Типчезе балардына ішсене кіртсеқ варына.
0: Фольклор енебе ішлене, наука ішченезен, ябылызен ешінде кіртінезе. Вызын есі хывна еврлі хакпаны барынде, хывна еврлі типчезе, хывна еврлі пәдемлі дюсем туны дезе қалзан, терзек була чаплавитка.
1: Шапла боль.
0: Аж пять реплетниц шавна. Мне было набулдарать. Вот книги женщины продерли, а вот все начали каларгайзуна. У нас пайдах, тартах только сплать.
1: Шапла, шапла, ну мать ухня ела яркизыне, сыну мне кларма пальмис прыгай. Про спектакль еврли ту сараппар. Шаган дьявол шептать теслих. Теслих бур не бульче демели.
0: Ага. Вот сыры шака был Екатеринбурга, Ильзе Кайна, шака Шенбюрт Эшки, он да тогур минуту тла бурать вел, тогур минуту тла. Он да бур миже юры сырень.
1: Пуре бірле твада юра, взенчень паривал таша бірень, іги юрине варна районінче жерзаїльне, хамартаван ялда жерзаїльнебе, пар юрине елік районінче жерзаїльне, тепріне едірне районінче жерзаїльне.
0: Хамар ялда дендерен, казах вардарашын, хош ен херезе.
1: Епі хам варнар муниципалла округ, округен, елмен сунар ялінче жерзаїльне. Шуралза үсіне кашар дархашында.
0: Мандири саванаш бүлсен ялзем санба.
1: Сама наши где были комплет.
0: Ага. Вот и бир чи малдан, где тем тезе санде и бир малдан вреньеген зем пурде, а чё чух не кайранда, кайран вара и бир вреньеген зем булса траппер, пуржай рада, шредя кильдедя, ся плавечка. Вот сян бада Светлана Тяхмусован вреньеген зем кам земжи.
1: Ах, чи малданах фольклор я не бе вреньеген зем везем манан. Пан Хигун Юлдаш Семдемелі. Был пирень. Студент чух нех вринтме пушлана мана Светлана Григорьевна Лаврентьева. Чеваш Республикинда да Россия Федерации культурын да вадивеш лещене. Чеваш Республикин культурын да вадивеш лещене Ирина Федоровна Яковлева. Кайран пала халық пулдарулық шурденче ішлеме пушлана ран пушлазан. Шак вриндиген зембебе хаман шихнава татман демеле, анлаца, туслаш сагарым демеле. Пан хигун мана взем зыр пушне яланах, сыню зембе положу парзабыраще Людмила Валерна Петухова. Паян хигун был перен музыка училищенче фольклор уйрымне ерце бырать. Шаван бегех ибр пурде плегенде Наида Алексеевна Козлова. Ибр на пурде плет пар самахмайен, кыжал. Зинаида Алексеевна, хыйын сагрбуны жылхи юбилейне палла дуре апрелін бун бармажынче. И бирына, тебір хучен ецегайны журалыны гун яджебе чун жеререм, салам латпар, мен бур фольклор уш кінезен, ер дюжизен яджебе салам латпар, салам ладып журалыны гун ба. Зинаида Алексеевна.
0: Ебеде чундан вардан, нахизеплезе юраса салам ладып, уяу ушкан юрри таши карледер янрадар, чаваша бурнаган зинаида. Не чеваш тулашынче бурнаган зене пурниде савындардыр. Ша вахытрагынде тавда бусына парне ушкын ергелзе янжын, парне ушкын рашей шайынче чеваш халыкын осылыхне, булдарулыхне ширплетсе панышын. Ша рашей шайынче конкурс фестивальде. Салана паян пирнкаларыма илемлетнешін черерен тавды вадып. Апла булинде, вот манынынде шак паян хикаларыма вишлес келед. Зинаида Козлова ерце бұраган уяв ушкан юрребе. Был хына юриятла. Пір-бірін батне хынана шурес келдер яланнах. Пір-бірне пулужас келдер яланнах. Пір-бірне ырызунас келдер яланнах. Тавда бұш, Светлана Вячеславовна.
1: Тавда бұш, Середе.

0: Чувашии 17 часов.
1: Бунники жолдан асларах радио легензен валли.

Вырывахатель не был дариферда хабар земсту дирельдер Александров перень банхи кларамра. Республика ращения маршрут сем учелна. Пилот сервачиген хадер зенчен шар горны зене положищ. Щак тогда и тихо барбати абар самантрам балаштарабар. Чувашинри муниципалитет Семхушинджи пилих шене машу душна. Республика ретранспорты дымне шапла анлан зарасы вон ужила яхан булман халя райондан района житмян задрах пуля. Автобус сем сехитре паргученде булин шула духмала ергелени шене расписание. Шене машу цемку славкаба шене жубашкара ебреч пека ножа элик пехер ле чудая падрильбе ельчике тадаша маржина жигандарна. Автобус сене халаха герлине гура худаяна везем еплерех выгодра шула духа сеневара сыват машсем школ зем предприятие зем тада вокзал зем малерих шлинне шуда эльзе баллард. Чуваш республикинчи экономика дэлановин министерстве пилот сэрвэшэгэнь хадэрзэнчэн шаргурна услам жэзэне тэрэвбамалы хэрюлини учна. Алы улта, алы ике, вэдрэда хэра, номер бэлэшэн гараблаза бэльмэ булать. Кулинье Юрий ех услам жэзэн бэлэ эргэлэня. Унзэрбучне ман бизнес-центрда да уирым ежэну тума булать. Тэхэрзэгэ трэм бучласа, вунзагэрзэгэ чэнь шаргурна предпринимательзэне ежэнца сэню ганаш параща. Шубашкарда вара пилот сервежеген хадер земгюниси и не тептова сыне уйрамах пызык тем лихуирны не балард малах. Улахи смеджезем байлатными слить пешлище. Сиен лен не пурн малый жюр цене, тогда вазен тарвалах не тербили себе дрожаще. Специалист сим сиен галабышних оклаще, тогда юза вазез не бушлаще. Сиен лен не хватер зем гузи зем вали, выгатлах чаран малый варен зем гергелиня. Вазем шубашкарды кременский ураминчий вадар два тымыш, магнитский ураминчий пиликмыш, Ленин проспектинчий херахса кармыш чурцинчи. Шандала гажет небе трак хенри, он ишло узо гуращая красноармейский ялинче, тесли хренча, кунзинче, уши, тюби, аинче, терли кинофильм гадарт мадыденна. Районты культуры журджи уминджи лабам ра, чанчан, уши кинотеатр Ергеления Халыха, Таванчар Жива, на Аслав Ржи Берги у герни фильм зем, тада ыра мультфильм зем гадардаща. Шагач пучащим езем бехушина, щащи в гараган, шиндирю кунень, камуду им не вайладаща. Шандалу гажет небе, но май уже нужен жиган задрать. Тесли хрен худца ожит малы да обхаравышли милья. Коммуналы жималых сембеди вещтири себе жиган на ергебеге лежу лень. Пилек кунран и тларах тала криводам температура. Сагар градус ран, щулерех сыхлан задрать ползан. Худца ожит мабрах мала. Щага чуи генщи, чем женщи бурнышлане. Унджухне ожи помабара ещ. Кран зенчи вари живан температуре вара утмал градус ран бучла защитни. Лбили градус таран был мала. Щага синили микроорганизм сини ржеми бомач тада парах сини убрать. Енжинде сирен хватер де ожи барахизем и тлаши вари булзан. Управляющая компания «Зимбежиганмала». Эфирда хабар зимбе Ильдар Александров, Палаштарджа, Перембехкулар.

0: ырлаше.
1: Чибергере мухташе.
0: Чалашна ци радио весирин беперле.
1: Уйрада.
0: Улахрада.

0: Прогноз погоды на Национальном радио Чувашии и Чувашьень представляет общество с ограниченной ответственностью УК «Транстехсервис».
1: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 200 тысяч рублей. Нам доверяют. Тенет ТТС. На Марпасадском шоссе 29. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
2: По данным сайта «Погода» в Чувашии, в среду сохранится малооблачная погода без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 10 до 15, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Завтра днем по республике 23-28, в Чебоксарах до 25 градусов выше нуля.

0: Реклама в эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Древняя легенда гласит: там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте жарптица21.ру.
2: Пир женой страны родной. Встречайте новый вкус от букета «Чувашии» – натуральный напиток «Ржаной». Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни? Глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом. Радость питья, легкость бытия. Напиток «Ржаной» от букета «Чувашии».
0: Телефон рекламной службы 50.

0: Уснат прихитепли радио тегенсем. Чувашень нации ради венихуми семченьче, салда гамыша каларом. Серенбе эбир Ирин Лампасов редактор, тогда Виктор Дмитриев саса режиссёре. Кашнишин шутенчене хоим тивище бекелеть. Хирармын вара чипысок тивище, шутенчене щене бурныш парнересе. Пепкезіне шедендерсе, пурны шуречне каларасы. Ондан өмірдіршіпе, візіне темлі хуйырса, пулышса, ачасем шын савынса, хошчух, пұшырханса бұрнасы. Койшіре баллах, яваплықтене ашы жінеде дейінет. Куславкара бұрнаган, Татьяна Алексеевна ба Юрий Николаевич Исаковсем, хайзинте пренчігізіне терыс воспитание парзевстерне. Ачасене мэн бачыкрень, еще юратмаху нахтарна, тустыванне хизіпреме врентне. Ашамы жын юрадывне, туйсаюс нескерзем, вэзэнь ыры енізіне тюстых вырне хуна. Ачасембе савынза жіш порнмалачыде, мэн дыван, туры жырнэнчэнь иртмешок теш жав, теть Татьяна Алексеевна Исакова. Унын сасынче, салдак амы жын чун ырадыве, тада шав самантрах шереплеге.
1: Ебэ... Кузлавка районе, Барасар районе, Жуалса, Юсне, Пинде, Дагаршар, Алды, Хармашулда. Мана тебе, Анне, совхоз рабочий сын булна, Юргачев Алексей Никифорович, па, Юргачев Рима Степановна. Эмер Даршубе, хате тракторист был зашлене, а не свинарка расшлене. И беру два дача, Юсне, Вишехер Пеперы был булна бирень, но и кемешхеры бирень, мапа, сарам зарвлиджа, Тахрунда Хармашулда. И гаджине долго хвачи. Хаминде вренне варазы школенде закрымыш класс хыщен. Он хыщен тем же школене гарам тахыр класс птердемде. Вонным шклаза каймарам, варагарам уфана полиграфическое училище на время. Он да вижи жол вренне хыщен, Козловка районне типографии нешлеми гильдем. Он да бирен типографии бе редакции перле полна. И бир яла в хажат район хажат не. Набурлаза клардым рун да ишлене. Мендер шубих пенсии духачних он да ишлене. Сагр вон ватмашулда и бир Исаков Юрий Николаевич Пеперлешемер, вол юнажар ялдан, озан ол дэхер Пеперывыл, и берун Пеперлешсе, вижа аджа, жидендерзе юстердемер, асы хер сагрындатымы шулда, дебрывыли Володя сагрынзакымы шулда, кэжине тагырвынымы шулда, Сергея пердезе шуратма шутланы, такизлып шурадачын хердезе шутланы. Малдая хер, варенджи увал, кэжин не хамара пахаганны дезе жутланы. Чисты хер бихче, ёлгу лак, ура, пюрнезин бе отца жюрет, пиде шо маллан отца жюрет чевал. Садиге жюрене, ширин билин мыш декабрде, пинде дыхыржа тыхырвану мыш шулда, шуралны декабр уэнже. Бол школа тыхырван шичимы шулда гары, он чень садиге жюрене, сакрмыш класс таран чень третий школы равренне, сакрмыш класс хыщен, Вишима школыра кадетский класс ушчаш. Вон нем шо шла задамазырак шаанда гуша.
0: Апла ажаранына шардуме илертнеже?
1: Шардуме илертне бол. Мешин дезин ман енчень, ати енчень. Питче жет военный болна. Он найдзин военный, апыжин военный. Ущавзине горза каяс шоуш полны болен солдак пластезях. Онда хоян тимли хебе, хоян биде булдарулы хебе. Она командирым лартыш кадетский классра. Девятый маджухни биде маршруват ватчаш. Он сасы биде. Командный сослучил. Первая командир был легкий атлет секции жюрера, гири бугани еда свибиде жюрера, парашютный секции жюрера. Пан Гигон, даже парашютный секции руководителя, Педя Сергея Ошан, Педем Пулдарулахи Пиазильзе, Пермая Калатель Бузанахой, Татьяна Алексеевна, молодцы, Мелли Лайк, Чапла, Джайзе, Жидингерзе, Юстер, Дергеть.

0: Шаграду Татьяна Алексеевна Кучинче өмірлік тунзық пішеттесі қварчы. Чон ұрадыве самантлыға дылы панаймаш. Черерей бұжара темлі дұрышсан да бұзарма шук. Әнінес келмес?
1: Әнінес келмес. Әйбіна бүшнегуіна білінесі нексенді жұтламастып, чәрі пірмаяқ чәрі шынғыралаймас деп. Шыраймас бол, пірмаяқ ажызымбе бірлілері ғай боржыра. Халем бігіқ барға боржы жаранзан тұнда беде қанжыр болат бол. Қашына жазым келеш, мана жашоқ, келеймес.
0: Сен Алексеевна, мүйше жыл бетіға жұтларға волхыжанақ контракт шырза, шарда болны. Салдақ амыжын чәрі. Чытмалавич шавнар, салдақ радюхне девет, яланақ болғанза, пожырғанза дырадын мүлле жыман ұвыл дезе.
1: Жәнбек, салдақ радюхне де, ташы естанра, шүрма жүресін бешірі зонок телефон айы келде болында. Да, бейдері мен ғылады, мам, мам, деліп қапаха, серге тұшты, да, мам, я не могу говорить, деді. Мен болына, мамы де, деп, деді, шында жапсағарым, деді. Деп қалап, мәлі шында жапсағайны, серге, деп, сам правада жоқ көветке, вот, деді, командир маалар та, де машин жинеді, вот, жапсағарым, деді, қалмана ұқша керілі, деді, херарым еблінде, что, серге, деп, білмен, деді, милицара, деді. Ай-ай, хыпаланза, ағай, хера жазын, еп, қылап, шамик-шамик, Сергей жамбек қалат, деп. Сергей бәтінезің етті, қайға Сергей, вағат, подъемызын, деп. Ай-ай, Сергей бәтінезің етті, Сергей, привет, привет, атчуғыз шутразың ешмам, деп. Қылап, Сергей мамбада жамезің етті, ұрыш, деп. Шамик, ой, мамы, деп.
0: Ашаниксем.
1: Аха, ұқшағы да жіндезім. Шав мошеннике Сергей таштан жразы дупса, Тюменский областран, термерин звонит туна мама замбада дед. О, пирин пиде ходовой аджи, пядем бег. Пойдем таштан шадыгын джин шраза дупачивал. Он чальхе шварызым, хоть ват тебек, ват тебе де. Шамрыксым бек, аджазым бе, аджазым бек. Пиде аджазым юрадачыш. Хер аджан аджизым, он сергезінче хюсне. Сигейчыш мэндавачыш, кайрхаман бардан дечі хвалачыш, ок? Только он бадже, аслы херахаде. Я Сергей, надо было мне фамилию поменять, деть. Исакова была бы деть, Екатерина Сергеевна стала бы деть. Вот сейчас Миколай Пиде, запидела их. Контракт погаят Чинкера один. Больше выпускной вон Бербдерча. Сергей Бабрлев, Игорь Недулашки, фото замбирам Бедембех.
0: Продаван заем Жендинди, Пиде Пусок. Хурлах, шухаду больше, чем
1: пиде, а по пиде поддержать давать хальди, каш на коньку не тими же десять мне твапер, тванцем где, юдашцем кюрешцем где, он бегал, никам да шаврн ман барда, отпуска гилеп, гилеп, дит гилеп, Сергей Галик, гилеп, мирнички мам, куда я, че погоди, тук садарака не сомбору, какие командир звода был на да, пыраймас коллег. Халек хорош шерегу жаппыр дейді. Халян шерхай шерегу жаппыр дейді. Хамақ зонет туза шер зарап дейді. Пәрма шеріні. Мұхыжы бори шойге шорма жерде шорма жерде шер сайратшы. Шавзіне азіле пәр. Аджа жоқ не. Шерма вұртсанда. Шерма вұртсанымде. Виш жол шедет пан. Пан хигун бірін. Иге жолда вон бір ойық Сергейін. Дебір ойық ран ұры визе жол шедет. Мендер ебен мезір пергунда иртмейді. Тяжца дальше день кинолента мне лежала на шесте, пусть я мечтала знать. А дальше я искала смерти пермех. А я замужаюсь, мама. Черна спать. Пан его надо кашну гон, массаж не шурипер. Халин де ёшки, вот и его не цыгать, вижу его не цыгать. Когда я шел синьте биде, шел синьте дикая со смаха, взяла раб, продает то портак. Учан там массаж не герсин, где пало, что Сергей жёг кафильня, а гильдей жёг кильте чере. Бошчара, ща бы жаль Сергей ман.
0: Телек пек, кто не задрать пульт?
1: Телек пек. И бы на шулдал гирсень, телек рекордом. Шапшар. Шапшар. Квартира, где где прихожая, Ольна Глобченко, Сергей Адеп, где диалог ужил за гаде, хвель бояр гемелье, где пульт загреть, удал за щами, пульт загреть, манач. Ман, не мне рад мастер, ман, все нормально. Шапшар, кебебе, кебезем, талет цинде, катралы, талет цинблось, ведь чистый жамбик. Больше. Клапу, Сергей, с райра, наверное, девочам, деп. Тегун хыщен пар тегурман. Парри тегурман. А хера джазм, кураш. Крал гулать, дед, ел гулать. На подеме халах клать, ел да-да, магазин райзанда. Шаканда Сергеем, дед. Кулы щитме спирен, дед. Пидя Ергелья, кречи, дед, он ним тежукка. Ел гулать, дед, здравствуйте, утрита, дед, загалачи, дед. Пара, дед, магазин, да, продавщица, гладя, а я, Сергей, а дед, пидя. Никам, да, узла смахкаламаш. Мана жазым жақтарына жетсе, и хоть ашы, хоть ажазым келде, керен пәрт, лайықмар сымақсым қалаза көрман. Урамра жазым бе калаш, наверны, калажашы, сымақлашы бол, темде дұғайт бол. Но келде берен өмбек ебалайзым жоқ. Бұрса дюбелешіне, көрман өзіне, урамра жеп шоқ-шоқне қарға жашы, наверны, бұр жашы бол. Ез өмбек, ез көмбек кезе, пәртте көрман.
0: Хоня, эти прочихни темля Еврота полно булянчах, тачак Еврлаха, вам них шанак дартман.
1: Них шанак.
0: Хоня, хавасла хебе, хуплама бударначак Еврлаха.
1: Шампик, пертик дартман, них шанда пиде Еврбунун, каламан, чатно, бударна вол, ним де каламан, колза галасок дартман.
0: Шагмбек вол переня срау пранза пуранати, унын ыра яжи, унын ыра сценария. Чаще чехитре пурныш. Че хороший вилем. Сергей Саков пурныша пить юратна. Анчахта пурнышпа хавгаланза бурнас эмеде тошман сэмзэрэн таптаса докре. Сергей шундеревещев гарда сэмэтпе хыни сыхлаза хварай маре. Унын патырлых не мухтаза евыш сем ялнах шавланда тун зыхлан кашлаща.
1: Подарить квадрвишу лутарман тудахим уйкулы коник польча и бир пахчара. Если перешем горкой парансин чем пустяра пар, хивели уярчан далок. Пер палла да был марвить ханчук неман. Хузал хубар был от пожулит тише. Кюрже зимпенья, кондрлож течнек. А ратани баюрка пахчар, ашишки вильмин бой терезих мар был гой. Мели пельмиш фарозом дезе шутла пардеш кайран галаща. Андрей звонит туна, малда Оля батни Оля чигаджаба урамра. Вонь барсинчи. А что на Аллара не рад там сидеть? Оля, сестра, у меня брат, шейха нет, но тебе сгородить. Как тебе сгородить? Мляжа над соспитуром жить. Пока тошный родитель мне говорит, ничего тебе сгородить. Каламан, и берешь ли прайда, хача, и кажется, я чай, и шука деп. В них кирцем прайда, не спи, пюрти, кажется, чай, и шамир. Прайда, канарха, первый раз, мы с циндуха придется. А это охрмар, коллег, как маклама, бушлармар. А их кельжде сыпан белых минут. Оля кельжде. Обышки лисаны, обышки хайхи. Еб троймост, пока еб тецы галары дети. Унда Оля нахварна, а жебе. Пахчина духрыде. Чаньмес вол, алла сулать. Мамы, папы келер гадеть. Ак, улес, мы гельнели гадеб. Кажа ерыш, мы дома гельне. Пошлите домой, дети. Клапа, что случилось? Айдайте, пошли, дети. Пюрти гречи нех, пахчари мрынзне. Мамы, сядь, дети. Клапа, что случилось? Садись, дети. Клапа, что случилось, дети. У нас с Сергеем Клап, что случилось, Тип? Жаль, что мамы нет, дядь. Сергея нет, у нас уже нет, неправда. И порол к семьям детства вас. Мали пюртега не с ним, менту не с ним детства вас. Не может быть, Тип. Просунет мама, вышла расчачи, сам пролезужит у нас. Сам Андрей. Хамараман, а не в декаламан. Он до скорой не чанчащий. Шут ламан, Сергей, а сейчас их пусть не хуратьтесь. Паттер. Тахаргон подарочень. Мэль булны, мэль булны, пхама, мэль дытна узни, ним де астума. Саствап, он карточки их дала, забыр зинде, вот не оставим. Паша галась, чума надо бархаку карточку надеть. Твоенка матран извещение гильзевачащ, райадминистрация пеберли. Из Игилеща, 29-го дерещ. Вараха маит не бегих. 30-го жена, канда краху, их вурдать, пить и три вурдать, тут и зинчи елгулай, капхвахи Сергей Типун.
0: Татьяна Алексеевна, изер мужерба перле, шаг хурлаха, пайлаза перле, бурнадр, паянда изер калармы перле, кильдер.
1: Перпер не пиде, перболушсах пурапар. Манрамарт на макрай, тухать, саспа пиде гады макрай, саспан макархай, магам, да чон жул са тухать, типун бекан макархай.
0: Изер их сердечем джечун, да, черцем дезерен хавар бегеш.
1: Аж шахтрана жицень, а час не перс. Сивес макласа гурман, сасыне дек барца гурман был. Папа на ытарах юраташе день, но и пхайхих дыра строги был. Далаще мама зрин, наверное, ытарах алдады дать середить чеш. Капаха, а то и дектельзе я маю рамаза, аджаз не дек. Аджаз мпидешли ми юрат нозуман. Ялагая чанни джиничте, Сергея Галаха, тане ухмази он да удамен думала, кунамен думала, Сергея яратымче, каячего. Вара, звонит там же Сергей кштанни. А кшта бодрин дё? Шел ему на джибать негайно, мешавать негайно. Детче, он дальше еще, он да вот и гордежозом, он да вам бектуваш, детче. Пидесин на булыш мою ротно, Сергей. Пиде булыш мою ротно.
0: Таван же жива да пить ее ротно, дева.
1: Таван же жива ее ротно, джами контрактом тут за кара боль.
0: Выход першельцера мало чупать пулинде, астовым манычай мащ. Ядарлышар операция инше патырла бұшхуны Сергей Исаков пурнышран ойрылны де, шу уйген шеремекім жынше шыбақ беше шол шедетті.
1: Онда он Украинара едел, онда был на... Онда был летучий мышцы книги, карточка за мяр забарача. Едты не шурка дезе, жаванча пене хварза был. Бидя мама дедизе бы мою ради едта деть. Клапицыки порвить хазан еда деп хаван деп. Но енде куда был дыр деть. Клапицыкля ракшта еды сампурна жозам деп. Кизыгле мерам ргеттене, еттене, шурине... Барлаза гаеш, Андрей, паспорт сам дударца, прививка сам дударца, пойдем без за границу, именно за клавиш, арма, пойдем бед ночи, я малый год не уже из тух сагайн, сагам барлаза гаеш, и пиде гуляньчеш, Сергей, я ударцем, пускам мели гилеш, конне отпуска сам, я хочу, ну май мар ведь, икше, игер не жеш, икке вище пульса гай мазар, мен думаща. Вот по антибр юлдаш не кара, по отпуска гильне девол, игра с кильзигара, и клап малдан пульчо, и пхай гильде волмат, и бир кайранда гей прозамбада, тут Таня дера, и бир Сергей Батника, пошли их батник, или прохабаян дера.
0: Кайзах шириш,
1: и пиди бураща, шинсам дегалаш. Та Сергей Иванчик Олег шинсам чизерня, жасам читания, их машинзам драйша, жазам, клап каунда буманжин жукку бульдин дегеп.
0: Патран ашамышын, тванесен чун жерезенши ұрадыва немеде сымақпада сереймін. Перентевеш, раши ирекдегі жын пұрнышны херген мен шагынбек шамырсыне, ялнақ астылым рауправсы. Сергей Сакован, ячам, беремісір.
1: Пиде, чыслым бұтардымы. Сергей бол, Алексей сержант пада. Пиде удашлы болны. Чамалдан хейер тәбір. Кайны жохне Сергей Лап Сергей деп сержант правильно деп мен бусыл кысым ярса барасып манзана парсарасып мама гундай ма ним дегерлі мар деп хамас Алеш Патнюк ше ярза барап хама еп деп мана мен герлі не бол изегензе барат деп бе бомбас мақланып далына деп парсарас келеттік пи деп хреновны ба бұршывая заправка парсар деп ось яуз не пидеші ескетті де я балат не деп шауз не дулдарса барап пынемек парсады мари беруна хэнген рождени конь неші деймен 25 декабрде кайра кайгіз боевый задание дұқсагай нонжық не и курайман, он чухне деть, он чухне узен пиде войле связь, понна сержант фу хальман жень, асы волбек, пиде бурать, кузовка на жицин Сергей Батнеги мезра и цигай масвал, кунда дадят был сам, пидем же ты берум бы ашебе, иволе, амашбе, иволе без махлан, бекалаш садрап, пропар моя, пиде у дядя Юра, мама Таня, дядю тоже мана, спасибо у ажана, пиде, будармада, хэйн, команды бебына, пузыг автобус пабына, пиде чысым бударды пирин козов каран тухса, мазар батни жене чен, тем жер мазар не бударды мар, шисагр километр, эбир мазар жене шитне жере, пирин машинзам козов каран тухай манда, таких жалдах. Яла бурца жюри небе, эбир хайге, Сергея яла дазига демар, ялде вада расшинзам бе прощаться тут чердезе, урам дарши бе, халак тройть, пиде такам да баланы, такам да юлдаш таштан да гильня. Пинжин шин ягынах биде козловка толли. Он бек числым бударны не еп корман. Мухтав дурра. Рай администрации не де. Пойдем чун жарерин. Калас келей таузамайхе. Везим биде булышыш. Будармада. Вылба. Краджа. Керю биде чупса жюрерыш. Документ сам еп ним де мен думан. И бір пөлмен де осын биде. Мухта осын еде пейді дауыз бұсық сама. Пейде поддер жаттыва жасын мана панғи гонда ұвыл ажада. Хир ажада. Қашны гон пумазыр. Пимбада яла келмезір мен думашы. Кон үртмез. Ұвыл ажа қаляқ көр ресран келеджіға. Қалі бұрда келдеға. Хир ақ көншін ұвыл ажа квартира каймар. Кайым асты бе бұнда дед. Пимбе бірле ялда бұрынжы. Бара хир ақ күн ертерді ма девара только. Лупланчи, пиде, кашна гон тоже массажем чибергает, там ща вову уже гильзелар на Сергей, ты ведь присенчила радчик, хоть ирбе, хоть кашпа.
0: Сергей, помнишь, рапулыш сабан нету ядре.
1: Пиде булжать, и буна, он да гон дагай на чухнеде сразу. Сергей, пили зармана пулыш, злас не пережил, санчайки не лисельце жур. Пулаш, он да гаппар, шам бих пул забрать. Бе, он да гунда, пэдем бих, пунисы на гаппар. Анализ не с ней бара, врач сам от неди говорит, пэдем бих, шам бих, пиде булыш забрать, пульше тэдя. Черекрэдзи начнеде Сергея Голобта. Сергей жаканда мамбай на жартратын честеп. Ис хальди мамбай пролегши деп. Мана мэлэдэ булса знак парха деп. Шам бих тадым ча. Ал не раз мамбусы не хочет, пиде булжать. Шинзам, шок, мэнюн да бурна, шок, шок, дешип. Умбек мар, пиде булжат Сергей. Кильде де вещимыш конне прачпалара, пармакра, прынде, он же вещи кон чеш пить пильни. Кандугу менде не шил жок, лопка, шил жок, его ж сам жок, ним де жок, лоп кандык. Рапта кандык па турацым бе шокрдаттар за вещи раз шамбек. Вовна главбова изилте неде походеде птеть хаманащищ показаться дура боль изидеть. Санадай мама исти дуйрене клап епти дуйрем деп. Клап конда щитами мама дера боль бери деп. И конда сми плетти загала рболь бери сырги деп.
0: Салдак чуни земщат махра был щер. Веземщак нативич межен дезесен перен ира был астыхшен. Перен иран хие щудо куншен. Везем хайзень бурначне шелемереш. Хайзень пучне хочеш. Чиста Мухтав Сире, Хисепли Татьяна Алексеевна, Сирень Мажара, Шагамбек, Паттер Ивал, Шураца Юстернишень.
1: Ольня, может свободить Сергея только посмертно. Награды беде нумай. Нумай он. Андрей Нда Жамбегех, Андрей Нда за боевые заслуги. Андрей Галаре, Сергей за отвагу помала мама, дети. У меня мама дети галать. А что такое за гэджи жить? Мы же не берем перли пер. Приказ не прилял босс на деть. Он за отвагу, она за боевые заслуги деть. А орден ему шкшанда был за чарон за жидеть и боль гадеп пер. Медали не. А орден не бессмертный бач, орден мужественно. Андрей тоже орден мужества бор. Он опять дербана, декабрю и хинчи бачич пулюна. Выберен герой. Ча бы жать, хидеп пера джазне. Шиндирю бетаврнма. Уразыва, шемизм батня, шамышцам батне. Перембекан гулянчер, негамада. Комбихуйган, курчернигамда, тадаман, пидя, тавсмаги галасклеть, улеси яклинна. Вот бере, салдагамаш сыне, жакми хуйха гурна, синзене, хаень, падимбех чари видер, кларче шахуйхана, шальне вильче, а шамаш не валя Денис. Ща взне пахмазара, кашны не ошан да херлин, таза, ожа камолба, кашны да лаза, ошан смахлать вол, кашны не пире, лайх. Бұрын мағырлық сұвық сұнат. Пәдем чүн жәрінен тавсы маңы қалыс келет манзана. Бірі жәкмек пәр күмірі бұқстарса пәр шимия жавырны жыншак шимия рай бір қашыны қар бұғы жағамышсы. Хамырын хуй хүй бірін савыны жи пәдем бек пәрлігі қалашса дадылап бір смақылап бір қалажап бір. Қашыны ғырлық сұлық сұнадып. Негамында де хуй хүй құрмалағын болдыр. Шақсы боржы бірін. Аяз не легет тиземер, не тежут ламан. Иберхамр вожжи урман, пир не аяз не легкры.
0: Татьяна Алексеевна Иберсир, ширип сыву сунат пар. Сирень салдак, кытмелле халь шиндерюбе.
1: Ага, дибар аджа бори.
0: Шиндерюбе гдеть перебир патрзине, пирен пуластышын. Пучхуна салдак сенвара, эмер-эмер перенесра. Сире ворам эмер сунат пар. Татьяна Алексеевна Ибер, сирень хурлаха перле, пайлат пар.
1: Тавах, сире.
0: Кулда Сергей Исаков ящупе герой парты ушреш. Шак парты паттыран сыну герчекне, тогда он биографии бе Мухтаватевич еще 7-шинчин жерзавырнаштар на врене стеле. Сергей Исаков, тыван жержива, юлашки сывыл шин хюделеме, шум речи его шинцине, юлдаш сине неме бахмазар, велемле хорошла хран ходармач некен теслях. Унын дятне, чудо сынарне тевишлепе сумнан упробар.
2: Таванщер кдеть халь, паттыра пылхавлан. Хайдем аграть поль, шамрага гурзан. Ах, мэнле тюзетши амажы мандарын. Пурныш маршке ывалі гайзан. Шуры агыш евар шулелешек лендень. Шамалан бурнашрын ангелзын ритне. Пэччэнь марундаэс. Салдаксем черетлень, хютлих не параща, пурде, перберне. Шанграв кедедень, ирбулсан, кашпада. Ак, халихаль ильде спек, сасуна занне. Туен мас перреде, вильне бек, пачахта. Паттерлазы хладан, тванчер, чесне.
0: Косово Иргизине Марина Иванова Черна. Тавах сана пысык патырлышын Сергей. Санын яту велімсір. Иры сынару кашнин жиринче эмірлігех упране. Кесепли радио тегенсем. Эзер салдагамышы кыларым иттерер. Ибер Ирина Лампас редактор. Тада Виктор Дмитриев саз режиссёре. Селенбе тебір кыларым шын сын болажат бар. Чебер бұрынар.

0: Рогат вон загорся геть.
1: Программа предназначена для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Чувашии введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В Национальной библиотеке открылась выставка «Ко дню Победы». Подробности далее в студии Анастасия Басникова. В республике введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение об этом приняли на заседании оперштаба под председательством главы Чувашии Олега Николаева. В результате атаки ВСУ в ряде жилых домов в Чебоксарах зафиксированы повреждения. Есть пострадавшие. Действуют пункты временного размещения, сообщил вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов.
1: Для оказания помощи пострадавшим развернуто три пункта, где размещено 964 взрослых и 382 ребенка. Всем оказывается психологическая, медицинская помощь. В результате падения БПЛА пострадало у нас 34 человека. Всем им оказывается квалифицированная помощь. Из них двое в тяжелом состоянии. Находятся они в реанимационном отделении наших медицинских учреждений. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. По домам сейчас ходит комиссия, экспертная комиссия, которая будет оценивать ущерб нанесенный, объем повреждений. После проведения экспертизы будет выделен финансовый средств для восстановления жилых помещений.
0: Прокуратура республики взяла на контроль соблюдение прав пострадавших вследствие атак со стороны ВСУ на территории Чебоксар и Чебоксарского округа. Личный контроль за ситуацией осуществляет прокурор республики Эдуард Гиматов. Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи ведомстве по номеру 39-20-92 организована горячая линия. В Национальной библиотеке открылась выставка «Ко дню Победы». В экспозиции представлены произведения о начале Великой Отечественной войны, о подвигах героев, выдающихся военачальниках и великих сражениях, изменивших ход истории. На выставке представлены издания о Сурском и Казанском оборонительных рубежах, пролегавших в годы войны по территории Чувашии и призванных задержать фашистов на подступах к Казани. Выставка призвана стать поводом для глубоких размышлений, еще одним напоминанием о том, что память о Великой Победе – это бесценное наследие. Специалисты Чебоксарского отделения ДОСАФ России, кадеты Чебоксарской школы номер 22 имени Героя России Николая Гаврилова приняли участие в Параде Победы, посвященном 81-й годовщине Великой Отечественной войны. Он прошел накануне в Парке Победы. Командовал парадом председатель местного отделения ДОСАФ России Ленинского района майор Сергей Степанов. Вместе с кадетами в параде приняли участие инструкторы Центра «Воин», участники специальной военной операции. Память жива, и она передается из поколения в поколение. Участие в таких мероприятиях помогает воспитывать в молодом поколении чувство патриотизма, ответственности за будущее Родины, говорит участник СВО Сергей Васильев.
2: 9 мая – это священная дата. Наши деды, прадеды добились ценой собственной жизни. Многие потеряли своих родственников. Важно помнить наши традиции и чтить память о наших ветеранах, которые старались, чтобы над нашей головой всегда было небо чисто. И мои деды Иван Иванович, Николай Иванович, Семен Иванович и Григорий Иванович, они все прошли путь. К сожалению, один до победы не дожил, погиб. Их великий подвиг помогает нам по сей день. Мы должны донести эту победу до молодого поколения, чтобы молодое поколение также помнило и старалось быть готовым честью и духом всегда отстаивать интересы нашего государства, семьи, близких.
0: О том, что память жива, подтверждают кадеты и их педагоги. Ребята почтили память героев, возложили цветы к вечному огню. Тем самым выразили свое уважение подвигу защитников Отечества. Работа по патриотическому воспитанию в школах идет активно. Результат говорит сам за себя, отмечает педагог 5-го кадетского класса 22-й Чебоксарской школы Анастасия Бахарева.
3: Дети знают о войне достаточно много и знают дату начала, конечно же, основные сражения и битвы, чем они закончились. А самые тяжелые дни до нашей войны они тоже знают. Ежегодно они чтят память наших предков, хранят бережно альбомы своих родственников, приносят их в школу. В школе устраивают бессмертный полк. Сегодняшние тоже достижения их в плане того, что они занимаются строевой подготовкой, поют гимны и Чувашской республики, и Российской Федерации. Знают эти гимны наизусть, знают, как выглядят погоны и как звания, да, должны звучать. И вообще, что должен делать настоящий офицер. Я считаю, это неоценимый вклад в будущее наших детей.
0: Мы следим за развитием событий. Анастасия Басникова, служба информации.

0: Чаваш Наци Радио. Чаваш.
1: Чаваша Юскердер.
2: Торван биллекте тохор. Тада шар биллекте ноль. ФМ Кумзем Жинжей.

0: любой лодезе пермай мой ржине.
1: Чаважна ци радиове шолзарда и деме булат.
2: Таварван билетке тохор, тадашар билетке ноль, FM

0: Чувашин нации радио Венхумезем Шинже, Шандала Купа, Ядрин Молоко, Акционер Зень, Ужибар Лежевень, Сычу Юрварин, Наша Корова Марки Балаштарать.
1: Для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14.00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от Ядрин Молоко. Все будет джаз.
3: Чувашинни шандалык сайт пандернедырых, кешер республикара вуно вунбилек, шубашкарда вуниге вун 20 градус ожи булать. Шиль кондрых веляны шенченше контра, пилек вуно метр хвартлых падреть. Иран чувашинре ширим вище ширим загар, тепхулара ширим билек градус ожи буля.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Где рождается любимое безалкогольное пиво? Конечно, в Чувашии. Неповторим ее особый хмель. Настоящее зеленое золото России. Букет Чувашии безалкогольное. Здесь успешно соединяются традиции и новейшие технологии, даруя вам удивительный и неповторимый вкус жизни. Букет Чувашии безалкогольное. С любовью к родине. Не является алкогольной продукцией.
2: Путешествие по всему миру и России легко. Покупки с кэшбэком практично. Расплачивайтесь в путешествиях картой UnionPay от Россельхозбанка. UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
3: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
4: С днем Великой Победы! «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Эскимо молочное «Попробуй магию загадки». 55 граммов, 54 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
5: Алло. Код города Чебоксары 8352.
6: В униге жулдан асларах радио легензен валли.

0: Манангелес, Эбахагу, Владимир Егоров. Ялдан яла кларым бачитрым сиримбада. Сылық сунада пур зарада хизепле ялышанзем радио итлигензем.
1: Кунда вак чулзем хушибе, чапчуды чалшива, шангардаца юкса вырдать. Хитрия вырндумадыдна кунда. Палах пурнагиле турисем кильзе чуремедли, история палардаган хитре вырын булать. Мыжиндезен кунда история грзе юлна шавал херри. Эбвара ялдан яла кларымба баян шуржылда. Шуржыл дезен тюрех пирнюма Андриан Григорьевич Николаев, летчик-космонавт сынары тухсадырать. Шапла шубах шак шылгучта, вол шуды жыл ятлы, шак шылгучинжен шур. Шел, шуржел, кунда, трелеце, печкана, халихе, кюльду загуна, эмеджезем, пызык, кунда, хотлых кюрестегензен, шивагме, ядарлы, купель вырсагалзан тузалартна, хотлых непчиккен тузабыраща, шаунбегех, часовня дабур, ну, перзамахпа, Андриан Григорьевич Николаев, аджа джухне, шта, шива сма, чюрене, шавал хренджи, шелгушран, шавнда, хитре, тирбелля, килигенщина, турдаган, Шелгуш вырынне, палырца хитрелях ергелене. Вот шабах я бухаль, микрофон у меня. Сендерварри муниципального округа, шуржал территории пань ердюжине, Владимир Николаевич Алексеева, чинестедя. И берумба парля шабах халь, шак вырын, да? Владимир Николаевич, палахнде, шак.

0: Кашиечен Марсендер варивал варман, варман.
1: Сукмаг, ондан каймалавы.
0: Сукмаг, ондан, да. Вара, ондан, вара, сукмагебе малала, вачка, кадик варбан джен, варманала герзегаштах, ширмазембе, андриян, сукмагебе, сендер варинин батнили каяпар. Искапар жензин, кратмашкан.
1: Маларах каларам, Александр Николаевич Тукмаков, куна гильджедезе. Ну, май бумажка найбирамба строитель своей жебе, казакландам найбуйду зембадам. Вот Карзегурдамар, строительство пыраган кардышне, он да Чанныбекте хастарыч здесь. Александр Николаевич, вот хальганай зир, темне комиссии бе жюрер, перле территорию бай буйслыгме, Владимир Николаевич ба. Были комиссии бульдюн на зимбай. Школ банже, Андриан Пьюсчи банже жюрер.
0: Ку комиссии индевал, мальдепар, премыш пае, шак, шелгош вырыне, икемыш пае, пирым благоустройство школ банже, Андриан Бьюзе банже. Шав, благоустройственный кермешкан проектанцем кипаян гильдеш, взем халь выляза ильдеш, шав эшне думашкан, проект не думашкан, хэшне мар, проект не, паян халь гильдзе похрэши пирин, камалзене, мендумалзене.
1: Конкурс итерне.
0: Конкурс итерне, шав проектанцем, проект не дузбарашиде, мальдес пэнбэ специалисем, хочинде, калаш параше бире мендумалый строительзем валине. Строительзем вале.
1: Проект ваше.
0: Проект ваше.
1: Проект ваше. Проект ваше.
0: Проект ваше. Хаги Самай.
1: Юнехмар.
0: Юнехмар. Юнехмар.
1: Чур миллион мар бульде.
0: Утларахты да.
1: Утларахты.
0: Ага. Вот на Майхмар. Пилекшир да грывоны бинтчи.
1: Рахшан малиду забарачна.
0: Земду мала.
2: Вижу
0: их. Вижу их хошинде. Проект не.
1: Проект чебе кележилинде шуржал урамы елдагужин мала.
0: Шанапыр. Шаганда, Шелбанджейн, Сайцевураме, Халах выебе, государство выебе. Шаганда, Школбанджейн, проект Тебвал, Шненде, Тебржол, Шана Пардутува.
1: На пине был за Кюрем был мало, Школбанджейн.
0: Шутлапр, Тумашкин, Шаванбада, Шав, проект Гишин, еще Тебр программы на Гемешкин, Халах, Адаланза, Шав, голосовать Таватикин, Хамар Халах, Халах, Палаганзем, Варе, Шандик Пору, Шав, программа на Гемешкин.
1: Вот Владимир Николаевич Исхов, шак ялда шуржылда журалны?
0: Шожылда, хамыр шожыл, больницинде журалны.
1: Кундах пурынна юсне?
0: Кундах пурынна, кундах юсне.
1: Хальди бурнан кундах.
0: Хальди бурнап.
1: Келейлі жинес. Мұқтан ма бұлдаран, Андриан Григорьевич журалны бұрын ба, ұн ба, тел бұлса калашны бе. А вот Александр Николаевич шуғыш көмілеземде, сан шуғыш па биде келі жүлде, пірбек. Ахшана, шак вырнай бергилзе бахнача Александр Николаевич. Кемичу кайла, шелгу жунчухне, шердебен жен дапса туган скер, шеро жен жен ахаль бахадын да гунда тирбели или ем гартны жаплай. Камзем дурыш вара гуна.
2: Чынахта она халық па билишсе, конкурс туза тупромарты ваган зене, строитель зене. Она не ларах Владимир Николаевич шлене был енебе, между зене унын эже.
1: Ну, изер, пар-барне булушса бы.
2: Ну, и бар, пар-барне кашнюгын курмазан, калаши мазар термес. Шамбек. Но, мэлляй галас, паян, иглон, шак эш туни, ол, пирин жэн, паллы эш, между зене. Бэршак наш ушлана тума, эзрде галарынде, пилик шу, улды жул галлах, и бэрнде, шакната вастезе, хамар коллектив па, Лукойл командыне, шерзабадымар проект. Веколы бешиган на шаг шелгужа кирбелемелле дезе. Вот. Земчи нахта берет маймар укша бачеси. Ну, пеш бисербине яган. Но в лукшанде, где у нас шау жулах тавай мармар, меж дезенек пулу закарешен, да тяжеле эш, ну, обстановка темелле ковид, да, халь варжа, вара и верна тавай мармар. Хажембек перле Владимир Хашпа келишце, шаг хала худшин за, ну, инициативным четырин беберле, шаг начи нахта премеш пушламеш Андриан Григорьевичан сукмакне турумар. Чинахта шаг надо нахышан пирин халь камалзем халықта уже курча пирин. Эбір мэлэ ішті мабылдарыне мэлэ шуқшла пар пирин ішті пулзақ пар. Чинахта
1: банкон. Везімде хавғалан жеш.
2: Да. Халінде шуқла пар малыла чау сукмага Андриан Гош Врене шурда марбасада ішіде чинех туза падирет пар пульдеса тебір иги вижи жылдан.
1: Пушламыш эже бул нагунда халь. Шагымдан да пранза удымын удымын каймалан де каятте вал.
2: Да, пушламыш бул на ити проексем пирин хадер уже. Ну мэлэ хала мала иски степер шау хамар мэлэ шуқшла на ішсе не дума. Шау за не бер үгерзе картинка зем. Мэлэ дмалы зене палырца урза аль пачыкен шау зене ішлезе бұрап. Чинахта пшимал ахмар. Но, Эбер Алла Усмаспор, Пирене, Порношлас, шубушем пызып, тересибе каласан, Андриан Жашхайде булса, пырат тезыртла пырберміз дезін кашнигунах, една туя пар, пирене, кильгенес махран, эп шубашкадан кашнигун жюреп, кунда шужжелния, но уже хаш шужжелба, брля сирим жюл, если мы вышланы.
1: Ну, курна гелес,
2: курна. Курна гелес, шужжел.
1: Шуртузалардан бульгу.
2: Да, шужжел. А шинье, булзагарм помала тезыртла, да бензин дезин, келеши вирмагна жюреде, шубашкара, но хали, бурнас келе, чинахта езергалады, шуртузаларца, кунда. Да, ты Мария Малабуль, я бы сразу.
1: Я держу вот халь богаты, Владимир Николаевич позергалать, кухаль печек кюльгана, пуэр аптетя, а кайран, кюльи да бузу пумала зирин.
2: Чинак ты шла паркунда, чинак ергия тут садыма кирля, шин гирля, я бы рана параша прибер пулдараган. Сина,
1: шакурена,
2: да, шакурена, он дан делал и шив да туристам вали, Андриан говорит себе, что же дали бежено, шив не туристами,
1: савда я разобрала, я дарла савда,
2: кашкана шли зельме, но когда видела хитрее вырон, шивы ну май, кюле туза, пула ртет меш, татпан.
1: А когда его семья ест сад, то ржет мне было, вы не видели,
2: да, вы не пите хитре, его млекала мала.
0: А сейчас, когда кизень, и вир Андриан Деппор, пинбей Андриан всегда юножар.
1: Халат везет.
0: Везет, ага. Халат.
1: Ну, меня их пиде комолла, унчень, вот, пилик шулгайла гильзы гурнчик, он да, ахаль шергана, ахаль шулгушка начи, паян, тирбей лем кертня, таза, пиде хитре вырын, пужин загайна. Купель де пранде шивагамели вырнда турдать. Тебрджух не шивагар зидегай брага. Шинзем гунда шивиль меди жюреш. Ну, палаганде хизепти радит леген зем, шак тапса драган шалгушран шивыш мезер, таза сваплы шиван зиплыхне иль мезер каймада жу. Эсте бухмала боль. Гунда кургизне де шак сабана.

0: А чуна ушел дороган. Сыпля жив, шел живе. Андриан шел гужи деген, шел гужин дегу. Но мне хамецем бурнышлан забудчар. Владимир Николаевич, из индей территории байпушлых волномай. Миллерих из семь додабал артна. Шаг туризм ба, Андриан, я тебе шығын манны зем зарбучне.
1: Ман, прежде мах, пуштых сем енерлег алашын. Мы жын дезен пиры выгал бараша. Пидик мар ресен думашкан. Ага пыльдер Сергей Геннадьевич Артамонов киска аржағында. Мүлдес пенде хайн шуғырзене пире калазығы варжа. Кисказан худ пир ярзы бачеш. Поручененде пырынде. Шал поручененде үтті ведомсызене теплі. Идузене лартна, каждый министерство пире мля формула полужу барираща, шамбек полужу кде прибир. Хутпае, смахпае, шпее, шамба и бирася Николаевич пошут лапр. Шак и всем туза бдерзе, чуваш чесне, килегень, хназене, туристене, кацинзе, андриан, сумных не, так и мля.
2: Иди та замахи газа в расклете. Камер пустых сене, Олег Алексеевич, энергонашим газа яде. Перевал месле тут собаде экспонациям, чене экспонациям перги. Каларет, шаг первым хулин день, он да берен косу спасиган на предприятии. Большава предприятий, я был зене, перим бадай зигельме, в зембе калашца гришни, где он бадай не расшин газа, пальдерзе. Вот это пяти пысок я была. Я перим хальпу штормала, чене экспозицию, чене экспонациям, говорили, что бада шаг пулышни, пустых сем на пире манзагай манне, пире шау я не беде пулышни, был пире пахай я была. Сергей Геннадьевич Артамонов, так он да, час я закид зажирять, кашник ли мясырень, а галька галашца гнад мар, шамбек пуштарнза, галга пуштарза, хамар пуштыня палырца, мле Малала Шамбек Шавсене Пурнишлама, Меслицене, Стуция за Калажа Пашан, Волпити Паха, Междезен, Ебр Жутнанович, Волгильзен, Перегильзен, Кунда, Тебр Музей, Тадума, Шамла Башиганна, Музей, Адерлиме, Шуш, Пурбирен, Шавжу, Жабрушнама, Меслицен, Бор, Тана, Ебр Малала Калажа Бурха, Калаза Хвараб, Междезен, Чинахта, Шамна Дума Майзен, Бор, Шинни Земдебур, Земдебур, Шав Музей Нитичкен, Печикен, Адерлизе, Худа.
0: У меня тогда был калачужин, шанапер, чудес вот сендек, шагнда, шуржал яле, черный вехте был перен Чуваш республики, сумлы вырыне был задыры, Андриан Григорьевич Николаев, милле Чуваш халыхне, хой я тебе чулечек лене, чак вырында, шанбегех, республикан, чилайх, кану вырынде, пелю вырынде, осхагу вырынде, пласа жана скидет.
2: Чапла булдар.
1: Чапла булдар.
0: Хизепля радио тлегензем, Перен кларым бога жавишленча, аза иллереде бебе баян Сендерварри муниципалы округын шуржал ялинже булдым. Кунда нумай эшсем дуны, шак Андриан Григорьевич летчик-космонавдан, Иго Гуд Совет Союзен герой яджебе, чудо шылгуш, ятлы шылгушанде ушны, мэншин дезен кунда Андриан Григорьевич Николаев, перен Андриан дечеш, халде астрахизем шаплагалаше. Вот, волгунда шыва сма жюрене, аджаджухне, Кильзенде, Чаквырндан, Бушланатте, Туризм, Йене, Шуржалда, Шанатпар, Тебр, Темиже, Жулдан, Шуржал, Чичеклене, Тадахта. Манбабр для Варапаян Калажува, Худшинаганезем, Шуржал, Территории Пай, Ердюжи, Владимир Николаевич Алексеев, тогда Космонавтика, Музей, Ердюжи, Чуваш Республики, Культурн, Давадивич, Лещене, Тукмаков, Александр Николаевич Пульдзе. Кларма, Янгебегех, Владимир Егоров, Ерцебудзе, Сазы, режиссеры, Виктор Дмитриев. Сыбылар. Сирин, Ялда, Тель Булычен.

0: Шандалыкпа, Легомед диагностика центре палаштарать.
1: Канашри Легомед диагностика центре сывлыхатер слемеченеть. Павлов ураменчи вунна маша чуртра, МРТ дадают ты анализ сыне маларах ширинза, черецер хаварт тума былать. Васкар, Алладахар, нулиулта, нулиулта, номер бешангаравлар, хушма номере, вища. Сывлыха, бахатра упраза, тераслезедарар. Специалист Индега нашла мала.
2: Вашенри шандалык сайт пандернедорах, кешер республикара вуно вунбилек, шубашкарда вуниге вун 2 градус ожи булайт. Ширь кандырхвеляны шенченше контра, пилек вуно метр хвартлых падрит. Иран Чвашинре ширим виже ширим загар, тепхулара ширим билек градус ожи булайт.

0: Реклама в эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество, группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте jarptica21.ru.
2: Когда весна касается земли, пробуждается все живое и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, телеграм-канале и мессенджере «Макс».
3: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета «Чувашии» – натуральный напиток «Ржаной». Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни? Глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом. Радость питья, легкость бытия. Напиток «Ржаной» от букета «Чувашии».
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
4: Код города Чебоксары 8352.
5: Чаваш наций радио.
6: Итлегене Рулатбор. Пирей Клеменчин.
7: Хойлайхине Сахал, блин.
8: Тогрбун Милли Кертохар.
9: Тогда Шарбильник Т0 FM Гумзем Жинде.

Вырвагатель Булдыри Ферда Хабарзем студии Эльдиар Александров Пирень Панхикларам Рам Полужуба Пурнедия Девиштерич Шивжур Объект Чизни Тераслеща Шактадайты Хабарбати Абарзам Трампалаштарабар Республика Рабилова Сарвежеген Хадерзем Гюнисии Нейдев Тавасыбете Левлечлеща Шаргурнезне Пурнедия Медицина Тада Психологи Полужуви Гюреща Хватерзене Щурцине Елдахи Эксперсен Комиссии Земдераслеща Пуримбатнеди Полужужиде Шаргурнезне Щергач Малых Вагатлах Пурен Малых Ядарла Вырензему Ирзабана Ковал Пени Лажин Палартна Чавашни Ердюлихим Вице-премьере Владимир Степанов. Республика Рапы Анхигун Падембе Пинди Икшер Херихиги автобус па Икшер Утнулжиже троллейбус пассажирзине дуртарать. Пахча жезем бушлан на май рейсем, но майлана щандача земдаран, ага уихинчен, юба уихинвуным жичен, ядарла автобусы мешуреща. Транспорт чиганеве Республика Репурныч пагалахин негезе, халя дада муниципалитет сэм гушинче ищене пилег автобус маршуча ищлеме бушлана. Адал ищенче вырначна пахча зене пилег автобус дуртарать, чугун жулбада щитне май зембур. Республика Ретранспорт и дамнейши негезе, шмалалах пыратьха, щенхула варинче, еинче три тар храбурный небахмазер, кирли вырына унын щитме булдармала щага дептелев. Пальдерхи шула республика решив журжинче внулда сингерля ларудру был заиртня. Кувижим жилхинчен херах пербрацен сахварах. Шула джазем хайзем пужевагатне шивжи вагинче иртерме юрадаща. Щак табхрада шив журжинче инге харушлыхе юзеть. Щаван бадаку иду тептим лихе легеть. Республика реши рабачала в хесмитне щерва древище кюля певе депне депщеме щервун два дозаевка гильня. Щертме уихичен тепне дерасими лещ синевый шлещ. Шив жура шивагеме юрахлыни жирпли дегень. Ядарла пала симбедевич термеле. Кажал жубашкарда пилек щене жубашкарда. Куслав Кара, Сендер Верри, Шубашкарда Рехизинче, Парер, Хайерла Ширан, Республики Беши, Веринчаган Малышер, Бадрытла, Ядарла, Вырынуч, Матада, Худа, Яма, Баларна. Чувашинри Россия гвардии управления Чуменчи Адал Ширани Земщар оркестре Шендерю Гуньюмин Шубашкарды Школа Джисембали Патриотла Концерт Сем Ергелеть Хахинджи Музык Шизем Херах Перем Школа Житне Взем Школа Джизнеши в Гарзеглиген Шендерю Гунья Джибе Саламлана Валвахатри Юра Зне Шарандарна Оркестр Ердюши Тада Аслабра Прыщик Вячеслав Иванов Варенеген Зине Нации Гвардии Нящихили Берги Гала Сабана Ведомство Бачихана Аслышку Зинче Пелюльме Майбур и Непальдерня. Чуихинчи Чемежинче Пирен Чавашнин нации Радивин Тада Чавашнин нации Телегуравини Фира Зинче Республика Ри Физкультурба Спорт Министрин Василий Петрован Тюрелини Юрде Вумбрзи Гитре Чавашнин Ри Спорт Теплере Хадала Ныне Теплинга на Пальме Майбуля Трансляции это да контакт Ра Чаваш Республики Ушканда Ергелищ Уже Галачу Выходинче Шиндерюгу Небежиган на Спорт Дэш Пуши Зимберги Земство Тренера Программы Худакай Небе Спорт Объект Чезем Тавас Сичинчень Пальме Майбуля Палах Халахран Гелигене Иду Земчине Дехуравлящ. Эфирдегі барзымбе Илдияр Александров Палаштар жөперембек болар.

0: Прогноз погоды на Национальном радио Чувашии и Чувашьень представляет общество с ограниченной ответственностью УК «Транстехсервис».
1: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 200 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС. На Марпасадском шоссе 29. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
2: По данным сайта «Погода» в Чувашии в среду сохранится малооблачная погода без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 10 до 15, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Завтра днем по республике 23-28, в Чебоксарах до 25 градусов выше нуля.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Мы открыли закон пенного тяготения. К букету «Чувашии» все тянутся к пенной коллекции «Букет Чувашии безалкогольное». Градус наслаждения растет с каждым глотком. Больше никаких градусов, только притягательный вкус пива и роскошная пенная шапка. Пенная коллекция «Букет Чувашии безалкогольное». Сильное притяжение, пенное наслаждение.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
2: В Нике Жулданасларах радио Легензем Валли.
3: Сывлах сунат пархизепля радио Итлегензем. Эфирда хамр низне прахмаст паркаларам. Микрофоном уже Екатерина Ракчеева. Паяны бесере ядарлы шар операцинче паттерла пучнихуна Дмитрий Козлов перки каласабарап. Щабучу хиринчи юлташы сэмана гири тесечинне. Куш моя давала гальдин суйламан. Херда чудая тарихинче щурал завистне Дмитрий кире бугани еда себе спортмастеры булна. Волялынах малды сын рединчеча, а заилеща щивых щиннызэм. Ачаранах шарышне гамылан искер, шабыжу зэнчэде хаюллыхпа хастарлых мэнне аванга тартна. Ахальденмар гиря, жуков яджэлля. Патрлахшын, ядарны шары операцыне худшанны жэнь, медаль занеде вишня. Димы бирин ачасэмшын чи матуратте. Манжын, шырчинчи чи шанчык ларжинча. Калаза гатардать Алена Козлова мажаря. Вол шабучу херня гайны переншин йывыр хывар бульча, анчай хиберына йышындамар. Инжетре болзанда, пирымбада шынгыравлаза, хаймбе жихынны хыбарзыне пальтерсэх тарача.
4: Вол калазык дардача, анчай кильзесин хуцин пулдарын чухне гадаштить, млё позывной. Хывырт каламаза сын
5: хызем
4: жутлаза галара щадить. Манын немлё жухшта булман, эп сразу гиритезе галарам чадить. Ядарлы жар операцийне худшын мабышлы чейн, вол Шубашкарда, УФСИН организации инже эшлене, вол спецназ отдел инже, инструктор был за эшлене.
5: Были палашны, шта палашны, мижи жу барлея висер.
4: Ебр палашна вон два дежул, кайла, та же гайжинде. Ще не жил гайжинде, ще не жил в пушлагном же брле. Он дан, тим еще жил телебулна, кайран, еще не жаврна.
5: Хитрее, щуля.
4: Хитрее, щуля, камалларжин. Каин телевизим батни.

0: жен. Я даже жарап операция не кайчен, чем ере вот мыля был на сирень мажар. Енчен де был шаржевай хюделеме кайна болзан, а плавал чем енде чем жен хюделевши болна.
1: Чинахта Дима чем жен чем ее хюделевши болна. Вол шаржева да иратна чем енеде. Чем ере вол ява план пызык ежену зене бр прле ежена. Анчахта Дима змахи хаклрах пылза. Ибна полностью жанна. Нене, онан шириб характеры жене тайлна. Шириб характеры жене де, шириб тулбыши жене де. Пиреня джаземде, яланах ашене питихыда иротна. Юрдащи де хальде взам нагдеш, вылгилеттеш, умбе калажаш хальде, канашлу иртереш, ирыгаш сунаш.
0: Мишеря взам.
1: Аслы вунчичу шылда, вадамми сакырда, кыжинни пилікре.
0: Пычке хады да, чесам сирен
1: пилікре. Пычке шамба взам хызине валин лапланна, наверное, волтаврынат тезе.
0: А мле ежен чеш взам ашы гайныне?
1: Ашы умчень чат-чазах командировку зене жюрене. Взам она чередлю командировку дезеш плариш.
0: Есть рховар малейшиндар.
1: Юварен, манан пидю на яраскил мешче. Анчахтавал шамбекшин, шуплари так, кайне яланах пурнышлайц. Шак ювар вухатра, ибо якрадры мастап тезе галаря. Ну май был мастав ранат тер. Ибо на инеме хнухна.
0: Был ишлене жердень гайна, контракт черзахай.
1: Ишлене жердень, токса гайна.
0: А шам же, Диман, вызов малейшинна.
1: А шам же, Дима малейшинне плещ. В земле евро, но ежинчеш, меньшинде зесене. Волшутла закуны, в земшинде яланах закун бек полна.
0: Мандери шире полна зерня плама жарчинах та.
1: Чинах.
0: А джазам ашу нет, если хвырыне гуращи були. А тебе пола прдемеши?
1: Ну, не печкрених, ну, калаш ма пышла за наши, в земшинне. Тесли он на авторитете, волхаль грибе. Физически юнажар был мазасын да, хальде ширип, эбхда мэнде булза чарзурландиш так, хамда калапте бржухне, папу ятне ярышок тезе, лапланаш, жухушлаш, мэнжин дезе няш, вал авторитет замжин.
0: Шарыш не суйласты гэнзэм жоге, а тебе к тезе?
1: Асла ачи ман вренец, он специальности защита в чрезвычайных ситуациях. Время кайма шутлазан, суйла у меня дарзасын тухармыш класс хыщен, он икеленюте булман, вал тюрех калария еп каядып бапы бек тезе.
0: Мэн каласа кадардаща сирен мажар берге, ядарла жара операцине пырле худшинаган юлдажызам. Он до Индии. Безум вещи гуну туда дырах пуля. Ашталя к него.
1: Дима, я дарла жар операции некая чень. Шар жебе руслу болна. Он мэнь ачарана химик полна. Шар жены була скильнёнан. Он да время грести зевал хдадарашна лайх варенья. Пор конкурсин чете худшинна. Пор жив третья лайх изин жудинже болна. Анчахта вал врензе бадерзесен. Лайх экзамен зене тут нагыщен. Шоп шавиш лугине вал Рязань училище негайма шутлана. Набор булман. Шавамба легеймень. Кайран вал хуен бурнышне шутлана гражданский. В Ренюбе Тусма. Ялхужалах академии инженер факультет не в Ренюбе. Она начала подернях еще. Контракт по Гайна шулдала клыха Салдаган. Шавамба он давал Игишу шленем. Волтаврн за сыны бере еще не шаврна. А че зим журална. Шавамба шарыши он же еще не мар.
0: Таврн за сын бара штавал малала. Еще не шаврна
1: шленем. Я дарла жар операции не пролегу на ганзем. Он берги вол явапла шин. Тезе калаще, она вазам прям шул бельмеще, волунда кильня жень. Молданваза, она ангельтезе калана, анчахта вол кильзесень, вазам он жун сауванна. Мэншин дезесень, вазам калачештеть. Санба, темле разведка надо кайма гадзер тезе. Ку тюрин пельдереть, шанчикла жин болныне.
0: Кам болна волунда?
1: Унан документ жизнь не бухсан, вол старший матрос. Я дарла жар операции инжи, реп отделение инжи, тарышна.
0: Реп был хюделегенне инжи, жавья.
1: Реп хюделегенне. Вазам дрон зэнджин подараган аппаратурына, вазам обслуживат туна. Унда кануку неземзрех ишленя, выходпа икин, вазам обслуживат туна. Шав аппаратурына демеленде. Выласлы булна унда, унжи нежанна.
0: Былна хальня жагажи, якай занах врэнмэд.

0: Ивнеона.
1: Вылыжи пельмень, она кайзасу на время вылыжи.
0: Мишин маршу не горя, пласирен маршу.
1: Ширин двадцать маршу и августу и хэнджи выл контракт ширин за дух сагайна ядар лыжи операционем. Он да вылыжи удалок, да и вижу их полно.
0: Шиганова часча за тугачи, чун не уж сасирин бе калажачи.
1: Дик мой, Шиганова часча за тугачи, выл калачи, сирбе калачный манагун да полужать тезе. Камылду им енчен шириплюх паратичи, яланах калачи. Че шиндирю часах сидеть, киле даврнат птизе.
0: Мен бир йыллык не кадар манда бөлүндө болсуре.
1: Чи бир жок булгалана, шилден галаны эп гарян анланатым, йыр выхыт сенче калаза илгелет тезе. Анжак да хыды ябык тезе галаны булман. Иренгайшын онда переше дет, минезем вше келеше. Блиндашыны да булна арандукса илгирдимир. Зенин. Взем час-часах кушта жюрене, терлерень, блиндаж рада бурана, землянка рада бурана, тибр джухне плащ-палат краще верны дэ булна, ахальшир шинже, терлерень. Угнанная же репаппаратура по жиганны ба, взем тими же саманта булна. Пер саман же жень в жуков медальне тивишне, мэнжин тизесень. Возим реп объектне аппаратуры на чарнмазер шлицерни бам в зенишне була придержишля объекта с хлазах варна кумбек саман цим димиже булна шаван жан в мужество медаль нети вишне
0: мля мля плабл за сын халь медаль зембор
1: медаль жуков
0: жуков медаль бор
1: медаль участник СВО унченивал премаш контракт по служит то на чухне. Сиренче есть не шабуще зене худше на жан и гемедаль.
0: Ну, паремыш шагамбек хэрю шабуще
1: гумар. Кувал, онын паремыш хэрю шабуще мар. Ку вишимеш хэрю
0: вишимеш. Сиренче был на небольте мар.
1: Сиренче иги худ.
0: Иги худ понял. Мэнчо жару вагада гайна
1: был. Щурчу лоха.
0: Паремыш худ хэшан гайна вара сиренья.
1: Паремыш худ сиренья вулкайна и гибинди вунухтам шулхине. И кимыш худ и гибинди вунжичим шулхине. Да, все, медаль зимбе даврана.
0: Я дарла жар операция бишлансан. Унан ча в сиренье парле ща обычно юл даже зэмде кайна инде. Шубах вазым батне кайна.
1: Вол вазым батне кайна.
0: Ча дайман, кундала райман вал. Вазым парбарин вечни механах наскерзым инде. Чинахта вазы ща бежу херенчий шамал болна.
1: Пырне вызем пыльне, полуштабына, вызем командир отделения Шумерлерин, Шумерлинский волонтерское движение в зене полушна.
0: Мы зер убышковали посылка зам вызем урла ярзабананде, волонтерсам.
1: Чембека. Абат енчень в Терлерин калача везенда, холодильник самжок, тушенку. Речка. Ну, теперь чух, еще вахриял за день, еще лагивых утра, и мне было течь продукт.
0: Я дарла еще операции бы на выхотра, да спортпаду слабо на блинде.
1: Я дарла еще операции бы на выхотра, да вол спортпаду слабо булна. Тупно он давал тоже гиря, он да давал пурда брахман, зарядку дуна. Май пурчух не чупна.
0: Херарм был семье управжье, херарм был аржин терея, и зерден делал терея гунжин был на тем дизенде. Мы не рехана, чтоб халгаландарма отражать торчаха в ренде.
1: Дима был коллежа кончен. Мы не он бурнежинде был заиртне, шкамылинде был заиртне. Был везех колазак дардачи. День она итлеме пыльни, выгатра через ежину зем, еженма булышны, манан девич пулна.
0: Узал их и бара. Хожан ультрарезер. Инженде был рэп, я не бы еще не был засан, был дрон инжен, хюдили мили объекту и мать хан. Мили рэшагин кек был задухля.
1: И бы он дабыл ман, куш пагурман, кала на дырах. В зень первырын танте, первырына кушна вахатра. В зень машине жене и мина лекне. Ща в мина лекне бабур не жида дымна.
0: Лежи был на машине.
1: Пилеген.
0: Пилегиште. А жазым, пэн хигундайнин меща, кадеща. Машине бурно же хижин дадла за гарем.
1: Зима бурно же в 20 октябрь,
2: документы бедадыла. Шавун чухне вол шихунва духма брахре. Шавгун.
0: Шихунва духма брахсан. Сири тюрех пандерния вагадырцы.
1: Шихунва духма брахсасын. Ялда лайх марху бар зараныча. Унба пырле шлегензем. Вол хубара пыльне. При нюрлати, при непыльдерне. Шав хубар яла житне. Анчахта мананигамда немде пыльдермен. Муркран зунит вичен. Эбэр унжан через Шинбегей Кельдуна.
0: Сирия Каламан, Ниганда, Мунчал Вахат Хуши, Зержагамек, Пельмезер Бурн.
1: Игерни.
0: Игерни.
1: Игерни Рен, Муркран, Шункар Вларич. Анджахта, Шавжавах, Вал Шиханова Духма Брасасан, Шутлармар, Пленалик не был дизе, Умбикшин, Шухалма Бударимаш дизе, Шутлатмарча, Муркран, Шункар Лазанда, Тюрех, Анинмень. Валпиринжин Шухалман, Валпиринчерерия Бурнац, Валпиринжин Чере, Иберана Кдетьпер, Халихе, Шамбик Шимаврах, Вал Яланах Пиринязамра, Ибер Бурен Новохатра, Валда Бурнац.
0: Я была за ней, по тебе, у Прадаре, Шарды я была за ней, Исигильчич.
1: Унан Шарды я была за Малденгизам, но май, кундан нимде Исигильмень, нимде Сахланза Йоманны ба. Унан мундир, Сембур, Уфсин, Ранда, Малденхи, Кадрпа, служит туны земде, медаль зем, онын тумдерне ачазем, тыхынса бұғайшы, келенеші.
0: Медаль зіне бұғайшы.
1: Ме мұқтанашы, медаль зіне бұғайшы.
0: Кешіне қалмаз, айтар шынғырағы бұратте бәтіне десі?
1: Візам, бұдарын жұқ болза. Кешіне хыне валю шутлана выл чыры десе. Выл халихе чырлі деть, она чыры деще де, выл берем бада таврына деть. Не, не, тик деть.
0: Выл сирен бе барле, сирен берешти, выл сире полышса барать. Чо там лах сире, вайгават, эзер пиди шире, пойлы херарам десе галас келеть.
1: Чем бе полтарн де?
0: А че зим сире бурн махал хаванда чыр, вызын шуду була слыхи, вызын телели бул чыр. А шо жынде, сирен жынде?
1: А че зим бурли, мана малала, бурнма выбарать.
0: И чу не рады мне, мы бы пузарма дорожатыр.
1: Ты шпи?
0: Что вы его рады?
1: И бы хрыкса кырмыш школда ишлете, учитель булза, уж башкар был инде.
0: Меня предмет сыры.
1: Русский язык, литература.
0: Сырым визжаджа жешмар, сырында да мэнджи влача, ага ведь.
1: Сырым жить.
0: Лаза нем же пузырынчик кумылдой магадарт мою рамас, сырып тут малам, вырос чельги валдада, еще мал предмет сынджен паримар, да, экзамен зените хадер мен мэля. Чак эшпе инде зерчинах тачун раду мне подарадар бэнде. Дя бржувку шо ледя каларман ваданар. Хавар пачен жухне булинде, мэнжинде сэссэн, бэдэмбэх пухан забарат. А сирен тогда вижа жена, уражение трат мала. Вай хават тебе брахут сире.
1: Да буш.
0: Мен сунна болот тар итлеген зене.
1: Эбе итлеген зене суна да пурны шинкашны самант не хаклама. Пурны чухне пырпырымбе сахалра хирешме. Через тигиль пурын мала. Пулдар буринде пурны шутламан жетрен дадылма булдарайцы. Чивых шинзене упрама, юратма, илкірмеле.
3: Чон баттарзем, ще живах уділені чухні куранаща. Весень ячезем, емер-емер, таван халах черінче юліщ. Дмитрий Козлов ячі дівара, емерях поля. А за ільдереті пізір хамранізне прахмаст паркалара мітлерар. Ебе Екатерина Ракчеева паян лыга сірімбе сыв була жадап. Ефірдатель була чэнь. По данным сайта «Погода в Чувашии», и в среду сохранится малооблачная погода без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 10 до 15, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Завтра днем по республике 23-28, в Чебоксарах до 25 градусов выше нуля.

0: Реклама в эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Это в его природе, это в его характере, это в наших традициях. Настоящий вкус натурального кваса от букета Чувашии. Насыщенный, тонизирующий домашний, классический, хлебный, богатая палитра ярких, выразительных вкусов. Натуральная энергия и незабываемые эмоции в каждом глотке. Уважая наследие поколений, чтя славные традиции и качества. Квас «Букет Чувашии». Живой. Настоящий.
2: Когда весна касается земли, пробуждается все живое, и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
3: Код города Чебоксары 8352.
4: Аниди дигес, агиди шума.
5: Пурмашкан Пуркамал.
4: Ваш нация радио в эфире.

0: иргилетти кашкаять.
1: Уех, кашкилетти иргалять.
0: Кашна цирадюле.
1: Яланах перле юлать.

0: Хохот щирым сихить.
1: Программа предназначена для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Чувашии введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В Национальной библиотеке открылась выставка «Ко дню Победы». Подробности далее в студии Анастасия Басникова. В республике введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение об этом приняли на заседании оперштаба под председательством главы Чувашии Олега Николаева. В результате атаки ВСУ в ряде жилых домов в Чебоксарах зафиксированы повреждения. Есть пострадавшие. Действуют пункты временного размещения, сообщил вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов.
1: Для оказания помощи пострадавшим развернуто три пункта, где размещено 964 взрослых и 382 ребенка. Всем оказывается психологическая, медицинская помощь. В результате падения БПЛА пострадало у нас 34 человека. Всем им оказывается квалифицированная помощь. Из них двое в тяжелом состоянии. Находятся они в реанимационном отделе наших медицинских учреждений. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. По домам сейчас ходит комиссия, экспертная комиссия, которая будет оценивать ущерб нанесенный, объем повреждений. После проведения экспертизы будет выделен финансовый средств для восстановления жилых помещений.
0: Прокуратура республики взяла на контроль соблюдение прав пострадавших вследствие атак со стороны ВСУ на территории Чебоксар и Чебоксарского округа. Личный контроль за ситуацией осуществляет прокурор республики Эдуард Гиматов. Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в ведомстве по номеру 39-20-92 организована горячая линия. В Национальной библиотеке открылась выставка «Ко дню Победы». В экспозиции представлены произведения о начале Великой Отечественной войны, о подвигах героев, выдающихся военачальниках и великих сражениях, изменивших ход истории. На выставке представлены издания о Сурском и Казанском оборонительных рубежах, пролегавших в годы войны по территории Чувашии и призванных задержать фашистов на подступах к Казани. Выставка призвана стать поводом для глубоких размышлений, еще одним напоминанием о том, что память о Великой Победе – это бесценное наследие. Специалисты Чебоксарского отделения ДОСАФ России, кадеты Чебоксарской школы номер 22 имени Героя России Николая Гаврилова приняли участие в Параде Победы, посвященном 81-й годовщине Великой Отечественной войны. Он прошел накануне в Парке Победы. Командовал парадом председатель местного отделения ДОСАФ России Ленинского района майор Сергей Степанов. Вместе с кадетами в параде приняли участие инструкторы Центра «Воин», участники специальной военной операции. Память жива, и она передается из поколения в поколение. Участие в таких мероприятиях помогает воспитывать в молодом поколении чувство патриотизма, ответственности за будущее Родины, говорит участник СВО Сергей Васильев.
2: 9 мая – это священная дата. Наши деды, прадеды добились ценой собственной жизни. Многие потеряли своих родственников. Важно помнить наши традиции и чтить память о наших ветеранах, которые старались, чтобы над нашей головой всегда было небо чисто. И мои деды Иван Иванович, Николай Иванович, Семен Иванович и Григорий Иванович, они все прошли путь. К сожалению, один до победы не дожил, погиб. Их великий подвиг помогает нам по сей день. Мы должны донести эту победу до молодого поколения, чтобы молодое поколение также помнило и старалось быть готовым честью и духом всегда отстаивать интересы нашего государства, семьи, близких.
0: О том, что память жива, подтверждают кадеты и их педагоги. Ребята почтили память героев, возложили цветы к вечному огню. Тем самым выразили свое уважение подвигу защитников Отечества. Работа по патриотическому воспитанию в школах идет активно. Результат говорит сам за себя, отмечает педагог 5-го кадетского класса 22-й Чебоксарской школы Анастасия Бахарева.
3: Дети знают о войне достаточно много и знают дату начала, конечно же, основные сражения и битвы, чем они закончились. А самые тяжелые дни до нашей войны они тоже знают. Ежегодно они чтят память наших предков, хранят бережно альбомы своих родственников, приносят их в школу. В школе устраивают бессмертный полк. Сегодняшние тоже достижения их в плане того, что они занимаются строевой подготовкой, поют гимны и Чувашской республики, и Российской Федерации. Знают эти гимны наизусть, знают, как выглядят погоны и как звания, да, должны звучать. И вообще, что должен делать настоящий офицер. Я считаю, это неоценимый вклад в будущее наших детей.
0: Мы следим за развитием событий. Анастасия Басникова, служба информации.

0: Черень калач.
1: Иван Майс. Иван Майс. Чаваш нации радиове.

0: Чувечене тегенмеш, алагада сэрденмеш,
1: алагада сэрденмеш.
2: Кизе греть си смешук, чун деревень си смешук.

0: Чувашин нации радио Венхумезем Шинже Шандалакпа Ядрин Молоко акционерзен Ужбар Лежевень Сычу Юрварин Наша Корова Марки Балаштарать.
1: Для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14.00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от Ядрин Молоко. Все будет джаз.
3: Вашенний шандалык сайт подернедырых, кешер республикара вуно вун билек, шубашкарда вуниге вун 20 градус ожи булайт. Шир кондрых веляны шенченше контра, билек вуно метрх вартлых паврит. Иран, Чувашинре, ширим виже, ширим загар, тепхулара, ширим билек градус ожи булайт.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
1: Ял хула наши дети. Ялана найти.
2: Ялан, ялан, ильценди. Ялан, он наиль едет.

0: Вуни квагал хушинде дер агош.
1: Чаваш нации радио.

0: Шандалыкпа, Легомед диагностика центре палаштарать.
1: Канашри Легомед диагностика центра сывлыхать рыслемеченеть. Павлов ураменчи вунна маша чуртра, МРТ да дают ты анализ сыне маларах ширинза, черецер хаварт тума былать. Васкар, алладахар, нулиулта, нулиулта, номер бешен гаравлар, хушма номере, вища. Сывлыха, вахатра упраза, тераслезе дарар. Специалист инде канашла мала.
2: Чувашинри шандалык сайт пәдерне дұрық, көшер республикара вуны вун билік, Шубашкарда вуниге вун 2 градус ожы болайды. Шир күндір хвеляны шен женше контра, билік вуны метр хвыртлық бабырет. Иран Чувашинри шерім виші шерім загар, теп хулара шерім билік градус ожы болайды.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
1: В Униге Жулдан Асларах, радио Легензен Валли.
2: Кулатри, перехабалдова три. Эфирда кулыш лащи. Таваны мырзэм кларым равара, коллег капкан журнал. И кебинмы шулда духна, но мырзэнчи шуйцэне итлезэ бугар. Борис Борлен, алимент пайлашын. Икі жыде вон житчере, Принден тепри хитре, Білігу іхта іріне, Юрадаще бір-біріне, Хергачіне галадь, Манчазах ача булать, Алланмашкан сандивець, Є тюлетні алімент, Качі хіріші ветлець, Манан хамон аттерінь, Алімент аннейлець, Калаш сапухам гаттень, Пайламашкан кіліжець, Сюрмала так сюрмала, мен да да галамала. Чарлярень, мухтанать прижапла, ну мне галамала, пурныш коткас ябала, вонышул аслырахи, эштереть тесидереть, ак, шамрки манхрахи, хаюк шайтелеть. Хватте рукши кутеть, арыму варагильде. Шидермяш вол нимэнде, тумазан аржинышне, сиве жив девять ишме. Леккерджа, күржіре чибер хирарам, кушхыма она жутларам. Эмет ховар тадылжа, иге шалам кадылжа. Лептом бисмень, пельмень, убышки, боксер и кень. Хоже лайхрах, ерешки убышкин день, лайхрах пектуинать. Убышки ерегисень, шеребе, харла тарать. Аза илеть. Мапике хупать кушне, удала на чухыне. Мадезесень саваныза, теприне илеть аза. Тваны мырземезир, Борис Борлен совизене итлерер. Малалла гайрымар, Леонид Агаков, телей, халав, итлезе бықсамыр. О, ляву, плетени, эвегаль мэльнэзин. Кэрэ волоть кащирманын, эш пюльмнеши цэгэнэгэмэн. Мэльнэзин, тэлэнзэ бухрмэбэ унжине. Эбэ, эб, мэнец, пуйрам бэд, пуйрам. Суядын бол, еплемайба, пуйрам. Выляза. Хай-хай, зубльдеть, выляныжын камухмахи укша барать. Лотореева вылярам, лотореева. Чонаги, ой, мотор, ырларым ебе кашырды узыма. Саванмалы пурихать? Конечно, сымзине хаваслын наш тортревал. Коньяк хамралыра, адя кайрымыр. Ебе саванзах унгышын лебестетрым. Володь, бухгалтерникерзе сейфри мен бурук шинейлзе духрыне тюрек ресторана шулды трамар. Ай, кирлеремер вара! Юбилей чухнегиллек пирин давра пуштарнчиш туссем. Чести пыл жаржине туйна сапсазембек. Ахалькала манжав, шин шучебе, вархырым чирибе азапланаганземде эшэшэдезе. Володе, ырла-ырла унцы влага жэнь, келе ежэнь, коньяк янтла тараща. Коньяк, херес, модера, водка, Кезежеш команды лазаларать болоть. Официант кызем. Чуп калазад гына дыраща пирин давра. Шакажи бир кассаран кивженелле окшана шагарин педерне. Мухмарушма да юлман. Пусть шилле жандалык реформан бек кашлаща. Кан малый гун булнымай. Камада булин тель болзат кивженелме май жукши. Тезе түнгілгетті бұрат бір ұрамба. Хүме жінде сасардық лоторей вылявін таблицы күша құрынса қайры. Шинзем күртшір, түрісліетшір дезе юрі жақса құнын гена. Ну-ка, Волод, керін тұзыма, хүме енелі қыдарса. Күрға лоторейна түрісліер лайқырақ. Волод, билетіне кіз шинзен қыларса манады таржы. Тересліме дыдынды мар. Номер дегенні шыпта шайбырна жаць. А-а-а, дедім, чынақта келелі кенес. Үрлады бебі тузыма. Курға точ-точлар адмет. Ну-ка, сери номер не бағар. Ақтамажа. Майран тағам бомны бек болса қайры. Володь! Кошкор заяды бебе, сан билетун серия, алла вища, вылянынь вара, утмал вища, курга, ага. Володь, эп котартна цифры земщине, тени герзе бохреде. Унын пича, тарук, маны киве бушмак, тулажыбе хурал загайды. Ленджер, күклензе анза, хыраме вышты чачачы бек, ерзе уласа ячы. Бәтірім, тервыл күшулі ведерман жіне кілмір үлін бұқса. Касы валі үкшағал үштан дубы бұр. Вылав тіліне шанны чайы. Хубашы бет мана! Хубашы! Юлдашым жіне бұқсатаным ай! Хамында чон хурланза кілчі! Күшран шыбыр! Күш!

Тавана Марземе зир Леонид Агаковщирна Телей Калавайтлер Хузах Хютлеве Николай Малышкин жирна и те забах самар. Те кучон, те тюлек тедеп, щитрем водор прене. Хюхим хезене санадап, куш куратте шалвит меш, щирем риже небе вада, хирехри хама хирт меш. Каш пулзан, хит тун захладап, ворам чужиме бокса, тегрумын джейн гаймастап, сузыр маршке ишмаса. Хыбара ширзайрастар, можар туптар манвалли, величень манавал савдар, ылдан булдар уналли. Чонда тупрам персаргайык, шыцаяран туржырлах, Шей, волбульце маншан тамак, кун жудижу контрлах. Капкана шакландам буля, мавландам ваткок-кок. Тигас маржа бурна шуля, пушхыш мада вагачук. Качака ирекса вадап, тирбе ледип кильжурда. Сазат васран хорадап, шивратлеш тубада. Хыбарашын гравларым илсе кайтыр каялла. Кирлі мар кахал кух арым. Ивында мына була. Валентина Рудникова. Аржин жутне кірзессін. Сова. Итезе бұқсамыр. Вунжит чылашитсессін. Аржин жотене грызэссэн, саврам эбе пигене, япшарине, котрине, амландам бить васказа, пачта маржут лаза. Итле мерем ял ежа, халькю сетеп чернужа. Хырым хыртыр ринжине, сисмеш арманынне, качвырдады пышвыжах, ирде чажак пушпужах. Эш курман мэнь уналы, пулза татам ял куллы, оштан ихи дугаши, татамэнь курман лажи. Эх, ильмелек чэчэмэрэ, кюржэри эш чэнь жэрэ, сават чэшкя джаран, мэнь жэнь хопром жи онран. Полмаш капла буронза, ларпа кишмеш хорза, лучше удам кюршине, югитлем ун амышне. Унзар каес кейде, кертмехын бюртнеде. Ах, туррым жем булышсам, ун камылне шавырзам. Тура, илтре булмалла, хамдым арамайманла, ты тардам чечек шихи, Болмана сыра күрді. Хәрі дұхреті белген, хитрері қый шевелрен. Вәрі күгіл алынже, вартыны күлі күшінже. Ақышта иккен шатымақ, тупрым ебіна хамақ. Әнде выжы бұрна шук, кайы бұрныш пылда шук. Два номер земезир, аржин жутне грызесен савайтлерер. Рубрика «Саламзем». Шемерли районен дим, хубахушка нялинча бурнаган. Галина Алексеевна Капитонова шак кунзенче черетле шуралнугу не балладывать. Ивалезем, кинезем, манугезем, худи дохладизем, ялыйиш, Галина Алексеевна на теретне журанного небе салам лаща, ырлых сывлых телей, ворам ранда, ворам Эмерсона за Юра Барнида ваща. Тебер салам, шакун зэнче, ельчик тарахэнчи, комбайн хужалых ердюзи, Гури Иванович Федоров, ут молбилик шулхи юбилейния балладоря. Гури Иванович Шавдерматурда Булдарул Ердюжа Республики Бех Паллыжин
Уны хужалыке шир балыра, пызык ішсем дуза бұрат. Бұлынде хужалыка, терістігел шырық шула яғын ерце бұрат. Кесепле Гуриванович, кулышлаше кыларым, артистсем тада палагынде, комбайн хужалықра ішкеген бұр іште жүземде сире. Юбилей бала чун жеререн саламлашы, ұрлық-сывлық, телей, вұрым-рон да вұрым, өмірзунза юр барнеді башы. Тарғашын, ежінза елземір, сирнедір бала, чываш халық артизе, Иван Христофоров юрлать, прегенде шурхи лапкакаш. Мырзем эфир выгаджа вышлензе будже. Сирень бебрле, чаваш республикин давадевище артиза Виталий Сергеев пульджа.

0: Чувашии 21 час.
1: Бунеги жулдан асларах радио легензем валли.

Багательня Булдыр эфирда хабар земству дирель Диар Александров пирень панхи кларамра. Полужуба пурни дети вещерич. Шивжур объект чизни тераслеща. Щак тады ты хабар бати абар замантрам палаштарабар. Республика Рапилова сервежеген хадерзем гюнисии нейдев тава себете левле шлеща шаргурны зне пурнеде медицины тада психологи положиви гюреща. Хват терзине щурцине елдах эксперсен комиссии зендераслеща пурим батнете положужиде. Шаргурны зне щергач малых, вагатлых пурен малых ядарла вырензему ирзабана, ковал пени лажин палартна чавашни ердюлихим вице-премьере Владимир Степанов. Республика Рапа Энхигун Падембе пинди икшер херихиги автобус па икшер утнул жиже троллейбус пассажир зене дуртарать. Пахча жезем бушлан на май рейсем, но майлана щанда чезем даран, ага у их инжен, юба у их инвуна мажичен, ядарла автобусы мехшуреща. Транспорт чиганеве республика Рибурныч пагал их иннигезе, халя дада муниципалитет сем гушинже шене пилег автобус маршуча шлеме бушлана. Адал ешинже вурначна пахча зене пилег автобус дуртарать, чугун жулбада щитме май зембур. Республика Ри транспорт дамне шене дезеч малалах пыратьха, щенхула варинже, еинже три храбурный небахмазер, кирливырына унын щитме булдармала шага дептелев. Пальдерхич вула республика решив журжинче вынулда сингерля ларудру был заиртня. Кувижим жилхинчен херах пер процент сахарах. Щула джазем хазем пужевагатне шивзи в хинче иртерме юрадаща. Щак табхарда шив журжинче инге харушлыхе юзеть. Щаван бадаку иду тептим лихелегеть. Республика решив рабачала в хесметне щерва древище кюля певеди пнедевщими щервун два дозаевка гильня. Щертьме у ихечень тепнеди растеми лещ синевый шлещ. Шив жура шивагеме юрахлыни жирепледегень. Ядарла пала зимбедевищ термиле. Кажал жубашкарда пилек щене жубашкарда. Куслав Кара, Сендер Варри, Шубашкардар Хизинчи, Парер, Хайер Лаширан, Республики Веши, Вьеринчаган Малышер, Бадрытла, Ядарлы, Вырынуч, Матада, Худа, Яма, Палартна. Чувашинри Россия гвардия управления Чуменчи отдал щиране зем щар оркестре щендерю гунюмин Шубашкарды школа чизем вали патриотла концерт сем ергелеть. Хахинчи музык щезем херах перам школа щитне. Взем школа чизне щив гарзеглиген щендерю гуни ячебе саламлана валвыхатри юра зне шарандарна. Оркестр ердющи тада асла прапорщик Вячеслав Иванов в ренегензине нации гвардии не щехили берги гала забаны ведомство бачиха на асла шкузинчи пелюльме майбур и небальдерня. Чу их нищи, чем женьче, пирен, чевашни нации ради винта, да, чевашни нации телегуравини эфира зинче, республика ри, физкультурба, спорт, министрин, Василий Петрован, тюрелини ирде. В образе гитре, чевашни ри, спорт, теплере, хадала ныне, теплинга на пальме майбуля. Трансляции это, да, контакт ра, чеваш республики ушкан, да, ергелищ. Уже галажу выходинче, щендерюгу не бежиган на спорт, дащ пуще земберги, земство тренера программы худакай на без спорта, объекче земта вас сечинчень, пальме майбуля. Палах, халах, рангелегене, иду земщине, де хуравлящ. Эфирдегі барзен бейлдер Александров Палаш Тарджи Перембех Пулар.

0: Прогноз погоды на Национальном радио Чувашии и Чувашьень представляет общество с ограниченной ответственностью УК «Транстехсервис».
1: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 200 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС. На Марпасадском шоссе 29. Ищите нас на карте города.
2: Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
3: По данным сайта «Погода» в Чувашии, в среду сохранится малооблачная погода без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 10 до 15, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Завтра днем по республике 23-28, в Чебоксарах до 25 градусов выше нуля.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
1: Бой, прежесть!
2: Педем халуга отлалась.

По данным сайта «Погода» в Чувашии, в среду сохранится малооблачная погода без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 10 до 15, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Завтра днем по республике 23-28, в Чебоксарах до 25 градусов выше нуля.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
1: Хир-хир-урла, хир-урла.
2: Сарт-ту-урла, ту-урла.
1: Ял-ял-урла, ял-урла.
2: Эре-ветле-те-ветле. Чаваш-нацы-радиоле.

0: Чувашин, чуваш нации, радиове, радиоканала, в унике шулда на сларах шинзенитли мешканцинеща.
1: Массовая информация хадерне, реестрда, регистрация ленине эфире предигень выпискана, щихану, информация технологии зембе массово коммуникации зень надзорень, федералла службе и гибенде вундохрому шилхи, ага уихен ширумултам жинджепана. Эл сери, номере, ПС, щитмельжичи, щитмельбилек, улчер щитмельике.
2: Радиоканал «Национальное радио Чувашия» Чувашьень рекомендован для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: В эфире Национальное радио Чувашии «Чувашьень».
4: Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 26 апреля 2019 года. Серия L, номер FS 77-75-672.
5: Вохот. Щеремики сихить.
6: Программа предназначена для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Чувашии введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В Национальной библиотеке открылась выставка «Ко дню Победы». Подробности далее в студии Анастасия Басникова. В республике введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение об этом приняли на заседании оперштаба под председательством главы Чувашии Олега Николаева. В результате атаки ВСУ в ряде жилых домов в Чебоксарах зафиксированы повреждения. Есть пострадавшие. Действуют пункты временного размещения, сообщил вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов.
1: Для оказания помощи пострадавшим развернуто 3 пункта, где размещено 964 взрослых и 382 ребенка. Всем оказывается психологическая, медицинская помощь. В результате падения БПЛА пострадало у нас 34 человека. Всем им оказывается квалифицированная помощь. Из них двое в тяжелом состоянии. Находятся они в реанимационном отделе наших медицинских учреждений. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. По домам сейчас ходит комиссия, экспертная комиссия, которая будет оценивать ущерб нанесенный, объем повреждений. После проведения экспертизы будет выделен финансовый средств для восстановления жилых помещений.
0: Прокуратура республики взяла на контроль соблюдение прав пострадавших вследствие атак со стороны ВСУ на территории Чебоксар и Чебоксарского округа. Личный контроль за ситуацией осуществляет прокурор республики Эдуард Гиматов. Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в ведомстве по номеру 3920-92 организована горячая линия. В Национальной библиотеке открылась выставка «Ко дню Победы». В экспозиции представлены произведения о начале Великой Отечественной войны, о подвигах героев, выдающихся военачальниках и великих сражениях, изменивших ход истории. На выставке представлены издания о Сурском и Казанском оборонительных рубежах, пролегавших в годы войны по территории Чувашии и призванных задержать фашистов на подступах к Казани. Выставка призвана стать поводом для глубоких размышлений, еще одним напоминанием о том, что память о Великой Победе – это бесценное наследие. Специалисты Чебоксарского отделения ДОСАФ России, кадеты Чебоксарской школы номер 22 имени Героя России Николая Гаврилова приняли участие в Параде Победы, посвященном 81-й годовщине Великой Отечественной войны. Он прошел накануне в Парке Победы. Командовал парадом председатель местного отделения ДОСАФ России Ленинского района майор Сергей Степанов. Вместе с кадетами в параде приняли участие инструкторы Центра «Воин», участники специальной военной операции. Память жива, и она передается из поколения в поколение. Участие в таких мероприятиях помогает воспитывать в молодом поколении чувство патриотизма, ответственности за будущее Родины, говорит участник СВО Сергей Васильев.
2: 9 мая – это священная дата. Наши деды, прадеды добились ценой собственной жизни. Многие потеряли своих родственников. Важно помнить наши традиции и чтить память о наших ветеранах, которые старались, чтобы над нашей головой всегда было небо чисто. И мои деды Иван Иванович, Николай Иванович, Семен Иванович и Григорий Иванович, они все прошли путь. К сожалению, один до победы не дожил, погиб. Их великий подвиг помогает нам по сей день. Мы должны донести эту победу до молодого поколения, чтобы молодое поколение также помнило и старалось быть готовым честью и духом всегда отстаивать интересы нашего государства, семьи, близких.
0: О том, что память жива, подтверждают кадеты и их педагоги. Ребята почтили память героев, возложили цветы к вечному огню. Тем самым выразили свое уважение подвигу защитников Отечества. Работа по патриотическому воспитанию в школах идет активно. Результат говорит сам за себя, отмечает педагог 5-го кадетского класса 22-й Чебоксарской школы Анастасия Бахарева.
3: Дети знают о войне достаточно много и знают дату начала, конечно же, основные сражения и битвы, чем они закончились. А самые тяжелые дни до нашей войны они тоже знают. Ежегодно они чтят память наших предков, хранят бережно альбомы своих родственников, приносят их в школу. В школе устраивают бессмертный полк. Сегодняшние тоже достижения их в плане того, что они занимаются строевой подготовкой, поют гимны и Чувашской республики, и Российской Федерации. Знают эти гимны наизусть, знают, как выглядят погоны и как звания, да, должны звучать. И вообще, что должен делать настоящий офицер. Я считаю, это неоценимый вклад в будущее наших детей.
0: Мы следим за развитием событий. Анастасия Басникова, служба информации.

0: Бұнеге жылдан асыларақ радио легензен валли.
1: Бұл жылкер үйу байда жерлерен, сазы вештерзе савна юрыжа, ұлышма анман, байқават барзам. Хит, хит, хит барат, хит барат.
2: Аваны, херюля, салам, вестерек, персирим, бадра, чавашкин, наци, ради венихуми, земчинчин, сирембеч, аксаман, траебе, идеяр, сасасты, Юрий Филиппов, эфирда, янра, юра, хит, парад.
3: Янра, юра, я.

0: ҫулах май хит парада итлене вахатра, хесе чавашла юрлакан, хлынчи юратны юрышна, тада хит парада хучнаганскерне, терел пома пултаратына ала биле хирактуаты номер биле, нун для чебе саза вештерны манзанга, ищеру бишлам женче парзамах паела тенла, я чавашла саз палы зимбе, эм радио дизе ширта, бужи бранхварда, юратны юрщетне балар, саза супи дебальдерышле.
1: Янрать, таврана саланать,
2: чапларах пол,
1: янра юра, хит парад.
0: Корнири, которые зимпе палаш машкан выход щедрень пинкайра мэр. В нем уж принадлежит перемге Сергей Лекерован, Манран, Тарайман, Ятла, Юрис и Булажай. Ку Юра Берей, человек выход саван дарзадыча, анджахта он хит паратри выходе Ирце Гайра, межен дизем был сазу зим, кирлячух ли пуч Тараймаря. Анджахта чуваш не на цирадивень, фанатик инчия, был ялан лыхаху пранза юач, а он бадает лес Сергей Лзень, Сергей Лекерован, Манран, Тарайман, Юрини Ларса и Литер Рхадиза Гаварда, был эфир от уходих. Мне хвынным уж вырын Сергей Лекеров, Манран, Тарайман.

Тахрымышуна Гужеварама, Тургана Селена, Уехшинджи, Юраду, Дизе Юрлачак и Лемля Пиге. Малерешивал Юраду Уехшинджи, Урухларахши, Ещержинджи Бигехши, Камбалеть, Селена Хурова, Мадаражатит, Лезе Хаклар.

Сакрмышвырында бара Константин Рязанов фырнашыре шак-шак тезе юрлайт вол теплен елес пузанча кеверлев замагезне Константин Рязанов чухлен негамда юратмаш пуль. Така-такать, шак-шак, тада үты-үты шакнашкал юрызем. Унан педену майшамбада шак-шагемен бе уйрал садырадшы халихи тезе

Чем шурам кучевара, заматушкан кучкам бахса калас полсан я по Европала перещак телем миле полторуых пролежива чилай выход самандар задрать и пиделем для пидехани еверля тогда тюреха с раю ваган ергесин пиренчуна не марварный салараща проедлин гыщен шавжа кюра энерля

Ултымыш вырында вара хальхенчи августа 8 ноулендина варнашире аптраман давраш ядла юрабала. Пирень, чеваш халахни, чеваш ямрегизне хавгалан дараган дада пыр вырындан хускада кантилен миле юра, чилай рамба пирень камала каять. Чамбада халиде бирна итлезе самма булдарат пыр августа ноулендинан аптраман давраш юрижин сазалама манзан кайр.

выпушвара гужевара глянец ушкантада Алексей Московский савны ятлаюровала. Чанахта савны зембирги ном майюра жираттенче. Чеваш сынде ку, шайран, ку, картран, тухсавик мища. Савны снехала лаза бедену майюра хайла шага глянец ушканба. Алексей Московский нщавдерих и неевр лихайла облза духна тебр гучень эзэхак парар.

0: тазалах, чунлах, ункеви. Эфирда Яндра Юра Хит-парад. Хит-парад.
1: Чувашин лишь яндалок сайт по дернедорах, кешер республикара вуно вун билик, шубашкарда вуниге вун два де градус ожи булайт. Шиль контрхивеляны щенченщи контра, пилик вуну метр хвартлах паврить. Иран чувашин ре ширим вище ширим загар, теп хулара ширим билик градус ожи булайт.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
1: Вунеги жулдан асларах радио легензем валли.
2: Янра Юра.

Таватым сурын давар ашилярман Александр Варнашра Юлашки Хученди за Юрлатвел. Тады жах шамбекшен Юразем Каларза бере савандар задырадьха Александр. Пите жанат парку Юрада Сиренкова лакай минимы жандизен халинча вол таватым шурында. И пень тадатиню арах сазану майрах пучтарза во пирень маларах тащулерих теха барма булдаря халивара ашилярман Александр таватым шурын Юлашки Хученди.

0: Яныра. Яныра. Яныра. Таврана салана. Чаплар ахпал. Яныра юра. Хит-парад. Хит-парад.
1: Хит-парадра. Хит-парадра. Шене юра. Шенили хиварабирин хамиеверли эстрада классики дизендеген шпумачки вини халакани Александр Павлов с махизимун касалинован шрандарагани варабирин юратна Алексей Шадриков венерщия ятлы юруба телендерит фулгире хальхинча чанахтахош пердюхни и берпиде видену моя балана югерджи гурла картина урла хакпамата да сынама бударат про Алексей Шадриков варахайхинча венерщин булдалу хибеха фланзе телемили и венли хайлау пармелера чавашхалахни и клесе хакпарар тада килежить пузан сазы мастерме манарма.

Чемыш Брандавара, Полина Борисова, тогда Алекс Блок, Вырнач Речта, Шламан Бадизе, Таша и Хравлащева Зембере. Малерих Юрожин, я даже дошла мы естеть Шибиря Примиспар, Хали Эзебрина Булдаратпар, Анджакта, Полина Борисова, тогда Алекс Блок, Шак Юруба, Ирит Нерни Рихит Парадегерзе, Паян, Вищемыш Брандавара. Салам Латпар.

Кимаш Курендавара Падем России Шайнчи, Телемиле Мифологилля Альбом Каларна Эмидюшка Марнашре. Хит-парады Тратна Юрьевара Пигамбар Ятлыскер был шаг Шучандала Кьятла Телемиле Альбомен Пэр Хайлаве. Везер смахмати Тенгех Альбом Ига Палашма Булдарадыр Во Падем Социала Ситри Тада Падем Цифры Лаба Минчи Паем Хигун Кеймбурене Тукма Булдарна Халивара Эмидюшка Шрандараган Пигамбар Юра Серий Тлезе Хакламасинь Пэр.

0: Яна Раюра. Хит-парад! Хит-парад!
1: Парам швырам хужевара, халидил машмаре, хаяла рушкан, перену май, ну май, эрне савандар задрать. Учлангари, балан, ядла телемели, Яна Юра, хагинчеде хит-парадан, Премыш карташки жинчадырать. Шагында немделен мелитежук, мэнжэндезе сынку юра, жанахта чавашхалыхе чундан юрадать бумала. Яларушканан курамевара, онын янравлыхе тададабиде тыткалать.
2: Шлангарим, балам.

0: Янара. Янара. Таврана салана. Чаплар ахвал. Янра юра. Хит парад.
1: Чувашин рижандалык сайт пәлернедорох, кешер республикара вуно вунбилек, шубашкарда вуниге вундва де градус ожы булайт. Шир контрхвеляны шенченше контра, пилек вуно метр хвыртлых падрит. Иран чувашинре ширим виже ширим загар, тепхулара ширим билек градус ожы булайт.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
1: В Униге Жулдан Асларах, радио Легензен Валли.
2: Янара, Янара, Янара, Таврана Салана, Чаплара Ахпал, Янра Юра, Хит Парад.
3: Радник Легенин, Манаш Вешленджер, Тарашмалый Вагатсан, Лави Житрен, Юрий Жизенди, Юрий Зенди, Мумай Гульджи, Шанжахта, Ян Райори, Хит Парадра, Туба Жаганзини, Порезок, Напалар, Кмабу, Тарадан, Чуваш Халгин, Чичен, Чичен, Гадаля, Чичабу, Юрий Зни, Иза Савандамар, Сирембия, Пель, Виаргултам, Саза, Стывара, Виктор Дмитриев. Куэльнери, Ян Райори, Хит Парада, Тебаргучим, Бахсаду, Харха. Вунамаш Вырнижинзе, Сергей Викерован, Манран, Тарайман, Юрий, Перенгусы, Глашер.

0: Федоровне Виенра Юрихи Парадрам Мэнди Орехи Тендексин Булашижен. Юристинчон хожи лаверан дайзуа керенгесу булажатши хожи вара тубажила малалада хастаргана худшанайчи. Медузен нумай хуравни вара порезы жеч помогу таратам хаплы ради витлигинин. Хогилиш тиреген юрожай тубажилам пранмашканан бару не джебе сазваза, а лобили херахтвата номерли смс-портала Щиру зад. Щиру бишлам жинжи латинла, и челашла саспалы зимбе парзмахла эн радио дизвижермала ундам кужибрун фармалада, и парадра худшаны юрощай не балартнула. Эбрвара Кларама Ерци Браганин Диар Тада Юри Филиппов. Саза режиссёре Ирлых Сунца Халастых Парнелесе Сюрмеля Сыгла Шаптар. Лемли Юра Замкана Игер Юрисям Жанфрук Сайжу Нарасава Камуту Имба Тада Кучту Игрей Гагна Пура Нарте Бритвель Булычень.
1: Тубажу Хирюю Бэйда Кернерен. Саза Виштерзе Савна Юрыча. Улышма Анман. Войковат Парзам. Хит-хит-хит парад. Хит-парад.
2: Янара, Янара, Янара, Каврана, Салана, Чапларахпал, Янра Юра, Хит-парад.
3: В Чувашии 23 часа.
4: Бүлнеге жылдан асларақ радио легензен валли.

Хотя не был дриферда хабарзем студия Эльдиар Александров пирень панхи кларом рам. Положуба пурни дейти вещерич. Шивжур объект чизни тераслеща. Щак тады ты хабарбати абарзам антрам палаштарабар. Республика Рабилова Сарвежеген Хадерзем Гюниси и Нейдев Тавасыбете Левлящлеща Шаргурнезне Пурнеде Медицины Тада Психологии Положиви Гюреща Хватерзене Щурцине Елдахи Эксперсен Комиссии Земдераслеща Пуримбатнете Положужиде Шаргурнезне Щергачмалых Вагатлых Пуранмалых Ядарла Вырензему Ирзабана Ковалпини Лажин Палартна Чавашни Ердюлихим Вице-премьере Владимир Степанов. Республика Рабы Анхигун Падембе Пинди Икшир Херихиги автобус па Икшир Утмалжиджа троллейбус пассажир зене дуртарать. Пахча жезем бушлан на май рейсем на майлана щандача земдаран ага у ихинчен юба у ихим вунам жичен ядарла автобус семи щуреща. Транспорт чиганеве Республика Рибурныч пахал ихиннигезе халя дада муниципалитет сем гушинчи щене пилег автобус маршуча ишлеме бушлана. Адал ишинчи вырначна пахча зене пилег автобус дуртарать чугун жулбада щитме май зембур. Республика Ри транспорт и дымнищине дезыч малалах пыратьха щенхула варинчи еинчи тритор храбур ныне бахмазар, кирли вырына унын щитме булдармала, щага дептелел. Пальдерхи шула республика решив журжинче вынулда сингерля ларудру был заиртня. Кувижим жилхинчен херах пер процент сахарах. Шула джазем хайзем пужевыхатне шивжи вихинче иртерме юрадаща. Щак табхрда шив журжинче инге хорушлыхе визеть. Щаван бада куиду тептин лихе легеть. Республика решив рабачала вхесметне щерва древище кюля певедеп недевщими щервун два дозаявка гильня. Щертме уихичен тепне дерастеми леш синевый шлещ. Шив жура шивагеме юрахлыни жирпли дегень. Ядарла палас мбедевищ термеле. Кажал жубашкарда пилек щене жубашкарда. Куслав Кара, Сендер Варри, Шубашкардар Хизинче, Парер, Хайерла Ширан, Республики Беши, Веринчаган Малышер, Бадрытла, Ядарла, Выранушма, Тада, Худа, Яма, Баларна. Чувашинри Россия гвардия управления Чуменчи Адол Ширани Зем Шар Оркестры Шендерю Гуньюмин Шубашкарды Школа Джизем Вали Патриотла Концерт Сем Ергелеть Хахинчи Музык Шизем Херах Перам Школа Житне Взем Школа Джизне Шивгарзе Глиген Шендерю Гунья Джибе Саламлана Валвахатри Юра Зне Шарандарна Оркестр Ердюши Тада Асла Прапорщик Вячеслав Иванов Варени Гензине Нация Гвардии Неши Хилиберги Гала Сабана Ведомство Бачика на Асла Шкузинчи Пелюльми Майбуры Небальдерня. Чу ихинчи чемежинчи пирин чавашни наци радивин тада чавашни наци телегуравини эфира зинчи республика ри физкультура ба спорт министрин Василий Петрован тюре линии ирде. В умбразе гитре чавашни ри спорте плере хадала ныне теплинга на пельме майбуля. Трансляции тада контактра чаваш республики ушканда ергелищ. Уже галачу выходинчи шиндерюгу небежиган на спор дэш пуши зимберги земство тренера программы худакайны бе спорт объекче зем тавас сичинчин пельме майбуля. Пала халах рангелегене иду земщиниде хуравлещ. Эфирдегі барзымбе Илдер Александров Палаштар Джоперембек Пулар.

данным сайта «Погода» в Чувашии в среду сохранится малооблачная погода без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 10 до 15, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Завтра днем по республике 23-28, в Чебоксарах до 25 градусов выше нуля.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
1: Алло.
0: Код города Чебоксары 8352.
2: А может, петмезер? Я рывал петмез.
3: Чалаш на цирадеве.

0: Хавас паныне, хавасиль.
1: Савза паныне, савзаиль.
0: Чаваш нацирадеве, кунда юраду анчах.
1: Юраду анчах.

0: Радиоканал «Национальное радио Чувашия» «Чувашьень» рекомендован для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: В эфире «Национальное радио Чувашии» «Чувашьень».
2: Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 26 апреля 2019 года. Серия L, номер FS-77-75-672.
3: Эфирда Чувашьень, Чуваш нацирадили. Массовая информация хадерне, реестр да регистрация ленине эфире предигень выпискана, щихану, информация технологии зембе массовая коммуникация зень надзорень, федерала службе и гибенде вондохрам шилхи, ага уехен щирумултам жинче пана. Эл серии, номере, ПС, щитмельджичи, щитмельбилек, улчер, щитмельике.

Шваш наци радиове, тенче итлеть.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Халах разу на день. Чаваш нации радиове и тлегенень.

0: Программа предназначена для прослушивания лицами старше 6 лет.
1: Путешествие зовем, вместе с вами в путь пойдем.
2: Дорогой безопасности расскажем вам для ясности.
1: Как в пожар себя вести, на воде как жизнь спасти.
2: Вы узнаете от Насти, как вести себя в ненастье.
1: От

0: Привет, мальчишки и девчонки, а также их родители.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: В эфире Национального радио очередной выпуск программы «Путешествие в страну безопасности».
1: С вами, как всегда, мы, его ведущие, Сергей Аршинов, старший государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Чувашской Республике.
0: И Анастасия Нягина, ученица гимназии номер 4 города Чебоксары. Ребята! Дядя Сережа, для вас я приготовила загадку. Отгадав ее, вы сможете узнать тему нашей передачи.
1: Интересно.
0: Слушайте внимательно. Шипит и злится, воды боится. С языком они лают. Накормишь – живет, напоишь – умрет.
1: А, я понял. Надеюсь, что наши юные радиослушатели тоже догадались, что это огонь.
0: Мы не раз говорили, что когда мы небрежны с огнем, он становится нашим врагом.
1: К сожалению, с наступлением теплых дней значительно увеличивается число возгораний. Любой пожар – непоправимая беда. Еще страшнее, если он происходит в природной среде.
0: В майские праздники многие выбираются на природу, хотят приготовить вкусное мясо. Но костер пикника или шалость детей могут стать причиной пожара и навредить природе.
1: К сожалению, и в лесу многие пренебрегают простыми правилами пожарной безопасности. Для приготовления шашлыка используется открытый огонь, а это всегда связано с определенной опасностью. Из-за беспечности людей огонь может охватить сотни гектаров леса, а на месте прекрасных деревьев останется страшное зрелище.
0: Миллионы насекомых, птиц вместе с их гнездами, животные и все то, что создавалось природой в течение многих лет, может погибнуть от огня в считанные часы или минуты.
1: Когда случается беда, люди могут позвать на помощь пожарных. А если загорится лес, как быть зверятам, которые там обитают? Ведь лес – их дом.
0: Пожар в лесу – самое настоящее бедствие для его обитателей. Нет у леса страшнее врага.
1: К сожалению, пожар в лесу чаще возникает по вине человека. И это неосторожное обращение с огнем, непотушенный костер, брошенная спичка или сигарета, детская шалость. Иногда причиной возникновения пожара может служить молния, но такие случаи довольно редки.
0: К возгоранию может привести и сжигание мусора вблизи леса, а также тлеющий окурок.
1: А в сухую, теплую и ветреную погоду огонь в лесу распространяется еще быстрее. Поэтому необходимо помнить, что вполне реальна опасность возникновения лесного пожара даже от небольшого источника огня.
0: Нам говорили, что нельзя разводить костер там, где много сухой травы или близко расположены сухие пни под деревьями, особенно под теми, у которых нижние ветви находятся на небольшой высоте.
1: Да, чтобы сохранить лес для себя и для будущих поколений, нужно быть предельно осторожными с огнем.
0: Это поняли и наши сказочные герои, и Маша, и Бяша.
1: Да, сегодня нас ждет сказка «Бяша, Маша и шашлык». Решили как-то весной белки, Бяша и Маша, шашлык из грибов нажарить. Их летом много выдалось, запасов лишних сполна осталось. Вот и пришла к ним в головы эта идея. Пригласили друзей со всего леса, поставили мангал под большую пышную ель, разложили в него веток, натаскали дров и стали огонь разжигать. Так и эдак пробовали они поджечь ветки. Да только дрова никак не загорались. Уж очень мокрые были.
2: Ух, и замечательный шашлык получится. Я вот с корочкой хрустящую люблю. Они такие вкусные получаются, что ум отъешь.
1: Сказал Бяша, зажигая очередную спичку.
0: Замечательный-то, замечательный. Только вот, как мы огонь разведем? Все тухнет да тухнет. Вон друзей сколько позвали. А толку?
1: Ответила Маша, подкидывая в мангал очередной кусочек березовой коры. Тот быстро прогорел, а ветки так и не загорелись. Бяша сел на пенек, оперся головой на лапу и задумался.
0: О чем задумался, мой друг?
1: Грустно спросила Маша у Бяши. Он с серьезным выражением посмотрел на Машу и, словно Архимед, выкрикнул фразу, подскочив с пенька.
2: Я знаю, что у лис в норе есть горючее средство. По-моему, бензин называется.

0: Через несколько минут Маша вместе с лисятами стояла с довольным выражением возле мангала с банкой бензина в руках.
1: «Ну что, друзья, начнем?»
0: – спросила она у стоящих вокруг зверят. Облила дрова бензином, который, стекая, попадал на землю и лапки Маши, и с выражением командира дала команду.
1: «Поджигай!»
0: Бяша чиркнул спичкой и поднес ее к лежащим в мангале дровам. Огонь вспыхнул быстро, и загорелись не только дрова, но и бензин, который попал на землю и лапки Маши. От увиденного зверей охватила паника, и они замерли, как вкопанные, широко открыв рты и не зная, что делать. В это время Маша выбросила из рук банку с бензином, которая разбилась прямо под стволом ели, и бензин вспыхнул, охватывая пламенем ствол дерева. Следом загорелись ветки, и вот уже большая, могучая елка стояла вся охваченная огнем. Придя немного в себя, звери с криками «Пожар! Горим!» кинулись в разные стороны. Через некоторое время приехали лесные пожарные и не дали огню перекинуться на другие деревья. Но вот елка все-таки сгорела. Маша попала в больницу, где местный врач обработал ее лапки. Ведь она получила ожоги, и теперь ей каждый день нужно было ходить на перевязки. После этого случая все звери в лесу знали, как опасны легковоспламеняющие жидкости и чем это все может закончиться.
1: Вот тебе и пожарили шашлык. Притом это произошло в еще не просохшем до конца лесу. Я представляю, если бы лес был сухой, что бы было тогда?
0: Правильно, Настя. Могла бы произойти большая беда, и пожар нанес бы еще больше ущерб. Недаром весной в лесах вводится противопожарный режим и запрещают там жарить шашлык, а тем более разводить костер.
1: А еще и эти горючие жидкости. Как они все-таки опасны?
0: Это правда, Настя. Давай попросим нашего машиниста поезда прибавить скорости и быстрее прибыть на станцию школьную, чтобы спросить у ребят, знают ли они про горючие жидкости и противопожарный период.
2: Школьная.
0: Скажи, пожалуйста, из какой ты школы?
3: Я из второй гимназии. Комиссарова Анастасия Игоревна, 5-й Б-класс.
0: Настя, а ты знаешь, что такое противопожарный период?
3: Я не знаю.
0: А как думаешь, в каких местах запрещено разводить огонь и жарить шашлык?
3: В лесу, в парках, на балконе еще.
0: А скажи, пожалуйста, что может случиться, если не выполнять эти правила?
3: Ну, может случиться пожар, большой пожар, может подгореть что-нибудь, трава, может сгореть лес, дом.
0: Скажи, пожалуйста, какие воспламеняющие жидкости ты знаешь?
3: Бензин. Больше не знаю. Керосин.
4: Мы из 4-й гимназии. Кузяков Владимир. 3-й класс. Противопожарный период – это когда нельзя разжигать костры в лесах, потому что может пострадать лес и животные.
5: Гаврилов Богдан Дмитриевич.
0: Что такое противопожарный период?
5: Когда нет пожара. Ну, против пожара.
6: Когда нельзя дома играть спичками и разжигать огонь в лесу. И оставлять огонь без присмотра.
0: Как ты думаешь, где запрещено разводить огонь и жарить шашлык?
7: Нельзя разводить огонь и жарить шашлыки в лесу.
6: Шашлык нельзя жарить на природе, в лесу, дома.
0: А что может случиться, если пренебрегать этими правилами?
7: Может начаться пожар и пострадает лес.
6: Если не соблюдать эти правила, может сгореть дом, могут пострадать животные и птицы.
4: Если не соблюдать правила, может сгореть не только одна квартира, так и весь дом. Может случиться большой пожар. Сейчас на улице тепло, поэтому нельзя разводить огонь в лесу. Во дворе, на балконе нельзя жарить шашлыки. Это может привести к пожару. И все может сгореть.
0: А какие воспламеняющие жидкости вы знаете?
7: Я знаю воспламеняющие горючие жидкости, масло, уксус.
4: Бензин и уксус.

0: сегодня гость нашей передачи – сотрудник Управления надзорной деятельности и профилактической работы
1: Михаил Першин.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С 10 апреля на территории всей Чувашской республики введен особый противопожарный режим. В условиях действующего особого противопожарного режима, когда речь идет о полном запрете на использование открытого огня, доводы, что мангал не является его источником, не обоснованы. Любое горение, в том числе древесного угля, особенно в процессе его розжига, несет повышенную угрозу пожара. Согласно правилам, на территориях населенных пунктов установлен запрет на разведение костров в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями, а также на землях общего пользования. Также не допускается разведение костров в местах, находящихся на расстоянии 50 метров от объектов. В случае высокой пожарной опасности разведение огня, в том числе и в мангале, может стать причиной создания опасной ситуации и угрозы для жизни людей. Поэтому огонь в мангале, жаровне приравнивается к костру, который запрещено разводить в период ведения особого противопожарного режима. Подобное правонарушение карается административным кодексом, а в отдельных случаях и уголовным. Кроме того, требуется соблюдать и другие, не менее важные меры безопасности. Откажитесь от организации барбекю под кронами деревьев, на сухой траве или вблизи надворных и жилых построек. То есть разведение костров, приготовление пищи, будь то на углях, мангалах, жаровнях, категорически запрещается на землях лесного фонда и прилегающих к ним территориях. С осторожностью нужно относиться к использованию жидкости для разжигания, особенно на легких парафинах, так как при нагревании они могут быть взрывоопасны. Категорически запрещается лить жидкость даже чуть-чуть на горящие угли, а также использовать для разжигания в мангалах легко воспламеняющиеся жидкости, такие как, к примеру, бензин или керосин. Категорически запрещается пользоваться легко воспламеняющими жидкостями и горючими жидкостями, следить за огнем детям. Не оставляйте разожженный мангал без присмотра и не позволяйте маленьким детям находиться рядом. Угли, золу и шлак, оставшиеся в мангале после использования, нужно тщательно заливать водой до прекращения полного тления. За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима грозит очень внушительный штраф на граждан до 20 тысяч рублей, на юридических лиц до 800 тысяч рублей. Кроме этого, в отдельных случаях, связанных с последствиями пожара, может возникнуть и уголовная ответственность. Уважаемые радиослушатели, лицо, приготавливающее пищу на углях, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации тления, а также мобильным средством для связи вызова подразделений пожарной охраны. Также приготовление пищи допускается лишь только в строго отведенного для этого месте. Мангал, жаровня, емкость должна находиться не менее 5 метров от здания либо сооружения, а зона вокруг емкости в радиусе не менее 2 метров должна быть очищена от горючих материалов.
1: Станция музыкальная.

0: Танце загадочное.
1: Привет, загадочное! Вот и мы. А сможешь отгадать нашу новую загадку?
2: Печи я люблю, огонь. Только ты меня не тронь. Укушу, оставив след. В черно-красный цвет одет.
1: Что это?
2: А ваши ответы ждем ВКонтакте на нашей страничке МЧС Чувашия. И на этом мы, ведущие радиопрограммы «Путешествие в страну безопасности» Настя Нягина
1: и Сергей Аршинов, на сегодня говорим пока-пока. Большое спасибо сотруднику Кугейской школы-интернат Валерию Галямину, нашему звукорежиссеру Юрию Филиппову и редактору программы Алине Герасимовой.
2: И ждем вас в нашей сказочной стране в следующей передаче.
3: Путешествие зовем, вместе с вами в путь пойдем.
2: Дорогой безопасности расскажем вам для ясности.
3: Как в пожар себя вести, на воде как жизнь спасти.
2: Вы узнаете от Насти, как вести себя в ненастье.
3: От

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Перша марта жизнь, ще марта бузыгаш вайгерить.
2: Чеваш нации радио витлезень, Эмер, Уранас, Келеть.

0: Ирги тетре хевель байыргибе. Кичем гомол маци радио безирелеть.
1: Варанда тюрех яр.

0: балы храса на нынче.
1: Чаваш наци радио векалача ганшем ере.
2: Убыш кибе арыме тадуллы. Хярне гад чабаны дю. Хярду пример радио диксегур. Хярду пример радио диксегур.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
1: В Нике Жулданасларах радио Легензем Валли.
2: Сывлосу над прохакла радио Итлигенсем эфирда печень Марка Ларм Сиренбей Беркларм Ахадлезерцы Прагани Валентины Белова тогда Элада Данилова саза режиссерем. А чем пурнощички зем у герзенчи сапсары чечек сем куч тулы ех ередавра весем а ча пури парать киле илем. А че зем пурнощички зем сель ахаль каламан. А че зем пиреженчи хаклы пепки журалны премеш самах каланы мажут покашне маше хаставачек в гацене. Анчах тебе брюхне, а че час калашманны не. Е он сазызем начар духны не санама булать. Он бег чухне, мин думала же. Шубах шагын бирге паян эфирда калаши бірдам. Перен батыра хынара, шубашкарды, шер сагырвун сакырмыш ача садин чешлеген логопед Наталья Владиславовна Матвеева, тада Светлана Валерьевна Трофимова, психолог. Сылық сынады бсерем.
3: Сылық сынады бар.
2: Сылық сынады бар. Малданах Наталья Славовна Хуравлардаргашын, мен жын хальевыға дрэжезем час калашашын мар.
3: Валентина Питебазакта, шавдери Елемлесова, Вулазабанышын, чынахта пура ачада бірбек мар. Терлерин солдавзине была призем аларах. Калашмады днащите призем кашткаярах. Куинде тень медицина солдавзин биде жиханна, смахран ачан тень нерв системе ергелешлемест, ача ябах илькме булдарать, кужи ябах курма булдарать, чельхе жеваря ябах адаланна тень, ергеленце шдеймень, анчахта ытларах чухне, ишабымбек солдавзине балартмала, ачаба кильде калашмаще. Азате, азане, кугамай, кугаже юнажар мар. Ундан кильде лопка ларударамар, ача бірбай стресс, ача храть, кумбек чухне ютларах тада ача тытнчыкылда галашма булдарать. Иге чельхелих пулзасын, ача пірбек ханахаймас чельхебе галашма. Тада шулне гурамар, шайлай жулы информация бан инженде гелет. Смахран виз жылхи ачана, улды жылхи ачана банабек информация бан майурамасть.
2: Хэйн, мене шая был малы жаклэча.
3: Шапла, шапла. Тогда ачана калашма майду забамала. Смахран выл калама бушла регана, пюрнебек кадар трежеш, ашам жанланчи, ильзебачи, дузабачи бузан, ачан калашма мотивация жугалайт. Ана анланайши пер смахранах. Тень кышкатмелле, ача каласа, тогда иду зим бама даюрать, ача хай галадыр.
2: Наталья Славна айтырха халі Светлана Менгаланы не итлер. Светлана, фут хуравлар дыргашын межы халі евгы трежесем час калашмашы.
4: Итлеза яма узу күрмалы меслецем чылай. Анжақ та візімбе халі гун пиде захалшын узу күрні ладу дырваан де евролададь. Чын малдан мен канзерлейде жана калашса кайма шауна анланмала. Нумайчук специалистсем шаплаши хуну курашы. Нумай вохат хуши, соска эмеген ачазем, куне тимиши сихет ытла соска эмеген ачазем, кайарах калашма бушлашы. Мэншин жесе сен везенчилихи адаланмаш, везенчилихи наян. Чамбан дегунда шакнада палыдумала, онзу бүшне самах еши ачазен воезем узлы садалат, ачазен бе ашамажы баянхи күн сахал вылайд тезе калас келеч пурдемар бала ханчақта шып вое воходенче перенчілге адаланат. Чамбада вое вылямала ачазен бе калашмала, харги саман трамен күрат барабе ачи хайделен вылайд, ашамажы эшлейд телефон урлы е, телефон жинжыларат е. Тада мүлледе бұлсасын лады дұру шамба дәнде күнда ачызембе калашны бедекерлі. Тада он зорбушне чылге зарят кедуны, ачызембе палах кенеге буланы, юрызем, юрланы, мүнжінжезесін юрызем урлы тада дахуэтра хадалана чылге. Тада күш чейерех пулны де пысмасть. Армыжы ажына палах сымақсыра хынлана жүрсем урлай бір ажына бедилай хынлана бірана мен кедліне. Анжақта тебір жух, ынланмыш болса, ачына сымақ калама етіне де бері ұзылы. Сымақ пағалаға, көмірлі болады, ака плағалаға, сымақ пағитға дезе хистені вырынлы да болма болдар ачамба, әнде көп ұзылы болы. Онзыр бүшіне мен қанзірлені бірге қалас болсасын. Күнда телефон зімбе, телевизор сине, ача пуз пилимзинче сюнджерни паха. Пермаях шут маламат, пермаях кадат маламат, атлара хаманан калаш мала. Тогда физиология уйдамлыге зем, пурхаш парача зен, кунда терлерин. Физиология уйдамлыге бума булдарай, шакна булада ача зем, час калаш маса булдарайша. Тогда хош парджухне психология ле суран зем булайша. Епербер стресс, чацайр терни ача, чипычик чухнех шамбада, кузейте шуда ильзе, тяжа специалисембе калашца, шаг сандавзине парахшламала.
2: Тогда будешь Светлана Валерьевна, от тебя рейду Наталья Вячеславовна. Меже шилда джасень калаш мады дан малам. Калашу е далону юлза былны вара мне бельдерить.
3: Каларам ранде пура джада пербег первых тра калаш ма бушла майст. Тахару ихра пербег сабаксем калаш ма бушла швезем. Па-па-па-та-та-та. Тя-тя-тя. Парем шмах сине вара. Смах тезе бир щен онлан ма будараган. Ща смах саспалызем пербер бельдержи. Катарты не галат парвитхе. Перемж с Максинева рача шулдалык тулдари чень галама булдарать. А те, а не, а па, атлара шчухневзем пербег сабыксин чень драща вот с Максим. А шулдалык шура дельне с Максине еврлизе галама булдарать. Иге шулдалнее вара, иге замахран дараган предложение земле галашма булдарать. А не, кай, а те, пар, ту. Кунда инде берсаз зембирге галамас пар. Понимаешь ли, смах симберге галат бар. Вижу, что удельня вара икшералла тире пин смах тарангалама булдарать. Кукам, кумень, тезе лиду зембама булдарать. Вот и бир, миже жылдан калашма булдарать, тогда хыжан ача калашмас тезе галама булдарат бар. Инженде вижу, а щитня ача калашмас булзасын, кумбек чухне специалистцы, выросла галазан, задержка речевого развития перге калаштять. Аплабузан чилихе адаланове чарынза ларна. Задержка темпов речевого развития чавнбе калаш. Хыш пар специалистцем вижи жул жура даран пулма булдарать теща. Анчахта кунда специалистцем терлерин шутлаш. Смахран Ольга Иваназова, Улмускаври логомет медицин центра Ирдюже вол жавнбе калать. Выхатара галаш ма бушла на аджазим пур булзасын, вишере галаш ма бушла на аджазим нумай ведь, ха? Апла булзасын, норма вижи жул деть вол.
2: Вот Наталья Славна, тебе рыду. Аджа хвартрах калаш са ядар дезен мен думала, жа тогда мен пачах ту маю рамаш.
3: Бала хаджа ба калаш мала. Юзи мне шуда ильзе галаш мала. Васка мазар, кеске предложение бе, через интонации бе, эмоции бе, аджа кашны смаха ильтер, смах вишне ильтер. Аджа на адаланма услови земдузова мала. Кыске инструкции зембе галаш мала, смахран и бир вижу яджана пер инструкции барат пробузасан. Мечик пар. Твады жул хиаджан и бир иги инструкции тараган, предложение галама бударат пар. Смахран мана мечик пар, х олеран пугане иль. Чавна асту заилза, аджан тумабль милле. То есть юзим не гура и бир юстерсе бурат пар. Ундан мен думала, буламалла, калих юзимне шуда ильзе терлегенегезе сава был ведь ритм рифма адаландарат юмах вуламала мен думаю рамасть мен думаю рамасть жена пермай вршмаламар из-за терсмар галадан тезе пермай тюрлице дамаламар умбек чуни бер бурслагалзан речевой негативизм адалан мабударать аджан аджа калашма прагать пэджи аджа бик калашма юрамасть в зембе вот выросла с Максим галада мэнжин дезин аджа задин джешлени май шак на аша мэнжин джин час час ахмар булзан да иль дедеп косичка малюсенькая лыбочка
2: Юрамасть умбек калашма
3: юрамасть аджа аджа в самах сынарни асту зиулать ведь кошечка мар косичка шаган бек асту зиулать тетерс мар хайде галама булдарать паллах юрамасть отлаши информация ба маламар нерв системе хавжаклан ма булдарать телефон гаджет ралар маламар отлаши
2: Тогда будешь вот халяя бесере Наталья Славна вот пилик шулхи макшам калашны итли терес келеть ман вот каларга тргашан мен леонын сазы земдух маща мен енчен он бахалешле мен леон наш кулага ечен логопед пулыжеве кирли и вот чак иду пурман зерба да тргашны итли зебхаха
5: Эбе макшам ятва
2: Эзи миша шулда макшам
5: Эбе пилик шулда
2: Макшам саны шем е пызыги
5: Ман шем е пызык
2: Кам гамбур на цен шем е

0: Zikra kilişeydi.
1: Kilişeydi.
0: Esirinden mende vardır.
1: Bu lapta şey yapar.
0: Şi var yapar. Urama duhadırı.
1: Duhada.
0: Urama mende vardır.
1: Bu lapta.
0: Maksim sen de yıldaş sen bori sa Zikra?
1: Bor.
0: Kam sen?
1: Arşom dasa kiriyu pasa.
0: Ezi sadik eşirime yurada adını.
1: Yorada.
0: Sen yalda da çırcın sen burun aşı.
1: Çırcın bur.
0: Min bur?
1: Vizi kuzak, astik, baron.
0: Baron pa astik özüm. Min sen, yedi sen mi?
1: Yedi sen.
0: Ezi var yedi sen, niye kuşak sen yatlara yuradın?
1: Ebi yurada da. Mana yavda kilişit.
2: Наталья Владиславовна, молданах калазахов раскилетьку и гечельгелляджа. Итларах индивал чувашла галажать. Ой, итларах индивал выросла галажать из-за галашанча. Аджа бахчинче, если хрень даю даже зембе. Анджахта вот това нам жебе. Келинче, шимьере, вот чувашла галаш мадржать те и бренде. Ну, урхла галазан ей амжумба итларах чувашла галажать те и бренде. Вот менле шаган чагаджан, если хрень саза дележанча, мигалма пударадар.
3: Епли лемле галажать матур.
2: Телегмеле.
3: Матур, итлескелет, чинахта. Туллы предложения зембе, эмоции бе, интонации бе. Пиделем ли галажать. Предложение земтюрес. Вленчень аван, матур. Так, перекщулда булзасан, саза дележенчинчак на галамала. Ш, тогда ж за синельтмером, смахсенчичук чуболь. Анчанда ш, чук булзасан, ж, тапумазанда булдарачу лавиха. Сейчас зазжук. Пельпе улдышу удельне лазаза тухмалайджан. Сейчас засылит миром. Разаза бур.
2: Разаза перге пиде каласа, который раскилит. Юренди халькунда ман тун маста бенде куманы выл кишене больше. Вот разаза берге. Волщине тарса, пичи же разаза врени не курза, хайде ва разаза вренче. Вара промайкалача рррррррррр. Вот вара выход чицень, хайде хтухре. Вот пиди интересный разаса каларча.
3: Мали матур, матур.
2: Хайде рыше. Юрия, вот хальхия же зем пиде осла, ща плавить ха Наталья Славовна. Зем пепке лех телефон баузу курма вренеща. Шаган жен хош пра ашамаш пиде савнать. Имеш пепке хаях мультфильм яр запахать. Анчах шак пулом мень бе хорошеши. Маша гайдава и тада, межен лизен, ну маешь ашамаш бе худше на май, шаг с махсине галан не дяди. Мана чао, ой, мля матур, ка интернет не дихай ужать, ха ех мультик фильм не иги, сас палы бузать тега тубать. Ну, ку янчен чинахта взем пулдарулла. Анчахта шаг пулом, тогда мень бе хороше живу.
3: Телефон ба, гаджет пауза гураганачан, а даланове кышт, кая юлзап ма пулдарать. Телефон ри санарзем, унды ваери санарзем. Ведь я везем аджазем бы калаш мазанда валяма булать везембе.
2: Шапла.
3: Пурнаши ри аджазем.
2: Калаш
3: аспуать. Хайзен юлда аджазем бе калаш мазар, самбанникам да выляш нахмар.
2: Шапла.
3: Вы выходнича везем бе калаш мала, калаш сатадл мабель мелле. Телефон ра вара изи калаш адны, калаш мазданы, унды санарзем самба выляш. Апла бутан ажан мотивация бедеть. Пущинан буш мими, ведь она кагал, вот через себе. Она, он, если термезесень, если вместе. Калаш мазан да юрать пузан, калаш ашна марвел. Смах ишне, ну майлат маще, возьмем телефон бабу вуляна май. Меншин дезень, он да контекст раба маще смага. Возьмем смахне ильцесенде, анлан мазрах юлаще. И бер вечине смах сня контекст раба ринет пер. Тогда фонематики дележен чень саз зене анализ туны герли марун да вылян чухне тим лихю геть пермай пермай хаварт хаварт терли санар зем картина зем улажен забраще взен тим ли булма взем прахаще. Ондан телефон агаджа да час ханахаще. Аджа тибер аджа ба вылечен телефон азуйла нынде вал аван мар булам. Ну, шак на глазах вармала гаджет по телефон зенже лайх контент табор. Она суйла мабель мелле, тогда дозировать ту мабель мелле. Смахраны био логопед полну мая, а шамыш не калада. Логаритмика бор. Кыске мультфильм зем бахмаюрать. Тогда ты де.
2: А плабусан кирли мультфильм зем пор, пор барех. Анчахта пор не де, ним суйтла мазар, пахтар майора маща джезиня паллах. Вот мультфильм зем берге калаша стезе, шакам бекрехай туда бурман. Паянхи мультфильм зем пор бар взем урхларах тезе каласкелеть. Да сонар зем ховарт калажаща. Эш пуш васка владалан забурать. Пирень вогатрезень азайлерха, вот, черес, васкамазар, кашни сасаклар загалачачи нарзем, тыпхамазай леди. А хальхи вогатрепачах урхла. Варах пирень аджазене, хамар, аджалы хри мультфильм зене сензень везем на пахашин мар. Менжинь. Менжинь дезень, он даже мек ужин мач хаварт. Вал интересли мар везене, а взем ханахну, шук-шук-шук-шук-шук, веш улжинны.

0: Самолет ла выляны. Хизепли пассажирзем, пиши хизенейших савар. Кэш вежем пушланать.
1: Салам, килетвус, из-за очтава ешень.
0: Сывлых сунадоб, хизепли пассажирзем. Ларзамур хавар вырына. Халивара, хруш сырлых ергеней кеземер.
1: Тилитус, мэнли ергезем дада. Ибергунда хынана гильдемер. Чешме, кугльжиме.
0: Ишме жиме незире, веже в бушланзасын тейнзе небер.
2: Вот чак бекрех мультфильм Саманча, вот чак мультфильм матер себе глазан манаджзем кумулащу. Вот вол везене килежеть, сонарзем калашны, хазим батни илердеще, сарайлем лехеде. Югерджик всем терлежами ховарт-ховарт мы до забыны, где в зенеке лежать. Анчах та пур мультфильма, да халь я же зем пахашин мар. Вот шагом берге мигал ма булдарадыр. Вот итлада темп тебе прижаплавить ха, ховарт динамика тебе проворсла за максим. Итлада ховарт марша перен халь я выга три мультфильмзем.
3: Шакан малын зекун сенче гына кун берге хамына жезем бегала шерман вен девзем пызык шабахта ну терлерен тема ведь. Перен мультфильм зенче гына мар, перен пурна же хай пиде ховарт. Бурать халя. Пур жердеде. Смахран мультфильм зинчемар, хали ей кино зинче джамбек. Пойдем бег хаварт хамаран бурно же хаварт. Мультфильм зим кино зим, то выход не гура, пойдем бег шаванбек. Аджа калаж вне или спулзасан, палах, кашт враган рах, калажаган санар зим пулза на ванрах. Аджа санар галаган кашны змага ильтни лаях. Вот халя и бирбахармар мими мишки сыбык нежа плавить хач вошла. Он да смаги земель днеща, эмоцилля, интонацилля. Анжах то хаварт. Хаварт, тогда юрла загаланы гебур. Мультфильм зене хаклас пулзан содержание тележанчем пахас пуладнеге сюжет. Совет выгоднеже жавщить мельмаш сагрванным шилзензе мультфильм зене азелес пулзан, азелерга ща мешок яблок. Хай, вырос мультфильм зене. Кашны самахи льденеть, васкамазр галажащий сценаризем. Кашны сценарне прижин мар, хераджи, асларах юзим режин. Тогда интонации, эмоции галаща, итлескилить. Хыщен галаскилить. Хархи мультфильм зене, хаврт-хаврт галазы бырашиде.
2: Аджа
3: хыщен галама мар, шапла. Аджа анализ тумадаль гремест.
2: Чуштыши жук.
3: Тогда... Вот мимишки Юра Тейбрга, вот Буба мультфильм бур. Он дать тебе герой пачкалась масть.
2: А надо киштереш взял?
3: Киштереш, мы же не день. Югерчики хаварт хаварт должен забрать.
2: Та что ты еще тем где давай?
3: Шапла, шапла. А калась масть?
2: Калась масть.
3: А чья калась? Вален да ним дежук. Грузовичок лево лево дегень мультфильм размахран. Персонаж сам робот пек калажеще. Коллеги интонации зер, эмоции зер. Барбоскин Роза рогалай масть. Был мультфильм о бурде юрадеш. Анчахта коллег через калаган сонарзимби.
2: Тулдармала.
3: Тулдармала мультфильм зене.
2: Хакла радио тлегензем. Шаган бай перен каларман премеш пая вишленче перен бех полар.
4: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
5: В униге жылдан асларах радио легензем валли.
2: Хакла радио легензем. И беру же эфир дач летпер. Меня же зим часть калаш маще, меня же удачи зим калаш маты дан мала. Калашу я дано но юл забыны мне пальдереть, мень думала. И ту зим табра калашат пар пирим патраха на равара. Шо башкарды шер закрамеш, а джаз один чеш леген логопед Наталья Владиславна Матвеева, тогда Светлана Валерьевна Трофимова, психолог. Вот халига на мультфильм Зимберки Калашмар, Наталья Славна Чиныбек, Тетерс Калада Резерв, Саза Деля Женченде, Калашу Деля Женченде, Малданхи, Пирень Вахатри, Мана Чалахри, мультфильм Зим, Тим Дезинди, Шай Зим, Шири Прехати, Загала Малача, Плавить Хабзим, Саза Зиня Калара Сыдели Женчен, Тетерс Калажа Сыдели Женчен, Аван Шлени. Шамбала Гапет Сим Дитла Шикерлях Пулман.
3: Тень, тень.
2: Вот Адирка Хали Светлана Валерин Середитель Лиза Пахар. Вот мультфильм Зимберге Мингалама Булдара Дрезер. Мле взем.
6: Паянки кун мультфильм зен индустрия анна садална. Кашни юземри ачазине вали хайне май югереща. Чамба да кунда атлара хандия. Ашам уже зен пахса тамала, контролезе тамала, ача мин пахныне. Менжендезесен чулталага житмени ачазине вали депут хальги вахатара. Терле-терле мультфильм зен вазем чинахталай хюкерне, васкамазы калажаща, кашни замаха анланмала калаща. А шамбада кунда инде вохотшайне. Пахсады мала тада ача мин пахныне контролемелли. Шагаши шамбада маншутпа, куенчен, хальхи вахатра, евелахсен пул маламар, енченде ашамыш, ашакна, саназа дырать пулзасын.
2: Тогда будь, Светлана Валерьевна, вот ман варахаль ачапа, амыш шихыны выперке голоса параскелеть. Вот теленмеле шихыну дезе голоскелеть манан, межендесен ибер еваршин пулны чухнех, ну маеш маншутпа плеть, прильтне он берге. Ачапа берен час часах калашмала, валхырымра, бурнма бушлан на ранбах, и без того тапут. Ман наслыдик и женитик, эрен, печи киш пержига на волну блиндин чухневзем. Пурбер взем бекалажатам, пурбер кашнигу на земберге шутлатам, пер саман та упишан духмащиш. Менле адала натиха, менле юзетиха, умба калажатам, калаза баратам, и без она млеке деди под тюлень мили. Ча вагацем, хавардир цигарш палах. Межене джазине амыш сасытларах кирлежа, и драгачам берге калажар, йо максим вула запаны, терлева изем вуляны. Мультфильм зине вара, ну мой бахны, мин еджин сиен лежаган берге калажар. Ша вахыда, тем дезинде ачан амыша бе иртерни узылрах дезе шутла, да, тада паян хивахтра пиди вылча актуалла пылза гайра демелли, ача вещи, етватара, ташта да ярат проявер взине, терле кружок сыне, адалану кружок изине, унда, кунда. Коман интуиция шайбе балах, ибе варату яда бубекту макерлих мар, ман шутпа, ща вахда амыш бе ачан иртерзиня ванрах дезе шутла, да, калашны, пірлі вуляны, пірлі хутшыны, темскер пірлі тунны, юмахсем воланы, шага был, ман жудымба чихаклы.
3: Келі жайдіп самба, Валентина, келі жайдіп. Амыш сасывал азамлах, азамлах. Был амышыбе аджан шихынаве, эмоции легала жу, вуланы булзасын, шавдере кирлі ябала. Амыжы вулазаба на чухне, амыжы калач на чухне, кусасы ведь эмоцийля. Халихе вот танаштар мальце бугарга, пербер юмаха амыжы вулать, ес махран Алиса вулазабарать. Алиса инде палах, аван, робот. Вол калать-ти галать, ачи ильдеди, итледи, анланади, анабрех. Вол маланда хынишне твать, вулать-ти вулать. Амыжы вулазаба на чухне вара хыняченя курать ведь хавал. Тогда хыначине плечи, да, кашт хыдрах каламала, шта кашт врахнрах каламала, вылязарах каламала, интонация, эмоции бур, хыначине шихановне курать выл. А че итлеме брахри булзасын, волда чарын задрать.
2: Алиса чарын маш фараша
3: бұлай шалып, там чарын мегай. Амыжы малала, салдавне білзе, тинь малала бұшлай. Еда да курать выл хыначи бір-бірзмаға анлан маря, ана чарын задрать, анландар забарать, вара тинь малала гайд. Волда білдер ішлі ведьха.
2: Педитер смықсым.
3: Тада шагынбек калашы специалистсы. Амыжы аша жена вулаза барзасын, ша шаныш туеме ытларах бұлать, ача шанаган бұлать, ашамышне илтме, тада итлеме хынығать.
2: Светлана Валерьевна, середи самах парархам, вот сирен жутпа, вот ача па амышын хушынче шихыну мен дума керлеши.
6: Ку ойту бирге каланы май, ман мен шинче чарын задалас келет. Ача хырымда чухне, амышыбе ача хушынче ширып шихыну, пуды шихыну сенчинде пылдяды шли шутланы шаплашкеха. Ача амышын сасыне, шулалы чыне хыланать. Ку падемыш хучыну опыт чуунчын. Шак опытынде был каярахпа чинчебе шихуну дурасыне паладать. Унзыр бушне, амышын сасы чеп эмоцийлы материал бол задавать. Шак вара был ачына шулалы чыне хчылген, шак ритмы зене, интонация зене ожахыма май барать. А пыла бузасын, шак ритмы зенбе интонация зене ожахывны ачына чылге адаланывне самай
2: Адалантара, чаплайка Светлана Валерьевна. Тавда буш. Вот, Наталья Владиславовна, Вахатра, шав я была на такласах вараскелить, ман, шаг елда хейн вахачебур, кашны я была. Вахат шидеть тя джезем перевезем вылямада, айда не парле выляр, айда не парле щирар, айда не парле демский русталар, тисы калама прагащевит я Наталья Славна. Елда хей вахатин че шав, шав вахата перен, через мы думала.
3: Через узу курмала.
2: Через узу курмала.
3: Келе жадеб.
2: Угу. Вот паян хико на джезене прям шкласа гаечинех, пурне детей не бегех, логопед под ней раще. Кунигам же добр кналхмар, если что-то адап. Имеш соспал изем духмаще калармала. Тепризем два добилих шулдах логопед под ней чуреще. Печек крихи зем, где чурень не полетеп. Вот мече шула, а чан тесли хрен разаса калама подмеля. Канайзер калаза к тартар драгашен. Балах. Пура джена да логопед положивый кирлеши. Хальхи вага трезене, инде балах и тады.
3: Кудя резях шулдан жу, а логопед положивый, а джезни отларах, та отларах кирли был забырать.
2: Mm-hmm.
3: Сонда в зимберге калашермар. Везем тогда бур, пурни лекалаза щедерми мая жугунде. Саз зимберге калас пусан кескень. Това да шулдельне аджан С, З, Ц. Пилик шулдельне Ш, Ж, А. Улда шулдельне Л, Л. Бара щитче утба щитчух шинжа Л, Л, Р, З, Р. Тогда щемще Р тугать. Кескень. Купите кескень. Логопед под ней щуреще. Вахатра духман за заберги. Щуреще положу герля унда наджа. Ну, чубички земля. Вещи тулдар на калашмасть. Бзим жа высылдап ба жүреші. Асыларай кезем, тада сымақры сыбыға шуғатны берге. Ишлеген ажызым нұмай. Парзыбықне сиптерзі ғварайшы, епушламажын жазы спалыне қаламайшы, варинжіне қаламайшы. Хайзем қалама бұлдарайшы бұлсасында. Тада мен берге жүреші. Ну, анлы қалашма веймелі. Тепризем қалажайшы, анжақта сымақран қалаза бама білмейші, содержание галза помабельмелле, идущие хуравла мабельмелле, шаван берги дешлище.
2: Межен шкула гаичин ларт малаха за сцене шаган берги те галар хадрошен. Межен вот чармав гюреть керен сазу духманны.
3: Ну вот так, смахран, улдыши дешилхи ача зимбе, и бир заспал из нее жеш вренмес, провезине анализ тума вренеть пар. Хаже, хаже за сизем уже за хуба за щемже уже за хыду уже за хаже гущен хаже бирать тогда ты где школа гаечин ща в на врензисень, а чан халхи ща в сазасине через икме врензисень, а чана ще малрах пулать.
2: Кубай бики лежати. Между дезень хаман аслывал школа гаечин, я видел он был логопед пашлером. Вот сазазани бир лартрамар. Вара вот пиди интересля кайран эбе. Шак радио рашли не бейте, палах сазазани хам лайхил дедеп мулека мулекалать. Вара шкулды прям шкласа джезине, вот хазин юлда жезине, калашни тледеп те. Шурли тласас за нетерскалар мабль меш. Хальги аджезини вал хыне еверлихи боли дедеп.
3: Ну, вот так из махран разосайлис пузасан, а чаш шкула гайчинь калаймаш пузан каран на платнике прямо же каким классом сидит тогда асларах видим ряди анжахта пырбагалаган разазывал пырдажеш марвал пушра стереотип прозаса те бердерлим калама вринт не шкеговал черхи гадер булзасын да пузже хадерех мар шав заса те бердерли галамашкан шав он бада евртара
2: Наталья Славна вот малярех канашсем бана болтар ашамышне аджазем хаварт вот рада ланчер десе, чельхеди лежит чем всем колдак всем он был чердесе, вот пойдем лицем и голова был дарадар палахи бер тем берги звикала шумар.
3: А чалах воевых хочу, а че зембе были мала. Сюжет лавая зем вылер. Терле алла еще двор. Пюрне зене выля тарар. Пюрне вы езем чилай халя. Чельхе же вараеш лет термелих нахтару зем двор. Уна вали логопедки лихте мархали. Тащи тогда тем, где бахма булать. Еще ремистр был зан специалист пятня нинжинде. Он дан абачи мишинжинь. Кижер, пану мижер, мышцы земли шлечер. Он дан, как мультфильм Зимберги Галашермар был засан, Таргашин, Кунебе, телевизор, Анна Шлетерер. Мы же здесь не выросли, выросла бер фоновый шум дитпер. А джа, пармай, халгара, темле, сазы был на не хонагатте, иль тьме брагать. Ща вы пить бельдеры шля. Курмала булзасын, ща вы забыга ярза, кайран сюндерме бельмелля. Ну, тогда вулас пулать. А че зембе вулас пулать. Юзи мне шайла жуленде произведение зем. Калажас пулать, вылас пулать.
2: Тогда да, бустерев Наталья Владиславна, пирм бада кильнишен, чам век интерес ли калазак дартнышен, пиде козак ла, пиде туллы, калажу дезе шутлада. Ну, мая же, я наш таваган зем ландамар бульхахамар, я наш сене. Тюрлеть мне тоже бар. Юлашки, день, как начать каласкелеть, хакла радио интеллигенциям, хакла тавану марсеем, а че зем пиде хаварту зещем. Чем бата тем дезенде, чак выхода, амыш, шине помалы выхода, шемьере взем полно выхода, тем дезинте хамрнах парасча, телефона грза гайза, а чезине тексеярза, пырха гайза ларга хавах уроктуха, ек пырха хавах вляха дезе гласмарча. Выход шиде, кайран взем дебире галиш, а не с пырха кайга гундан хальдезе, а шаблавить кай, елдах шаврн зажидеть, вот выход рам. Ошо барзан, вғытран ланзан, вғытра тұрышсан, ұсы бұл әдіх.
3: Шапла бұлдарчы.
2: Хақыл радио үтлігенсе, маза елдері деп, эфирда печен маркаларым бұлчы. Эбекларыма қатылы зерцы барагане Валентина Белова, тада Илада Данилова сазы режиссері сұ бұл ашат пірсірімбе тепредел бұл үчен.
7: Чень марш.

Тағырвын билікте тұқыр, тада шәр билікте 0 FM 10 жинже.

0: Не гуголь сити, не хтутла. Чаваш наци радио.
1: Кэцех таратпар. Тогарбун милите тохар. Дада шарбилите ноль FM кумзем жинче.

0: Телефон рекламной службы 56-54-54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Буниги жулдан асларах радио легензен валли.
2: Кулатри, перехаблдова три. Эфирда кулыш лащи. Таваны мырзэп кларымра вара. Коллег капкан журнал. Игебин мышылда тухна. Номер зэнджи шутсэне итлезэ бугар. Борис Борлен. Алимент пайлашын. Икі жіде вон жетчіре, Принден тепри хитре, Білігу іқта еріне, Юрадаші бір-біріне, Хергачіне ғалад, Манчазақ ача булад, Алланым ашқын сандивет, Етюлетні алимент, Качы хиріш еветлет, Манын хамын аткерін, Алимент анне елет, Калаш сапығам ғаттен, Байламашқын кележет, Шурмала так шурмала, мен да да галамала. Чарлярин, мухтанат перешапла, ну мне галамала, пурныш котка зябала, вон жул аслырахи, эштереть тесидереть, ак, шамрки манхрахи, хаюкшай целеть. Хватит рукши кутеть, арому варагильде. Шидермяш вол нименде, тумазан аржинышне, сиве жив девять ишме. Лектерже, кыржыре чибер хирарам, кушхыма она жутларам. Эмет ховар тадылже, иге шалам кадылже. Лептом бисмень, пельмень, убышки, боксер и кень. Хоже лайхрах. Ерешки убышкин день, лайхрах пекту инать. Убышки ерегисень, шеребе, харла тарать. Аза и леть. Мапике хупать кушне, удалана чухыне. Мадезесень саваныза, теприне илеть аза. Тваны мырземезир, Борис Борлен совизене итлерер. Малалла гайрымар, Леонид Агаков, телей, халав. Итлезе бықсамыр. О, ляву, бледени, эвегаль мэльнэзин. Кэрри волот каширманын, эш пюльмнеши цэкэнэгэмэн. Мэльнэзин, тэлэнзэ бухрмэбэ унжине. Эбэ, эб, мэнец, пуйрам бэд, пуйрам. Суядын бол, еплемайба, пуйрам. Вылаза. Хайха, зубльдэд, выляныжын камухмахи укша барадь. Лотореева вылярам, лотореева! Чонаги! Ой, мотор! Ирларам ебе кашширду зама! Саван мала пурихать? Конечно! Самзине хаваслан наш торт тревал. Коньяк хамралара, а да кайрамар! Ебе саван зах унгышен лебестетрем. Володь! Бухгалтерні керзі сейфрі мін бұрук шінейлзе дұхрыне түрек ресторана шулды трамар. Ай, түрлері мір бара! Юбилей чүхне гілек бірін давра пұштарын жүш тұссем. Честе пыл жаржыне туйны сапсазым бек. Ағай қала маншав, шин жүджебе, варғырым чиребе азапланаған земде еші шедезе. Володе, ырла, ырла, унцы влага жень, теле ежень, коньяк, янтла тараща. Коньяк, херес, модера, водка, кезежеш команды лазаларат болоть. Официант кызем, чуб калазат гынат раща пирин давра. Шакажи бир кассаран кивженилле окшана шагарин педерне. Мухмарушма да юлман. Пусть сильный жандалык реформан бе кашлаща. Кан малый гун булны май, камада булин тель булзат кивженилме май жукши. Тезе тюнгілдет сабырат бір урамба. Хюме жинче сасардық лотторей вылявін таблицы куша курынса кайры. Шинзем курчыр, тюрыслетчыр дезе юрий жақса құнын гена. Ну-ка, волот, керін тузыма, хюме енелі қыдарса. Күрға лотторейна тюрыслер лайқырақ. Волот, билетіне кіз шинзен кыларса манады таржы. Тұрыслеме дұдынды мұр. Номер деген не? Шып та шайбырна жат. А-а-а, дедім. Чынақта келелі кенес. Үрлады бебі тұзыма. Курға точ-точлар атпет. Ну-ка, сери номер не бағар? Ақтамажа. Майран тағам помны бек болса қайры. Болот! Кошкор заяды мебе. Сан билетун серия. Алла вища. Вылянын вара. Утмал вища. Курга, ага. Володь. Эп котартна цифр земщине. Тени герзе бохреде. Унын пича. Тарук. Маны киви бушмак. Тулажыме хурал загайды. Ленджер, күклензе анза, хыраме вышты чачачы бек, ерзе уласа ячы. Бәтірім, керевіл, күшулі ведер манжіне, кілмір үлін бұқса, қасы валі үкшағал, үштан дубы бұр. Вылав деліне шанны чайы, Хубаши ведь мана! Хубаши! Юлдашым жене боксатаны май! Хамында чон хурлан загильче! Кушран шабырррр!

Тавана Марземе зир Леонид Агаков Щерна Телей Калавайтлер Хузах Хютлеве Николай Малышкин Щерна И Тезебах Самар Тек учен Тетелек тедеп Щитрем Водор прене Хюхем херзене санадап Куш куратте шалвить меч Ширем риже небе вада Хирехри хама Хертместь Каш пулзан Хыт тун захладап Ворам шужиме бокса Тегрумын джень гаймастап Сузор маршке Ишмаса Хыбара ширзай растар Можар туптар манвалли Величень манавал савдар Илден булдар уналли Чанда тупрам персаргайык Шыцаярын туржырлах Шель волбульджы маншын